Первое радио. Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни. Тройной w.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Это круто.
3: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё.
3: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Радио 89.1 FM.
1: Внимание, товарищи!
0: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
2: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
0: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
0: Город Диско.

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
0: «Савино утро».

0: Радио 89.1 FM.
1: Слушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
5: Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячее солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье подсудимый. Это было...

0: Первое радио. Всегда
1: в спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».

0: Радио 89.1 FM.
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой дичка, а?
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: остаться с тобой.
1: Первое радио.
0: Просто остаться с тобой.
1: Всегда
2: большой
1: с тобой.
2: Город.
1: Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернул?

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: число за год выросло примерно на 9%. За несколько дней до начала учебного года ведомство сообщало о нехватке около 800 учителей и 20 воспитателей детских садов. Накануне вечером министр образования Йоав Киш заявил, что незакрытыми остаются менее 500 ставок, и это, по его словам, не помешает нормальному началу занятий. Среди нововведений учебного года министерство называет расширение использования искусственного интеллекта в школах, введение финансовой грамотности в 9-10 классах и программу персонализированного обучения с использованием ИИ в средних школах. Бывший депутат Кнессета от Еш Атид Йоав Сигалович объявил вчера вечером в Нацерете о присоединении к партии РАМ, возглавляемой Мансуром Аббасом. Сигалович станет первым еврейским кандидатом в истории списка РАМ. По данным израильских СМИ, он, как ожидается, получит второе место в списке на выборах в Кнессет. На совместной пресс-конференции Аббас и Сигалович представили этот шаг как попытку создать новую модель еврейско-арабского политического партнерства. Чтобы добиться перемен, необходимо партнерство. РАМ не боится партнерства, заявил Аббас. По его словам, он ищет не людей, похожих на него, а тех, кто умеет делать работу. Аббас подчеркнул, что речь идет не о жесте в пользу арабского общества, а о совместной политической деятельности евреев и арабов. Сигалович, в свою очередь, подчеркнул, что не меняет своих сионистских взглядов и не ожидает, что РАМ изменит свою идеологию. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ключевой задачей США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. «Многое из того, что мы делаем, на самом деле направлено на обеспечение беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе», сказал Венс в интервью Fox News. Он отметил, что удар по целям на острове Ларек в воскресенье был направлен на то, чтобы помешать Ирану установить мины в проливе. «Прошлой ночью, конечно, были нанесены удары, и мы отвечали на действия иранцев, которые собирались установить мины», заявил он. Ранее портал Axios со ссылкой на представителя Центком сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В Израиле выросла цена на топливо. С 1 сентября максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 на автозаправочных станциях при самообслуживании составляет 8 шекелей 25 огород. На 16 огород больше, чем в августе. Это повторение исторического максимума. Столько же бензин стоил в сентябре 2012 года. Доплата за обслуживание сотрудникам АЗС составляет 26 огород за литр. Основной причиной подорожания стал рост стоимости бензина на международном рынке примерно на 6%. Лишь частично компенсированный снижением курса доллара примерно на 3%. Накануне министр финансов Бесалель Смотрич распорядился подготовить снижение акциза, чтобы предотвратить подорожание. Однако к моменту вступления новой цены в силу решение реализовано не было. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится и будет чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Софи Алекс Бэкстер, как вот нельзя кстати желает нам Дольче Вита, чтобы все у нас было хорошо, и чтобы мы нашли место, в котором нам будет уютно, приятно и лампово. И мы вместе с Прогрев Шоу, вместе с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем. Лампово это здесь, на Первом радио, правда, Кристина?
0: Короче, мы готовы это обеспечить.
2: Я зацепилась за фразу, чтобы найти место, чтобы всем было удобно. Оно уже придумано, оно найдено. Это кроватка.
1: Боже, ясно, понятно.
0: Кто о чем, а Кристина об Ане,
1: да. Лысые расчески,
2: там
1: да.
2: Есть подушечка, там одеяло,
1: Аркаша.
2: И два что? Кота, и два кота. Андрей Ежов.
0: Так, мне даже интересно, что это за песня-то была такая.
2: А было же там что-то вот... И два чего-то, ну, в моей песне кота.
0: А, хорошо, два кота, две светлых...
2: Да, но нет.
0: Так, тогда я заинтригован, Кристиночка.
2: Короче говоря, я вот сегодня, ну, успела немного рассказать, но так как у меня коллеги бездушные существа, поэтому я расскажу своим друзьям.
0: Лен, хватит
2: притворяться. А мои друзья — это радио наши слушатели. Так вот, сегодня произошел уникальный случай, который до сих пор не оставляет меня в покое, и мысли я гоняю по кругу, а ответа найти не могу. Так вот, чищу, значит, я зубы.
0: Молодец.
2: И тут каким-то чудесным, волшебным, непонятным для меня образом у меня изо рта вылетает зубная щетка, попадает мне в глаз, разрывает почти полностью мне контактную линзу, и? При этом не оставляя следов самой вот этой вот зубной пасты, и глаз болит. Линза порвана. Что произошло? Что? У меня вопрос. Вроде бы я смотрела в этот момент в зеркало. Ничего необычного или там сверхъестественного с этой зубной щеткой и движением руки я не делала. Как так получилось?
1: Я знаю, Крис, что? Это убывающая луна. Как тебе такое объяснение?
2: Хорошее. Так, давай, Андрей.
1: Вот.
0: Твои варианты. У меня будет, но это будет обидно. Ладно.
2: Ну, от тебя я другого не ждала.
0: Ну, вот именно поэтому давайте послушаем Виагру.
2: Вот это лучше.
0: Вот именно, поцелуи.
2: Чигидам.
0: Не таркана, Кристин, не таркана.

0: празднички, поехали, что же нам подготовить?
1: Дорогая наша осень, поздравляем тебя с тем, что ты наконец-то, хоть и календарно, но какая разница, но ты к нам пришла.
2: Пришла осень, как это? Осень наступила, высохли цветы, мне никто не нужен, кроме ты.
0: То есть до этого вы мне говорили, не нужно тему линейки поднимать, и сейчас вы говорите просто цитируя моих учителей.
1: Нет, смотри, это все к тому, что сегодня Всемирный день написания писем. Когда, коллеги, вы в последний раз писали письма?
2: Вот письма не знаю, но я постоянно пишу, причем от руки пишу с списки покупок.
1: Вы знаете, кстати, я тоже. Mm-hmm. Вот у меня есть история, когда я репатрировалась сюда и начала, значит, ходить в Ульпан, учить иврит, все вот эти вот буквы там печатные, прописные и так далее. И знаете, какая у меня мысль? Почему-то у меня в голове родилась. Что? А у меня очень красивый почерк, ну, по моему мнению. Так вот. И я такая думаю, и что? Я больше никогда, никогда не буду писать своим красивым почерком русскими буквами.
2: Слушай, на самом деле эпистолярный жанр умирает, потому что сейчас все пишут в мессенджерах, причем есть вот эти вот Т9, есть корректировщики. Ошибки главное исправлять. Представляешь, сколько было бы вообще удивления и вот этого вот обескураженья, если можно так сказать, когда вот дать, например, детям написать от руки, например, какое-нибудь изложение.
1: О, я думаю, они очень сильно удивятся, и мы узнаем новые какие-нибудь выражения,
2: ну,
1: например.
2: Да. Как это, трактор ехал по полю, слегка попахивая.
1: Да. Но я, кстати, периодически сама себе пишу письма.
2: Кстати, это хорошая мысль, вот эти вот все... Ну, ладно, окей.
1: Да?
0: Очень даже.
2: Сама себе пишешь письма?
1: Да.
0: Вау. Сегодня, между прочим, Международный день приматов. Всего 21 год этому.
1: А что так мало?
0: Ну, вот так. А между прочим, приматы существуют, по некоторым данным, до 85 миллионов лет. До 85 миллионов лет. И при том, что мы с вами, в принципе, являемся потомками приматов.
1: За себя говори.
2: Скажи, я от Евы
0: ты
2: произошла,
0: чисто мышь, да?
2: Я от Евы.
1: Я от Лилит, например.
2: Вот, видишь.
1: Пожалуйста. Чё там?
0: Так, 2,8 миллиона лет назад.
1: Так, просто. Как конец истории.
0: Ну, по крайней мере, у нас с Леной, которые принимают здравый смысл, родственников больше.
1: Понять, не знаю, о чем ты.
2: А, то есть ты хочешь сказать, что мы в каком-то там поколении родственники.
0: Да.
2: Мы предки-то у нас, в принципе,
0: ну, конечно, в отличие от...
1: Я я не с вами.
2: Слушай, Крис, у нас сегодня с тобой есть праздник.
1: Какой?
2: Правда, он отмечается в США, но там сегодня день благодарности рыжему коту.
1: Так вот, у меня появилась теория. Помнишь, Андрей такой, и что он такого сделал? Ну, вне эфира он это задал.
0: Кто?
1: Вопрос. Ты задал вопрос по поводу рыжего кота.
0: А.
1: И у меня есть ответ.
2: Ну?
1: Вспомните мультфильм «Шрек». Там какой котик?
2: Рыжий.
1: Вот его благодарят.
2: Слушай, какая интересная теория.
0: Есть куда копать.
1: Потому что я от Лилит произошла.
0: Причем не от той самой Лилит, а от какой-то Лилит.
1: Знаешь, просто какая-то
0: просто,
1: Лилит.
0: Просто девушку так назвали.
1: Так,
0: но в Новой Зеландии день случайной доброты. Слушайте, по-моему, в Новой Зеландии, дай бог, тьфу-тьфу, как в Монголии, ничего не происходит.
1: Почему случайная доброта?
2: Слушай, ну, когда ничего не происходит, мне кажется, это тоже хорошо. Отсутствие новостей,
0: это
2: само по себе хорошая новость.
1: А вот в Перу день посадки деревьев. Прелесть какая.
0: Кстати, сажали ли вы деревья, девочки?
1: Да.
2: Да.
1: Ну, у нас как это, день труда или как-то по-другому?
0: Субботники, понятно. А вот дома, чтобы яблоньку какую-нибудь посадить.
1: Хорошо, а считается пальма?
2: Пальма считается.
1: Недавно пересадила.
2: Вот.
0: Ничего себе. Да. Ладно, хорошо,
1: засчитано. А еще в США, Лен, для тебя, я им позвонила, говорю, ребят,
2: так,
1: давно
2: срочно.
1: Ничего вкусненького не было.
2: И
1: они такие, а для кого? Я говорю, для Лены Семенова. Они говорят, тогда день кексов с вишней.
2: А если он еще и шоколадный, это вообще, это просто божественно.
1: Лена, я сейчас позвоню, они исправят.
2: Класс.
0: Скажу, что
2: класс.
0: Ты балуешься. Девочки, а я внесу немножечко тестостерона в эти вишневые кексики.
1: Да.
0: В Аргентине... Смотри, какая она противная сегодня. День повара в Аргентине, друзья. В Аргентину хотя бы стоит поехать ради того самого легендарного, лучшего в мире аргентинского стейка.
1: Подожди секунду.
2: По-моему, у нас открылось уже авианаправление вот прям туда.
1: Да.
2: Да? Вот.
1: А я другое. Ты решил, что повар может быть только мужчина?
2: Так,
0: в смысле?
2: Ты сейчас,
1: ты сказал,
0: я

0: сочный стейк просто в сравнении с вишневым кексиком.
1: А вот это тестостерон.
2: А то смотри, ступишь на скользкую дорожку.
0: И что она сделает?
2: И все.
1: И напущу на тебя угревую сыпь, потому что в США борьба с угревой сыпью. Я не знаю, почему у меня глаза сразу упали на это.
0: Я сейчас представляю, как Кристиночка сидит в черном капюшоне, ночью с пиктограммой, да? И убивает какого-то козла. Ладно, едем дальше. День акации в Австралии. Вот почему у меня, вот вроде казалось бы, акация растет повсеместно. Но почему меня не покидает ощущение, что это какое-то обязательно советское дерево из оперетты?
2: Ты знаешь что, вот ты говоришь советское дерево из оперетты, а у меня прям, вот ты сказал, день акации, и у меня прям под носом буквально на момент вот аромат этой акации, вот этот удушливый запах. Акация совершенно потрясающее дерево. Она даже в некотором роде напоминает глицинию, но запах у нее, конечно, очень прям вот удушливый.
1: Ну, такое себе удовольствие.
0: Что у нас еще? День куриного мальчика. Мы с Леной, когда читали эту новость, мы, конечно, прибалдели.
1: День японских дельфинов.
0: И когда узнали, что такое куриный мальчик, мы еще больше прибалдели, не только от названия, но и от содержания. Нет, дело в том, что в США стоит 7-метровая статуя. Ну, почти 7-метровая статуя мальчика с куриной башкой.
2: Ну, чтоб ты понимала. Не с куриной, а с головой цыпленка.
0: Ну, с головой цыпленка.
1: Ну, то есть молодой петушок.
2: Да, это так сейчас.
1: Ну, я так думаю.
2: Понятно. Смотрите, в США еще отмечают день розового кадиллака.
1: О, красиво.
2: Ребята,
1: только если не розовый.
2: Да, нет, розовый — это очень интересно.
1: Ну, не знаю.
2: Я тебе серьезно говорю.
1: Потому что вот смотри, вот розовый кадиллак, да, и также в США, чтобы далеко оттуда не уходить, день нет никакого смысла. Все, точка.
2: Да ничего подобного. Кадиллак, слушай, в каком бы цвете он ни был, он все равно кадиллак. Вот.
0: Между прочим, Лена в этом плане права. Я редко когда с ней согласен, но тем не менее. День разных поколений. Цени это, Лена. День разных поколений в США. 26 лет. Сейчас же все делят на бэби-бумеров. Потом поколение X.
1: А, X еще,
0: потом поколение вот миллениалы, потом зумеры и так далее.
1: А интересно, какое будет следующее поколение? Как его назовут?
0: Бета уже назвали.
1: А, уже назвали.
0: Поколение
1: хорошо,
0: бета.
1: Тогда после беты?
0: Наверное,
2: Гимель.
1: Или у меня есть другая версия, но она не для эфира.
0: Представляешь, будет отдельное поколение. Отдельно. Ладно, дорогие друзья. На этом прекрасном мы переходим непосредственно на песню. Поэтому давайте послушаем песню под названием «I'll be waiting» от Инны. Ох, как она взрывала чарты в свое время, и сейчас она продолжает это делать, возвращаясь на Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается прогрев-шоу. 7 часов 28 минут на студийных часах. Вы слушаете Первое радио на вашей любимой волне музыкальной 89.1 FM. Это прогрев-шоу в студии Кристина Кипнис.
2: Туточки, здравствуйте. Андрей Ежов.
3: Елена Семенова, соответственно.
1: Какие странные у нее танцы сегодня.
3: А это ритуал, Лен. Она все еще мне пытается угревую сыпь накинуть.
1: А, вот. А ты все забыть не можешь. Вот ты злопамятный.
3: Конечно.
1: Ну, ничего страшного. Сейчас мы прочитаем, что там нам звезды предсказывают на сегодняшний день, и посмотрим, совпадет, не совпадет. Значит так, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды вещают, что сегодняшний день не предполагает никаких рамок, шаблонов и ограничений. Вот тебе, пожалуйста.
2: Та-дам!
1: Да. Сегодня в вашу голову могут приходить самые невероятные свежие идеи. Запомните их или запишите, чтобы потом обязательно воспользоваться. Планы будут отличаться не только новизной, но и масштабностью, и еще практической ценностью. Но есть в этом всем масле и подвох. Это порывистость в чувствах и желаниях, поэтому лучше сегодня избегать споров и стараться во всем соблюдать меру. Интуиция на высоте, так что, друзья, если не хотите что-то делать, не делайте.
2: Отлично.
1: Я разрешу.
2: Хорошо. Супер. Идеально. Овны. Жизненная энергия будет бить через край, открывая перед вами к самым амбициозным вершинам. Самое смело беритесь за новые дела и не бойтесь рисковать. Сегодняшняя удача полностью на вашей стороне, короче говоря.
1: Прекрасно.
3: Тельцы, вам звезды советуют проявить максимально финансовую практичность и нести идеальный порядок в личных накоплениях. Постарайтесь сегодня воздержаться от спонтанных трат, чтобы сохранить стабильность бюджета.
1: Близнецы, ваш невероятный дар убеждения и природное обаяние сотворят сегодня самые настоящие чудеса в общении с окружающими людьми. Используйте сегодняшний день для важных переговоров. Сегодня никто не сможет устоять перед вашим напором.
2: Лечите души, близнецы.
3: Ну, так лечите, вот. Лечите наши души.
2: Итак, раки, сегодня интуиция станет вашим главным и самым надежным союзником в решении запутанных бытовых и рабочих вопросов, в частности. Доверьтесь внутреннему голосу и позвольте себе устроить небольшую паузу ради восстановления душевных сил.
3: Хорошо, львы, творческое вдохновение накроет вас сегодня с головой, заставляя генерировать гениальные идеи на каждом шагу. Не стесняйтесь находиться в самом центре всеобщего внимания. Звезды на вашей стороне, и они помогут.
1: Да ладно.
3: А когда львы не находились в центре внимания?
1: А каким образом вообще они помогут? Вот нашлют на тебя удачу, что ли?
3: Или сыпь.
1: Юношеские угри. Девы, сегодня врожденное внимание к мельчайшим деталям поможет вам блестяще справиться с любой запутанной задачей. Направьте этот рабочий драйв на завершение старых дел, чтобы освободить место для будущих побед. Вот так вот.
3: То есть это намек на то, что у меня еще какие-то хвосты остались, да?
2: Итак.
1: Слушай, хвосты всегда есть и у всех, между прочим.
2: Весы. Звезды сегодня обещают вам обретение идеальной просто гармонии в отношении с самыми близкими людьми, а все остальные в сад. Постарайтесь провести сегодняшний вечер в теплой домашней обстановке и просто наслаждайтесь искренним общением. Не знаю, как вы, а я к весам. Сегодня
1: к весам.
2: Я с ними тусуюсь.
1: Слушай, а можно провести день в теплой домашней обстановке, но только в одиночестве? Мне
2: можно,
1: так хорошо с собой.
2: Можно.
1: Вот.
3: То есть ты такой интроверт? Да?
1: Абсолютно.
2: А куда
1: да.
2: ты денешь кошку?
1: А, кошка это...
2: Попалась?
1: Это, кусь за бочок. Это неотделимая часть меня.
2: Все равно попалась. Кусь за бочок.
3: Скорпионы, вам предстоит проявить свою легендарную стойкость и стальной характер ради защиты личных границ. Смело идите вперед наперекор любым сомнениям. Сегодняшние события только сделают вас сильнее.
1: Стрельцы, жажда ярких открытий и незабываемых приключений заставит вас кардинально сменить привычную будничную обстановку. Позвольте сегодняшнему дню удивить вас приятными сюрпризами и неожиданными встречами в пути. Что-то как-то размытенько.
2: Очень размытенько. Ну а вот у Козерогов все четко и прямо. Значит, ваше феноменальное упрямство, Козероги, и колоссальная целеустремленность помогут пробить любую глухую стену на пути к заветной цели. Проявите сегодня максимум терпения, и тогда руководство по достоинству оценит ваши заслуги.
3: Хорошо. Водолеи, нестандартный взгляд на привычные вещи позволит вам сегодня найти оригинальный выход из самого сложного тупика. Звезды рекомендуют полностью открыться для смелых экспериментов во всех сферах этой жизни.
1: Ну и рыбы. Дорогие рыбы, ваша природная чуткость и теплая забота окажутся спасительным лекарством для загрустивших друзей или коллег. Подарите сегодня окружающим частичку своего душевного тепла,

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Реклама.
7: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
8: Друзья, поехали. Ну что, 7 часов 42 минуты, этот на час скакнул. 7 часов 42 минуты, 1 сентября 26 года. Всех с Днем Знаний. Кто-то плачет, кто-то радует, что детей отправляет Тудоева.
9: Слушай, ну на самом деле родители сейчас, наверное, как мне кажется, многие родители, они вздохнут немножко с облегчением, потому что хоть на полдня на каких-то, да, на какое-то время дети под присмотром.
8: Мне звонит вчера мама в 11 вечера. И я смотрю, у меня брат даже не знает, где его новая школа находится, сестра плачет.
9: А чего она плачет?
8: Ну, в школу не хочет идти. И одна мама просто, не стесняясь, улыбается во все свои 32.
9: Слушай, я тоже абсолютно спокойна. Мне так хорошо, мы все уже отучились, и сыновья, дети все уже отучились, и это такой кайф, что 1 сентября не надо тебе наглаживать эти рубашки, на это самое, на костюмы, покупать цветы эти огромные и все такое прочее.
8: Никто сейчас так не делает.
9: Слушай,
8: ты сейчас уже так не делает.
9: Почему не делают? Делают. Я тебе хочу сказать больше. Идут, вот я смотрю на страны постсоветского пространства, идут. Причем, если раньше 1 сентября дети могли прийти в школу, например, с букетом обычных астр, вот, то это самое, то сейчас это дизайнерские букеты какие-то. И эти самые, вот, то есть получается, что КГБ мы, я не знаю, раньше было правильно или сейчас вот это правильно, я понятия не имею.
8: Мне кажется, больше по-разному. А. Настолько по-разному, что мы это принять в полной мере не можем. Да и, собственно, дети не обязаны принимать то, что мы в свое время принимали. Ладно, что на самом деле... Вот тема принятия на самом деле очень важна, потому что все очень быстро меняется, течет. И тема у нас сегодня, ну, в целом, можно сказать, даже с этим связана.
9: Тема, на самом деле, ребят, тема у нас, мне кажется, очень животрепещущая. Звучит она так. Что вы делаете неправильно и даже не собираетесь исправляться? Вот как вам такое? Крис, у тебя есть такое? Что ты делаешь неправильно?
10: Ну, смотрите, опять же, с какой стороны посмотреть? Для кого-то я очень многое что-то делаю неправильно, а для кого-то я делаю все очень правильно.
8: Для себя что?
10: Для меня себя. Так, что я делаю неправильно? Наверное, все-таки я неправильно мою посуду.
8: Почему? Неправильно моешь посуду?
10: Да.
8: Почему? А как,
10: ну,
8: ты ее моешь?
10: Ну, вот смотрите, все, например, чаще всего сразу мылят, сразу смывают.
9: Так. А как
10: правильно?
9: Надо? А как надо?
10: Я не знаю. А я, например...
8: У нас
10: сначала все мылю, потом все мою вокруг, то есть раковину, кран, вот это вот все, а только потом смываю вот эту вот мыльную жижу на моей посуде.
8: Ага. Интересный способ.
10: Но исправлять я это не собираюсь. Ну, мне так нравится.
8: Бог тебе судья.
10: А что, Леночка, у тебя с этим, как у тебя обстоят
8: она
10: дела?
8: Она все делает правильно.
9: Я, честно, я не могу вот так вот прям вот назвать чего-то такое, что я делаю неправильно и не
10: Возможно,
9: собираюсь...
10: ты неправильно водишь машину.
9: Вот, кстати, машину я вожу очень даже правильно. Я тебе скажу больше. Я когда купила машину,
10: так,
9: у меня расход на 100 километров был 10,3 литра.
10: Да, я помню, ты вот
9: сейчас
10: это говорил. До сих пор меня не отпускает.
9: Сейчас 8,7, понимаешь? Так что я правильно вожу машину. И я бы не могу сказать, что у меня пенсионерское какое-то вот такое вождение, ничего подобного.
10: Андрей!
8: Чищу зубы после еды с утра. Не до еды. Обычно все, ну, большинство чистит до еды, а потом споласкивает после еды просто зубы, чтобы они были чистые.
10: Справлять
8: ничего не попало.
10: Ты не собираешься?
8: Не собираюсь, потому что мне так удобнее. Я с утра как раз полощу, потом ем, а потом чищу зубы.
10: Отлично. Так, дорогие наши радиодруги, а напишите-ка вы нам на наш WhatsApp 054-20-70-800, по вашему мнению, что вы делаете неправильно, но исправлять вы это не собираетесь.
8: А мы к вам вернемся уже в следующем часе, дорогие друзья, поэтому не переключайтесь.

0: Итак, вы спрашивали, вы ждали и вы дождались. Сегодня день артиста на Первом радио. Проект, между прочим, Лены Семеновой. И весь день с нами Барри Гибб и легендарные Bee Gees. Кстати, знаменитый фальцет Барри стал одной из визитных карточек группы. Так что сегодня высокий голос исключительно признак большого таланта. Bee Gees в конце каждого часа.
1: Прогрев шоу на Первом. День артиста на Первом радио.

Слышать этот нежный обволакивающий ритм, потрясающие духовые и этот пронзительный, невероятно эмоциональный вокал. В далеком 1967 году эта красивейшая баллада под названием «To Love Somebody» в буквальном смысле разорвала американские хит-парады, заставив плакать миллионы слушателей по обе стороны Атлантики. Музыкальные критики тогда вообще не поняли, как три белых парня из Австралии умудрились записать настолько чистокровный, глубокий черный соул. Сегодня на Первом радио мы запускаем большой праздничный сериал о человеке, чье имя и голос навсегда вписаны в ДНК мировой поп- и рок-музыки. Мы отмечаем сегодня грандиозный, красивейший юбилей старшему из братьев, бессменному мотору и главному архитектору звука легендарной группы Bee Gees Барри Гиббу исполнилось 80 лет. И сегодня, дорогие друзья, я вам докажу, что история этой культовой команды – это не просто веселые танцы под диско, это настоящая шекспировская драма, полная взлетов, падений и великих музыкальных открытий. Итак, начнем с самого начала. Наша сегодняшняя звезда родилась на британском острове Мэн в очень бедной, но безумно музыкальной семье. Папа был руководителем оркестра, мама – джазовая певица. Но кормить ораву детей родителям практически было нечем. Детство Барри – это постоянная борьба за выживание, нищета, голод. Когда мальчику было всего полтора года, на него случайно опрокинулась кастрюля с кипящим супом. Ребенок получил тяжелейшие ожоги, впал в кому, и врачи давали ему всего 20% на выживание. Барри чудом выжил, проведя в больнице долгие недели, и этот кошмар навсегда врезался в память его родителей. В семье Гиб кипели невидимые миру страсти. Отец был самым настоящим деспотом, который держал сыновей в ежовых рукавицах. Дома царила строжайшая дисциплина, а наказания за любую провинность были суровыми. Младшие братья-близнецы Барри, Робин и Моррис, росли настоящими бунтарями. Они хулиганили на улицах, они устраивали мелкие поджоги и имели постоянные проблемы с полицией. Семья буквально бежала из Англии в Австралию, чтобы спасти сыновей от колонии для несовершеннолетних. На правах старшего брата Барри взял на себя роль защитника и лидера. Именно он, кстати, придумал объединить семейный хаос в музыкальное трио, чтобы уберечь братьев от криминала и заработать первые деньги на еду. Барри сам писал песни и буквально силой заставлял младших репетировать сутками напролет, добиваясь идеального созвучия голосов. Их первый по-настоящему крупный международный сингл «To Love Somebody» родился из большой фанатской любви самого Барри. Дело в том, что он написал эту пронзительную вещь специально для своего главного музыкального кумира, великого американского соул-певца Отиса Рединга. Музыканты даже успели лично встретиться с ним в Нью-Йорке. Отис пришел в полный восторг от материала и пообещал записать эту песню при первой же возможности. Но случилась страшная трагедия. В декабре того же 1967-го Рединг разбился в авиакатастрофе. Братьям Гиб пришлось записывать балладу самостоятельно, вложив в нее всю боль нереализованного подарка и горечь потери. Барри сам встал к микрофону и исполнил лидирующую партию с таким пронзительным отчаянием, что трек мгновенно стал классикой, которую позже перепели сотни мировых звезд, от Дженис Джоплин до Нины Симон. Именно этот выстраданный соул-шедевр заставил весь мир говорить о феноменальных братьях, открыв им двери на самые престижные концертные площадки планеты. Но мало кто догадывался, что настоящий оглушительный триумф и первый в истории группы британский хит номер один родится вовсе не из глубоких переживаний. Он родится из случайного взгляда на обычную дорожную карту. Братья напишут бессмертный ностальгический гимн, который заставит плакать миллионы людей, причем посвятят его месту, в котором сами ни разу в жизни до этого не бывали. О том, как красивое географическое название подарило парням этот грандиозный успех и почему американские фанаты заваливали музыкантов мешками писем со слезами благодарности, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, наша большая музыкальная сага только начинается. Ну а прямо сейчас на первом ранние, невероятно романтичные группа Bee Gees и песня «To Love Somebody».

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур». «Даксу» 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс». Качество, стиль, функциональность.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луцей?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные сушки Фрунзе Луцей.
1: Продукция компании Фрунзе Луцей. Эталон вкуса.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
8: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
9: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур».
10: Перых Ашива 9.
1: Реклама.
11: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
12: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
13: Новости.
14: В Израиле начался новый учебный год. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня, 1 сентября, в Израиле начался новый учебный год. Занятия начались в государственных и признанных государством детских садах, начальных и средних школах. По данным, представленным Минпросом, комиссии Кнессета по образованию, в новом учебном году в системе будут учиться около 2 миллионов 611 тысяч детей и подростков. Около 180 тысяч детей впервые пошли в первый класс. По данным Минобразования, около 16% учащихся имеют право на услуги специального образования. Их число за год выросло примерно на 9%. За несколько дней до начала учебного года ведомство сообщало о нехватке около 800 учителей и 20 воспитателей детских садов. Накануне вечером министр образования Йоав Киш заявил, что незакрытыми остаются менее 500 ставок, и это, по его словам, не помешает нормальному началу занятий. Среди нововведений учебного года министерство называет расширение использования искусственного интеллекта в школах, введение финансовой грамотности в 9-10 классах и программу персонализированного обучения с использованием ИИ в средних школах. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил в соцсети X, что провел встречу с послом Венесуэлы при ООН Кармота Годе Кальдерон. Дипломаты обсудили укрепление двусторонних отношений, возобновление консульских связей, а также израильскую гуманитарную помощь, направленную в Латиноамериканскую республику после недавнего землетрясения. Официальные контакты между государствами были полностью прерваны в 2009 году. Разрыв отношений произошел по инициативе бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса из-за военной операции Израиля в секторе Газа. Диалог возобновился ввиду политических изменений в стране и ликвидации последствий мощного землетрясения, обрушившегося на север Венесуэлы в июне. Спасательные службы Израиля оперативно направили помощь пострадавшим регионам, что заложило основу для восстановления контактов. Иран располагает ранее неизвестным подземным объектом, который связан с его ядерной программой, утверждается в новом докладе экспертов Вашингтонского института науки и международной безопасности. В нем указывается, что объект находится в районе ядерного комплекса по обогащению урана в Натанзе. По данным экспертов, объект, вероятно, связан с обогащением урана для возможного использования в производстве атомного оружия. Институт обнаружил отдельно стоящее заглубленное бункерное сооружение на территории ядерного комплекса в Натанзе, которое, вероятно, предназначалось для хранения гексавторида урана для обеспечения крупномасштабного обогащения урана на заводе по обогащению топлива в Натанзе. Бункерное сооружение было построено в период с 2010 по 2017 год, говорится в докладе. В исследовании указывается, что объект не был поврежден ни в ходе американо-израильских ударов по иранским ядерным центрам в июне прошлого года, ни в ходе нынешней военной кампании против Ирана. Правительственный вестник Таиланда опубликовал новые правила въезда в страну для туристов, вступающие в силу 15 сентября этого года. Согласно новым правилам, с этой даты срок безвизового нахождения в стране для туристов из 60 стран, включая Израиль, США и большую часть стран Евросоюза, увеличенный в 2024 году до 60 дней, снова сокращается до 30 дней. Изменения касаются только тех, кто въезжает в страну 15 сентября или позже. Туристы, прибывшие до этой даты, сохраняют прежние 60-дневный срок, уже проставленный в паспорте при въезде. Разовое продление еще на 30 дней останется доступным через иммиграционную службу Таиланда за отдельную плату по усмотрению чиновников. Однако при въезде в Таиланд необходимо иметь при себе билет на выезд, укладывающийся в 30-дневный срок. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится и будет чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
13: Прогрев шоу на Первом.

0: 8 часов 7 минут утра, второй час пошел прогрев, шоу 1 сентября 2026 года. Дети плачут, родители плачут о счастье, а это значит, что в эфире мы для того, чтобы поддержать родителей, ну и детей тоже заодно. Вместе с Леной Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: С Андреем Ежовым.
1: Да, доброго утра всем. Да,
0: здрасте.
2: Да, А я здесь уже просто читаю сообщения, которые пишут нам наши радиодруги.
1: Давай на всякий случай напомню. Ребят, мы сегодня обсуждаем вот что. Что вы делаете неправильно и не собираетесь исправляться? Я не знаю, не складываете вещи, смотрите сериалы там с конца, там, я не знаю, читаете инструкцию уже после того, как все разломалось нафиг. Какое ваше неправильно вот есть у вас, и оно вас полностью устраивает? Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
0: Девочки, дорогие радиослушатели, не бейте. Я знаю. Я вспомнил еще один момент, за который меня готовы многие убить, но я его делаю. Если фильм скучный,
1: так,
0: или сериал скучный,
1: так,
0: и мы подбираемся ближе к концу,
1: так,
0: то есть это вторая половина фильма, я захожу в Википедию, читаю описание
1: чем
0: до
1: закончится?
0: Конца, чем закончится, и потом просто досматриваю, как они это реализовали.
1: Но это неправильно.
0: Ну что делать, если фильм скучный? Ну не могу я.
1: Слушай, ну надо в себе находить силы уходить с нескучного фильма, закрывать неинтересную книгу, не общаться с неинтересными людьми.
2: Вот тогда вот сейчас сейчас замолчите, потому что все ваши варианты, они меркнут по сравнению с тем, что написал нам Алекс.
1: Ну давай.
2: Доброе утро, дорогие ведущие. Я сделал самую неправильную вещь, по мнению нашей родни. Я взял после нашей свадьбы фамилию жены.
1: Вау.
0: А по-моему, круто.
2: Слушай, а по-моему, вы молодец.
1: Слушайте, когда у тебя какая-нибудь, например, неблагозвучная фамилия, да, можно взять фамилию жены, если она более, скажем так, благозвучная. Второй вариант, если ты скрываешься от каких-нибудь, я не знаю, органов государственной безопасности.
2: А почему ты вот с такого ракурса смотришь? Смотри, возможно, во-первых, кем
1: установлены вот эти правила?
2: Правила, что нужно брать только фамилию мужа.
1: Согласна.
2: Это первое.
1: Это по традиции. Так
2: второе. Второе. А вдруг, например, они пошли к какому-нибудь, например, нумерологу,
1: так,
2: или астрологу.
1: Так.
2: И астролог говорит, вот у тебя неудачи только потому, что у тебя фамилия какая-то не такая. А вот если ты, и тут все сошлось.
1: Я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
2: И тут сходится все так, что именно фамилия жены ему приносит удачу. Короче говоря, Алекс, никого не слушайте, вы красавчик.
0: Вадим пишет, а я записываю только голосовые сообщения, практически не пишу текстовые.
1: Просто на этом самом...
0: Мне
1: это
0: так удобнее,
1: на
0: он говорит.
1: На костре святой инквизит. Слава богу, что
0: в
1: сейчас, что так... сейчас в этом самом, что сейчас в WhatsApp появилась вот такая вот...
0: Расшифровка.
1: Расшифровка.
0: Боже, храни расшифровку.
1: Да, абсолютно точно. Храни,
2: а вот
1: Боже, вот этих...
0: Вот помнишь, когда тебе записали на 18 минут, а у меня были такие голосовые сообщения на 18 минут. И я просто включаю, я пытаюсь включить, но я понимаю, что я сейчас занят и не могу. И в конце он мне так пишет, именно текстом. Послушаешь потом. Ах ты, зараза! То есть ты мне на 18 минут набомбил этого сообщения, которое у тебя, я не знаю, как отправил. Мне кажется, интернет США рухнул. И при этом мне нужно послушать позже. Нет уж, я лучше выйду.
1: А Игорь написал, ребята, привет, я уже 11 лет паркуюсь у дома исключительно передом. Все соседи крутят пальцем у виска, потому что выезжать потом задом на оживленную улицу, это прям целый аттракцион. Но переучиваться я даже не собираюсь, потому что мне так удобнее. Я вам хочу сказать, что парковаться задом значительно легче. Крис,
0: ну,
1: да?
0: Конечно.
2: Ну, я полностью согласна. Счастливчиком мне нравится то, что поддерживает меня.
1: Угу.
2: Кристина, вы не одна такая.
1: Да.
2: Я бы на этом закончила сообщение, потому что мне очень меня все устраивает. Но он продолжает по поводу посуды. Помните то, что я говорила?
1: Да, да, ага.
2: И он говорит, я тоже так же поступаю. И считаю это самым верным. Написал счастливчик. Счастливчик, ловите мою, как это, через эфирное 5.
1: Угу.
0: Алла говорит, у нее вся семья... Господи, сейчас потерял ее сообщение. Привет, привет, прогревщики, привет, привет, Алла. У меня вся семья за здоровый образ жизни, а также за многоразовое использование. Так. Я нарочито продолжаю брать одноразовые пакеты в магазине.
1: Слушай, я специально, я, например, специально, даже живя в Израиле, я никогда не покупаю одноразовую посуду. Никогда. Мне не лень помыть эти 3 тарелки там, или там, я не знаю, 4 ложки, 5 вилок и 8 стаканов. Мне вот реально абсолютно не лень. Некоторые здесь вот, я понимаю, что когда вот, например, организовываешь праздник на большую компанию, да, легче взять вот эту одноразку.
2: Тем более она красивая.
1: Потом это все сгрузить в пакет и выбросить.
2: А многие, кстати...
0: Ты же не шашлычница, поэтому у тебя нет такого.
1: Как это? Берегите природу, мать вашу. Вот.
0: Да, Кристина.
1: Что?
0: Хорошо, едем дальше. Марина из Ашкелона. Я не отвечаю сразу и на сообщение. Принципиально, потому что считаю, что нужно сначала подумать, а потом ответить.
1: Вот это, кстати, хороший подход, да, Крис?
0: Но иногда, ты знаешь, забывают. Забываешь ответить.
1: А Михаил пишет: «Доброе утро, первое. Мой личный грех – я включаю поворотник одновременно с поворотом руля. Знаю, что бешу всех сзади, и это неправильно, но это уже на автомате, и справляться, мне кажется, поздно».
2: Неправильно делают те, кто подмигивают, чтобы ты уступил дорогу, хотя ты не мешаешь,
1: это
2: раз,
1: да.
2: Не нарушаешь скоростной режим, два, но самое... Самые отвратительные люди, это которые не просто тебе подмигивают, а которые вот включают на, ну, как бы вот на постоянную основу задней, дальнего вида и светят тебе вот во все окна, зеркала и так далее. Зачем вы это делаете? Неправильно вы это делаете.
0: Ну, интересно, а серый... даже залезть в голову таким людям и узнать, что-то.
2: Неинтересно. А вот Серый пишет: неправильно делаю, что хожу каждое утро на работу, но исправить это невозможно.
0: Надо ли? Вопрос.
2: Надо.
0: А как? А кушать на что?
2: Огород иметь.
1: Огород
2: иметь? Даже на балконе.
1: Молодец. Дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем тему, что вы делаете неправильно и не собираетесь исправляться. То есть ваши вот эти неправильно, вот вам нравятся. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Ждем вашей истории.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Ну, мог бы и меня пригласить на вкусные сушки Франзелуца.
7: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
1: Реклама.
11: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев шоу. Это первое радио 89.1 FM, ваша любимая волна. 8:23 на студийных часах. Я уже сказала, прогрев шоу. В студии Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
3: и Лен Семенова.
1: Да, ребят, признавайтесь, вот мы сегодня решили поговорить, сорвать все вот маски идеальности. Признавайтесь, ну у вас же есть вот вещи, да, которые вы делаете абсолютно неправильно, прекрасно об этом знаете и в гробу видали советы экспертов, правильно?
2: 100%. Вот Илья пишет: я всегда суп варю неправильно.
1: В смысле, это как?
2: А именно все ингредиенты варю вместе и сразу все. И устраивает и меня, и супругу. Но супруге я об этом не говорю, и суп вкусный, и все довольны.
3: Катя пишет: я избегаю людей, с которыми мне неприятно общаться, и говорю в лицо, если мне что-то не нравится. Многие меня за это ругают, но я считаю, что это правильно.
1: Слушай, это, мне кажется, такой хороший, здоровый эгоизм. В конце концов, мы все доходим до возраста, до какой-то точки, скажем так, возврата, невозврата, как это все называется, когда мы можем себе позволить не общаться с людьми, которые нам неприятны. Это обыкновенные личные границы.
3: А с другой стороны, все зависит от ситуации тоже. Не везде ты можешь высказать свое мнение. Не везде оно имеет место.
2: А вот самый плохиш нам написал из наших радиослушателей, так, это Борис, который, так, значит, во-первых, за рулем пишет, а во-вторых, сейчас я прочитаю, что он делает. И главное, что то, что он за рулем, нет знаков препинания. Значит, с уважением, Борис, я ем за рулем, вкусно знаю, что делать, этого нельзя, но ничего с собой поделать не могу, да, и времени нет, весь в работе.
1: Я так думаю, что он просто
2: надиктовывает. Во-первых, смотрите, какой он плохиш, плохой мальчик Борис. И за рулем он пишет, и за рулем он ест. А какой вы нехороший человек, Борис.
3: Лена говорит: ставлю 10 будильников в течение полутора часов. Муж ругается, кошмар. Я каждое утро 5 раз должна почувствовать, что у меня еще есть время поспать. Ничего с собой поделать не могу.
1: Ребята, прислала сообщение Марина. Вы сейчас просто умрете. Она пишет: ребята, я ем пиццу с корочки, а треугольный центр оставляю на самый конец. Муж считает меня сумасшедшей, но для меня это самый сок. То есть есть пиццу не вот как обычно все едят с серединки, да, а именно с этого, с корочки.
3: Если вы сейчас скажете, на потом. Если вы сейчас скажете, что это еще и пицца с ананасами.
1: Ой, все, не душни. Смотрите, Оля написала: привет, ребята, я пью чай и никогда не вынимаю ложку из кружки. Мне все говорят, что я так все глаза выколю, а я просто ее пальцем придерживаю, когда пью, и мне нормально.
2: А как насчет того, что жениха не будет? Вот это вот тоже присказка.
3: Я, кстати, как-то раз так обжег себе щеку.
1: В смысле, ложкой?
3: Да, когда ложка нагрелась, я начал пить чай, и у меня... знаете, практически зашипело.
1: Видимо, ложка у тебя была алюминиевая, она не очень быстро, они очень быстро нагреваются. А все остальные, которые стальные, мельхиоровые, они нормально.
2: Валентин пишет: 43 года назад совершил неправильный поступок.
1: Женился
2: без полноценной... До конца, да, слушай. Не спеши с выводами,
1: ладно,
2: Лена.
1: Ладно, окей.
2: Женился без полноценной свадьбы. Я белорус и знал, что, как в песне, вся моя родня будет ей не рада. Поэтому не устраивал свадьбу. Просто не пригласил никого из родни. Я не меняю свою неправильность. Все эти годы люблю свою жену. У нас двое детей и двое внуков. Кстати, родня приезжает к нам в гости и боготворит мою избранницу, написал Валентин.
3: О, ну неплохо.
1: Слушайте, ну вообще на самом деле не пригласить родственников на свадьбу — это нужно иметь смелость. А особенно, как он говорит, 43 года назад, тогда это же вот прям...
3: Конечно.
1: Все должно быть по шаблону, как
2: еще
1: у всех.
3: Как у людей,
1: даже
3: что
1: лучше,
3: люди скажут.
1: Да, что люди скажут.
2: Получается,
1: вы большой молодец.
2: Получается, у нас Bad Boy Борис и Bad Boy Валентин. Итого Bad Boys 2.
1: Bad Boys
3: 2. Bad Boys Brew. Есть группа такая.
1: Слушайте, Алексей написал: ребята, моему ноутбуку требуется обновление уже 14 месяцев.
3: Так.
1: И я каждый день нажимаю кнопку «Напомнить позже». Ноут уже подвисает, но я не сдамся. А не сдадитесь, пока не помрет, что ли?
3: У меня, кстати, такая же абсолютно штука на компьютере. У нас единственный компьютер как бы в семье, но при этом он регулярно регулярно пишет, что пора обновить вам ваш антивирус, и я его не обновляю.
1: А почему?
3: Ведь не знаю, базы, забываю постоянно.
1: Базы устаревают и все такое прочее. А сейчас вирусов знаешь сколько? И знаешь, какие они эти черви продвинутые?
3: Ну да, продвинутые черви.
2: А я вспомнила еще одно свое действие, которое очень многие считают неправильным. Говорят, что, значит, мазать маску для волос на корни волос не надо, правильно? Так. Типа нельзя. Mm. Бальзам можно, а маску нельзя. А я мажу, а мне так лучше, у меня волос так лучше выглядит. Мажу,
1: слушай,
2: мазала и буду мазать.
1: Я тебе хочу сказать, что вот по твоему совету я иногда маску на волосы, вот которую обычно все мажут после мытья головы,
2: да,
1: я наношу на сухие волосы.
2: Да,
1: вот. То есть до мытья, а потом мою. Это просто вообще какой-то
2: шик, блеск,
1: вот шик,
2: красота. Татушки,
1: абсолютно
3: точно. Кстати, Лена, я все-таки нашел у тебя, так сказать, косяк.
1: Ну, говори.
3: Что ты делаешь не так?
1: Не так, ну давай, удиви меня.
3: За что тебя осуждают?
1: Давай.
3: Шашлык. Ты не любишь шашлык.

0: physical and see if you would touch me.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Слушайте, ребята, да, напомню, мы сегодня обсуждаем, что вы делаете неправильно и не собираетесь исправляться. Вот у нас тут от Алекса было сообщение о том, что его ноут уже 14 месяцев подряд требует обновления, но он не обновляется. Вот Александр пишет. Шаломчик, ребята, насчет обновления ноута. Домашние компы не обновляю уже пару лет и все смотрю без рекламы. А вот рабочие обновляю постоянно и всюду выскакивают рекламки, особенно в соцсетях и в ютубчике. А слушайте, а это случайно не платные какие-то подписочки, там,
3: нет,
2: вот, которые отменяют?
3: Реклама, ты имеешь в виду? Нет. Короче, нет.
2: Нет?
3: Нет.
2: Ну,
3: просто
2: ладно.
3: Короткая нет.
2: Ладно, хорошо.
4: Согласимся. Кстати, друзья, вы знаете, что, оказывается, есть такая вещь, которую мы практически все делаем неправильно.
2: Это что, например? Уши чистим ватными палочками?
4: Ну, это отдельный момент. Вставляем нитки в иголку. Неправильно.
2: А
4: многие
2: как?
4: Что делают там? Смачивают кончик, пытаются продеть в это несчастное ушко, тыкаются, мыкаются и так далее. Оказывается, так. Есть способ быстро справиться с этим делом. И изначально было задумано именно так. Нужно обернуть нитку вокруг иголки, сделав небольшую петлю и крепко зажать кончики между пальцами. Потом петля снимается с иглы и легко вообще продевается в ушко.
3: Вот
2: ничего
3: я
2: не
3: и так, да, ничего не поняла. До этого все было нормально. Берешь нитку...
4: И тык-мыкаешься?
3: Нет. Мочишь
2: ее. Слюнявишь.
3: Если там вот эти вот маленькие волосики
2: да,
3: откусываешь. Потом, значит, открываешь рот, вытаскиваешь язык.
2: Да.
3: Язык, значит, на верхнюю
2: один
3: губу.
2: Один глаз зажимаешь.

0: зажимаешь.
1: Одну, да, один глаз зажимаешь, и вот этот процесс пошел. Угу, и все, все в дело.
0: Крис.
1: Да.
0: Есть у нас еще такая штука, как нитковзеватель.
1: Понимаешь? Что? Что?
0: То есть берешь...
2: Это еще что за...
0: Берешь иголку, вставляешь туда нитковзеватель.
1: Так.
0: А у этого нитковзевателя такой очень... Я не знаю, как он... Короче говоря, он достаточно большой, то есть отверстие там больше, чем в ушки иголочки. Вот. Вставляешь в этот нитковзеватель эту самую, и нитковзеватель вытаскиваешь из уха.
1: А, это, кстати, тоже да. А ну вот, вот Людмила пишет: «Доброе утро, первое.
0: Так.
1: Меня зовут Людмила.
0: Так.
1: Последнее время тяжелое я утром на подъем.
0: Так.
1: Знаю, что надо вставать, но очень сложно. Mm-hmm. Это неправильно, не могу никак справиться».
0: Дорогой дневник, вот прям.
2: Мне не описать всю боль унижения.
1: Людочка, это абсолютно нормально. Если вам кто-то, даже вы сама себе, говорите, что это неправильно, не говорите.
2: Да.
0: Ребята,
2: давай.
0: Написала Яна, и я думаю, что таких людей, наверное, правда, надо сжигать, извините, Яна, ради бога, на костре святой
1: инквизиции. Неприятный человек, да?
0: Неприятный человек.
1: Так, так,
0: она
1: так
0: пишет: «Люди, у меня на смартфоне висит 112 непрочитанных писем в почте и куча уведомлений. Друзья бьются в истерике, когда видят мой экран, а мне все равно, я их не замечаю». Вот счастливый человек,
1: у меня, кстати,
0: понимаешь?
1: Можешь меня в этот, значит, котел вместе с Яной отправить, у меня вот с телеграмом такая ерунда. У меня там тоже, если я... А подождите секундочку, я сейчас вам скажу точно.
0: Ну, давай.
1: Вот прям дайте мне секунду времени, телефон я неправильно разблокирую, а вот 136 непрочитанных сообщений.
0: И тебе пофиг?
1: И мне пофиг.
2: Вот я абсолютно... Кристина, дай пожму тебе руку.
1: Да, пожалуйста.
2: У меня тоже огромное количество в телеграме непрочитанных сообщений. Не потому, что я не хочу, а потому, что их настолько много, что я могу пропустить важное сообщение. И в итоге я забил на это.
1: Ты знаешь, кто хочет, тот тебя найдет.
2: Звучит,
0: ой, вот
2: как
0: эти,
2: какой-то
0: вот
2: статус
0: эти вот
2: в
0: ваши все. Смотрите, Кирилл написал: «Ребята, доброе утро. Я никогда в жизни не переименовываю скачанные файлы на компе. У меня на рабочем столе компьютера лежит примерно 150 документов с названиями типа новая папка 12, документ 11, копия или просто какой-то набор букв. Я трачу по полчаса, чтобы найти нужный счет. Матерюсь, но переименовывать принципиально не буду».
2: Девочки.
0: А смысл вот этого всего?
2: Я тут обалдел. Мне тут прислали сообщение о том, что на самом деле, мой знакомый, на самом деле, оказывается, ни в коем случае нельзя гладить джинсы.
1: Что?
2: Нельзя ни в коем случае
1: Почему?
2: Гладить джинсы, потому что джинса под воздействием высоких температур, ну? Она очень быстро теряет цвет и приходит в негодность.
1: Ерунда.
2: Ну, вот так мне...
1: Ерунда. Короче, нет, не знаю, я всегда глажу джинсы, и все нормально. Дмитрий Крымский написал нам: «Ребята... Вот короче, внимание. Доброе утро. Насчет масок для волос.
0: Так.
1: Моя жена испытывает их на моей спине».
2: Боже,
1: что ж там за спина, что ж там за волосы? Хочу фотографию, особенно с прическами.
2: Фотографию голой спины, Кристина?
1: Ну, конечно, там
0: хвостики.
1: Хвостики, прическа, вот это все. Значит, и он говорит, что там по поводу, сколько стоят эти баночки, маски и так далее. И говорит: «Да и фиг с этим совсем. Лишь бы красавица моя была довольна».
0: Боже, это так приятно.
1: Он про спину.
0: Вот это вот...
1: Да про спину он.
0: Про спину. А, моя красавица?
1: Моя красавица спина.
0: Ждем фотки в студию. We'll be right back.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур». «Даксу» 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. «Дакс» – качество, стиль, функциональность.
5: Пряники «Франзелюца». Ну, очень вкусные пряники.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Праздник со вкусом с Мадонэй Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадонэй Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
10: Девочки, радиослушатели, я сейчас вам такое скажу, от чего у вас треснет репа.
11: Давай.
10: Значит,
12: репа мой. Да, ну да, она может треснуть. Ага. Ну.
10: Значит, я представляю, сколько сейчас мыслей было у Лены в голове.
12: У меня.
10: Нет, без оскорблений.
12: У меня лингвистические просто мысли,
10: я понял.
12: Ты же понимаешь.
10: Как не матом бы. Значит, дело в том.
12: Да, я была обескуражена.
10: Спасибо. Вы все представляете китайские вот эти контейнеры для еды на вынос.
12: Да.
10: Да?
12: Ну.
10: Вот эти, которые разворачиваешь сверху, там такой вот коробочек.
12: Угу, угу.
10: Оказывается, в правильных китайских контейнерах для еды на вынос, в хороших ресторанах, они разворачиваются в бумажные тарелки. Я об этом не знал.
12: Серьезно?
10: А мы мучаемся, тыкаемся, мыкаемся с этой вот коробчонкой. А оказывается, их можно разложить.
12: Mm-hmm.
10: И есть как из тарелки.
12: Ну да. Ну это круто.
10: В смысле,
12: ну,
10: ты типа, знала?
11: Да. А вот Зоя, смотри, значит, она и вашим, и нашим. Значит, она пишет: доброе утро. Я тоже не люблю шашлык. Там дам тебе. И маску для волос наношу на корни. И вообще, как настоящий телец-перфекционист, люблю порядок, от чего страдают все дома и на работе, потому что если что-то не на месте, ну, короче, обеспечено.
12: Класс.
11: Вам.
12: А, Татьяна пишет: а я храню сковородки в духовке. Чтобы что-то запечь, приходится выгребать целую гору посуды, сил тратится море, но переложить их просто некуда. Да и лень менять привычку.
11: У меня пожалуйста. И бабушка так делала. Mm-hmm. И что?
12: А вот если так продолжать тему вот ноутбуков и всего вот этого вот компьютерной истории. Дмитрий пишет: а я, между прочим, убейте меня тапком, выдергиваю флешки из компа просто так, безо всякого безопасного извлечения. Делаю так уже лет 15, и еще ни один файл не проспал. Риск – мое второе имя.
11: Кстати,
12: и меняться не собираюсь.
11: А я тоже плохая девчонка, я тоже так всю жизнь делаю.
10: Девочки, еще один интересный факт. Все мы помним стаканчики для кофе на вынос и чая. У них есть вот эти вот, как это, у них есть крышечки.
11: Крышечки, да.
10: Крышечки. Оказывается, это не только крышечки, это еще и подстаканники.
11: А вот это я не знала.
10: Это
11: слушай,
10: еще
11: как?
10: И подстаканники.
11: Как? Не поняла.
10: То есть, допустим, это сделано для того, чтобы не нагревать какую-то рабочую поверхность и так далее. То есть он стоит на такой возвышенности. И вот эти...
11: О, удобно, да. Удобно. Сегодня же попробую.
10: Да, вот интересно. Прикинь, пишет мне через 2 часа. Андрей, там трехэтажный мат. Я испортила себе компьютер.
11: Нет, это прикольно, это, кстати, удобненько.
12: Слушайте, Владимир написал: «Доброе утро, Первое радио. Я пьющий водитель со стажем». А дальше он этот самый, он уточняет. Он уточняет: «Я пью кофе». Так вот, я пью кофе и никогда не выбрасываю пустые стаканчики из подстаканника в машине. До такой степени, вот пока они не начнут вываливаться мне под ноги. Иногда там собирается целая пирамида штук из 10. Зато в машине всегда пахнет кофе.
10: О, это даже очень хорошо.
11: А он пьет без молока, я так понимаю. Ну, просто если кофе с молоком, то запах что? Будет там другой.
12: А, может быть, черный кофе какой-нибудь заварной, вот это вот все.
10: Девочки, давайте так, у кого из нас пластырь не слетал?
12: Слетал, и причем постоянно. И вот они, я не знаю, их делают такими некачественными, эти пластыри?
10: Специально, видимо, чтобы мы часто меняли. Ага. Но вот, значит, нам советует Алла. Она говорит, оказывается, можно наклеить пластырь так, чтобы он не слетал. У меня на днях
12: как
10: аж крыша
12: сделать?
10: Дымнула. Чтобы пластырь плотно держался на руке, на пальце, необходимо разрезать его клейкие концы пополам и обернуть ими палец крест-накрест.
11: Да, это если с пальцем. С пальцем там можно очень много всяких интересных способов. А вот когда на ножке, чуть выше пяточки,
12: да,
11: вот там
12: я...
11: вот, или вообще на стопе, вот там ты что только не придумаешь, ничего не работает.
10: Ну, может быть, и для этого есть лайфхаки и правильные указания.
11: Есть специальные такие вот пластыри, которые без мягкой подушечки, а ты вместо, короче, ватный диск. И тогда все нормально.
10: Самое лучшее указание и правильный совет, то, что вы точно сделаете правильно, это останетесь на Первом радио даже после конца прогрев-шоу, которое подходит к своему логическому завершению.
12: На самом деле, друзья, вот наши вот эти маленькие упрямые привычки и неправильности, это как раз то, что делает нас живыми и уникальными, а не вот какими-то там, я не знаю, идеальными роботами и машинами. Так что продолжайте выдергивать флешки, без разрешения.
11: Мазать маску на спину мужа.
12: Да, хранить в духовке гору сковородок и получать от этой жизни искренний кайф. Ошибайтесь с удовольствием и, да, оставайтесь с нами на Первом, потому что эфирный день на Первом продолжается. Сразу после прогрев-шоу и новостей в эфире «Колесо обозрения» Павел Маргулян представит свежий обзор израильской прессы. Узнаем, о чем сегодня пишут главные газеты страны.
10: А уже в 14:00 в 2 часа дня «Вопрос ребром». В гостях у Марка Кричевского будет депутат Кнессета, председатель парламентской фракции «Наш дом Израиль» Евгений Сава. Поговорим о главных политических событиях, острых вопросах и всяких решениях, которые напрямую касаются жизни нас с вами, израильтян. В 14:00 не забудьте «Вопрос ребром».
11: И еще одно маленькое напоминание. Не забудьте про YouTube-канал Первого Радиус. Свежие выпуски, короткие ролики и наши архивы, которые мы бережно храним для тебя, дорогой наш радиодруг. Все самое интересное, все в одном месте. Так что подписывайся, нажимай на колокольчик и будь в курсе всего нового и актуального на Первом.
12: Mm-hmm. Ну что, а впереди нас ждет второй выпуск рубрики «День артиста».
11: А не забирай мой хлеб, Лена Семеновна. Я же твой не забираю, не записываю я «День артиста».
10: А я вообще молчу.
12: Ну я просто чисто на
11: хорошо. Итак, естественно, как Лена Семенова, моя коллега, уже сказала, День артиста на Первом, предлагает провести его Лена Семенова вместе с Гарри... Лена, это ты во всем виновата. Барри Гиббом и Би-Джиз группы, которая умудрилась пройти путь от поп-музыки 60-х до королей диско. Менялись времена, прически и мода, но Би-Джиз оставались в плейлисте. Так что встречаем в конце каждого часа проект Лены Семеновой «День артиста».
10: Лен Семенова!
12: Кристина Кипнис.
11: Андрей Ежов.
12: До завтра, ребята.
10: Пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом. День артиста на первом радио.
1: Ребята, просто закройте глаза и впустите в себя эту невероятную, обволакивающую волну ностальгии. Под эти светлые, одновременно грустные аккорды в конце 67-го года плакала вся Великобритания. А песня с названием «Massachusetts» стала первым в истории синглом «Братьев Гибб», который штурмом взял вершину официального британского хит-парада. В эфире Первого радио «День артиста», и мы продолжаем наш сериал к 80-летию старшего брата и мощного мотора группы «Bee Gees» – великого Барри Гибба. И сейчас самое время рассказать вам о том, как гениальная интуиция и обычная дорожная карта устроили международный географический курьез. Итак, после первого успеха баллады «To Love Somebody» группа впервые прилетает на гастроли в Нью-Йорк. График американского промо-тура был настолько изнурительным, что парни неделями не вылезали из душных номеров отелей. И вот в один из редких свободных вечеров Барри вместе с братьями-близнецами Робином и Моррисом сидели в полумраке гостиной отеля «St. Regis». Барри лениво перебирал струны акустической гитары, Робин мурлыкал под нос какую-то меланхоличную мелодию, и им позарез нужно было какое-то красивое, тягучее слово или географическое название, чтобы выстроить вокруг него весь текст будущей песни. В тот момент Моррис держал на коленях разложенную, потрепанную дорожную карту Соединенных Штатов Америки и нараспев читал вслух название американских штатов. Вот когда он произнес слово «Массачусетс», Барри буквально подпрыгнул на диване. Это было идеальное, стопроцентное созвучие для их фирменного семейного многоголосия. Название штата мгновенно стало и заглавием, и главной строчкой припева. Текст написали всего за пару часов. Это была щемящая история о человеке, который автостопом возвращается домой, где его помнят, любят и ждут. Поразительно то, что песня звучит как настоящий глубокий неофициальный гимн американского штата. Но ни один из братьев Гибб на тот момент ни разу в жизни не то что не были в Массачусетсе. Они даже понятия не имели, как этот штат выглядит и где конкретно он находится. Им просто безумно понравилось само слово. Когда песня вылетела в радиоэфир, в мире началось настоящее безумие, принесшее группе миллионы фунтов. Но эта внезапная слава окончательно испортила отношения музыкантов с их деспотичным отцом, который долгие годы держал сыновей в страхе. Почуяв запах огромных денег, отец-абьюзер стал вести себя как главный босс. Он раздавал пафосные интервью, хвастался в барах чужими миллионами и полностью приписывал весь успех парней лично себе. При этом, как позже с горечью вспоминал Барри, за всю жизнь отец так и не смог выдавить из себя ни одного теплого слова. Он ни разу не обнял сыновей и не сказал элементарного «я вами горжусь». Хью видел в них исключительно коммерческий проект. Масло в огонь подлила и британская пресса. Чиновники прямо на пике релиза решили депортировать из Англии двух австралийских музыкантов из бэк-состава группы. Разъяренные фанаты Bee Gees устраивали пикеты у загородного дома премьер-министра, и одна из поклонниц на глазах у толпы репортеров намертво приковала себя наручниками к забору Букингемского дворца, требуя оставить группу в покое. Скандал был такой, что правительство сдалось, депортацию отменили, а сингл «Massachusetts» разошел тиражом более 5 миллионов копий, став второй в мире песней, прозвучавшей в самый первый день вещания легендарного BBC Radio 1. Но эта внезапная и сумасшедшая популярность вскоре сыграет с братьями злую шутку. Огромные деньги, звездная болезнь и творческое соперничество расколют семейный союз, погрузив группу в затяжной и мрачный кризис, из которого, казалось, уже нет выхода. Но Барри Гибб совершит невозможное. Он силой увезет братьев на другую сторону океана, где в шуме разбитого моста и под стук автомобильных колес они нащупают абсолютно новый, горячий и качающий американский грув, который и спасет их карьеру, и навсегда изменит мировую музыку. О том, как обычные дорожные стыки подарили планете совершенно новый танцевальный ритм, я расскажу вам уже в следующей серии. Будьте рядышком. Ну а пока слушаем бессмертную классику Bee Gees «Massachusetts» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
10: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
11: Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
12: Праздник со вкусом. Смаданэй мани. Баструма из говядины. 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер. 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины. 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска. 3 банки за 19,90. Только до конца недели. В Маданэй мани.
13: В соответствии с условием мероприятия.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: 8 человек задержаны по подозрению в поджогах и нападениях на юге Хевронского Нагорья. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция округа Иудеи Самария сообщила о задержании 8 подозреваемых в причастности к нескольким серьезным случаям поджогов и нападений на юге Хевронского Нагорья. Задержанные жители Иудеи Самарии и центральных районов Израиля в возрасте от 16 до 20 лет. В ходе операции полиция изъяла 3 автомобиля, которые, по версии следствия, использовались при совершении преступлений. Подозреваемые доставлены на допрос. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока их содержания под стражей. Расследование продолжается. Бывший депутат Кнессета от Ешатит Йоав Сигалович объявил вчера вечером в Нацирете о присоединении к партии Рам, возглавляемой Мансуром Аббасом. Сигалович станет первым еврейским кандидатом в истории списка Рам. По данным израильских СМИ, он, как ожидается, получит второе место в списке на выборах в Кнессет. На совместной пресс-конференции Аббас и Сигалович представили этот шаг как попытку создать новую модель еврейско-арабского политического партнерства. Чтобы добиться перемен, необходимо партнерство. Рам не боится партнерства, заявил Аббас. По его словам, он ищет не людей, похожих на него, а тех, кто умеет делать работу. Аббас подчеркнул, что речь идет не о жесте в пользу арабского общества, а о совместной политической деятельности евреев и арабов. Сигалович, в свою очередь, подчеркнул, что не меняет своих сионистских взглядов и не ожидает, что Рам изменит свою идеологию. Министерство просвещения опубликовало тендер на проведение исследования, в рамках которого будет проверяться наличие дефицита учителей, его характеристики и влияние на систему образования. Как сообщает Маркер, стоимость исследования, получившего название «Дефициты учителей в системе образования, закономерности, механизмы и системные последствия», оценивается в 400 тысяч шекелей. Его цель – определить дефицит, нехватку по специальностям, возрастным группам и регионам, а также проверить качество кадров, поступающих в систему, и отток учителей. При этом, несмотря на данные ЦСБ о нехватке 31 тысячи профильных учителей, в описании тендера факт дефицита учителей ставится под сомнение и называется общественной дискуссией и, возможно, мнимым кризисом. Лето, сопровождавшееся хаосом и забастовкой в аэропорту, закончилось. Между тем, по данным управления аэропортов, в сентябре загруженность Бен-Гуриона практически не изменится из-за большого числа праздничных дней. В этой связи штат сотрудников был увеличен. Самыми тяжелыми днями в аэропорту будут 10, 17, 22 и 25 сентября. Пиковые даты, в каждую из которых через аэропорт пройдут около 100 тысяч пассажиров и 600 авиарейсов. В управлении рекомендуют заранее проверять, из какого терминала вылетает рейс, регистрироваться на рейс дома и распечатывать бирку для багажа на стойках самообслуживания. Кроме того, пассажирам только с ручной кладью, прошедшим самостоятельную регистрацию, предлагается воспользоваться быстрой дорожкой в секторе W в терминалах 1 и 3. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится и будет чуть выше среднесезонной. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит «Колесо обозрения».
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Устраивайтесь поудобнее. Мы на колесе обозрения с высоты. Сейчас мы будем подниматься на высоту сегодняшнего дня, утра, и смотреть сверху вниз на вчерашний день, который там остался уже внизу. Но событий произошло в нем много, конечно же. И с помощью наших газет мы будем знакомиться с основными событиями вчерашнего дня, последнего дня августа, календарного лета. Сегодня 1 сентября, так что можно поздравить всех причастных. Причастных у нас очень много. Это и родители, это и бабушки, и дедушки, это сами ученики, это учителя, это воспитательницы в детских садах и яслях. В общем, это сотни тысяч, если не миллионы. Ну, миллионы учеников-то точно миллионы. Сегодня газеты указывают нам точную статистику. То есть это может быть, ну, минимум не меньше половины нашей страны как-то. Для них 1 сентября – это знаковый день календаря. Вот, Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии Первого радио, газеты «Аарец», «Исраэль Айом» и «Идет охранут» вместе с нами. Знакомимся с сегодняшней прессой в программе «Колесо обозрения» с 4 дня в неделю, с воскресенья по среду включительно и включательно. Мы предлагаем вам послушать эту программу. Напомню, что она транслируется на канале Первого радио в Ютубе, а транслируется, значит, она там и остается, то есть можно посмотреть или послушать. Тут больше, наверное, надо слушать, чем смотреть. Смотри, тут особо нет. Если только на Андрея. Тебя показывают вообще наши режиссеры периодически, я надеюсь. Если что-то пропустите, то программа к вашим услугам в любое удобное время там в Ютубе. Приложения. Начнем с них, как обычно. Они сегодня традиционные. Галерея «Культура», «Маркер», «Демаркер», «Экономика». Это газета «Аарец». Газета «Идет охранот» с приложением «Мамон Шлиши». Ну, я не буду начинать, тут есть кое-какие материалы любопытные, но все-таки, так как сегодня 1 сентября, давайте мы начнем с главной темы сегодняшнего дня. Она и главная на первых полосах газеты «Идет охранот» и «Исраэль Айом», и не главная на первой полосе газеты «Аарец». Газета «Аарец» вообще редко проявляет какие-либо эмоции, я вам это уже говорил, даже в какие-то праздники. Она практически, если «Исраэль Айом» и «Идет охранот» выходит с какими-то праздничными заголовками, цветными и так далее, у «Аарец» этого нет. У них то, что называется, у них формат «Нью-Йорк Таймс». Только информация, никаких эмоций и фотографий. И вот сегодня я на первой полосе вообще не вижу материалов, посвященных началу нового учебного года. Да, нету их, представляете? На первой полосе нет, но внутри что-то такое есть, но на первой полосе нет. А вот «Идет охранот» и «Исраэль Айом», конечно же, это главная тема. Улыбающиеся дети, главные герои первых полос обеих этих газет. Давайте, газеты приводят статистику сегодняшнего дня, и мы с этой темы и начнем. Итак, 1 сентября, учебный год 2026-2027 начался сегодня. «Исраэль Айом» ставит фотографию мальчика с портфелем, с ранцем за спиной, обнимающегося, видимо, с папой. Папа в военной форме. Папа провожает ребенка в школу. От Хозер Цельцуль. То есть, ну, вот здесь все про Цельцуль. Это слово, то есть звонок. Слово присутствует в заголовках и первой полосы газеты «Идет охранот» и «Исраэль Айом». Газета знакомит нас с статистикой. Вот она здесь подробная на третьей полосе. «Исраэль Айом», ну и «Идет охранот», то же самое дает статистику. Давайте познакомимся. Значит, сегодня первый учебный год, имеется в виду и школы, и детские сады, и ясли, для 2 миллионов 611 тысяч учеников. Тальмидот в тальмидим с некоторых пор у нас стали гендерно распределять. Не только тальмидим, тальмидот и тальмидим. Из них 180 тысяч идут в первый класс, кита алиф, и 159 тысяч идут в последний класс, кита ют бет. Дальше, значит, из всех учеников школ, начальная школа 1 197 тысяч, средняя хативат бейнаим 341 тысяча, и последние классы 544 тысячи, то есть всего 2 миллиона 82 тысячи человек, значит, остальные примерно 500 000, это детские сады и ясли, как если по моей математике, скажем так. Значит, да, вот тут как раз-таки есть эта статистика. статистика. Тромхова, детские сады Тромхова 344 тысячи. Хова, это последний класс перед школой, 185 тысяч, всего 529. Значит, учителей и всех работающих в этой системе преподавания 6 тысяч директоров, 228 тысяч учителей и учительниц и 27 тысяч 400 – это воспитательницы в детских садах и яслях. Всего учреждений образовательных в нашей стране по всей территории страны 28 тысяч. 30% учеников, на днях была эта статистика, используют в процессе образования искусственный интеллект. Ну, надо сказать, что с того времени, когда закончился предыдущий учебный год, и сколько там, 2 месяца, наверное, прошло, и начался этот, искусственный интеллект еще больше вошел в нашу с вами жизнь, и эти 30% явно к концу этого учебного года будут намного больше учеников, которые будут пользоваться различными функциями, которые предлагает им AI, искусственный интеллект. Это как бы очевидно. Мадхилим Мехадаш, начинаем снова. Сегодня много материалов на эту тему, и про учеников, и про учителей, и про нехватку учителей. Подхим Дели, и такие заголовки: Подхим Дели для Тиква, открываем дверь надежды, рассуждения на тему того, что должна дать система образования школам, школьникам. Так, что... Ну, во-первых, газеты отмечают, что последние 5 лет не было ни одного полноценного учебного года. То была корона, то было 7 октября и война, ракеты, обстрелы, потом Первая иранская война, Вторая иранская война. Вот в этих условиях ученики у нас последние 5 лет учатся. Это сказывается, естественно, на уровне образования. Об этом газеты нам напишут в продолжении этой недели. Будут опубликованы результаты, значит, исследования ПИЗа, по-моему, так оно называется, которое изучает средний уровень учеников разных стран ОИСД, в том числе и Израиля. Но до этого есть еще время. Сегодня не об этом, сегодня о 1 сентября. Идет охранот. Цельцулю Бишвильхем, звонок, этот звонок для вас, так называется, звучит заголовок их на первой полосе, тоже улыбающиеся мальчики и девочки смотрят на нас в камеру, рассуждения, ну вот карикатура, например, тут в основном это праздничные материалы или статистика, с которой нас знакомит система образования. Но есть и вот такая карикатура. В газете «Идет охранот» на третьей полосе на месте карикатур. Ученики пришли в класс, сидят за партами, смотрят на доску. Учителя нет, но на доске надпись «Даруш Механех». То есть требуется учитель или воспитательница. В класс требуется учитель, не хватает. Для подробностей звоните по телефону такому-то. Вот такая карикатура. Бен-Дрор Ямини, это колонка, это страницы колумнистов газеты, вторая, третья полоса «Идет охранот». Он пишет в своей колонке, что нам, в смысле, в системе образования учителям объяснять ученикам, что международные нормы изменились за последние 100 лет. Если в первой половине 20 века, пишет он, обмен населением был вполне нормой, принятой как бы в разных странах, в разных частях мира, то сегодня это называется преступлением против человечности. Ну, я так думаю, что он намекает, например, на мысли, которые звучат до сих пор, о том, что все население сектора Газа надо депортировать оттуда, освободить, и чтобы Трамп построил там свою ривьеру. Последнюю эту мысль высказывал, как вы знаете, те, кто следит за политикой, Офер Винтер на презентации образования своей партии. Он говорил о своей идеологической платформе. Она объединение всех частей общества, но и единственное решение, сказал он, сектора Газа, это трансфер. То есть отправить их всех туда. Вот в какой-то степени Бен-Дрор Ямини ему отвечает в своей заметке. Шиур Моледат, уроки Родины. Ну вот статистика тоже, которая указывает газета. Первые полосы на эту тему. В этих двух газетах. В общем, с со статистикой мы познакомились. О проблемах мы знаем. Нехватка учителей – это главная проблема. Ни одного последнего года беспрерывного образования за последние 5 лет не было. Это еще одна проблема, которая мешает, конечно же, нашим школьникам учиться. Об этом, обо всем пишут газеты в надежде на то, что этот учебный год будет лучше, чем предыдущий. Спокойнее, без перерывов, без сирен, без ракет. И дети смогут учиться и полностью получать ту образовательную программу, на которую рассчитан их год обучения в школах. Вот, давайте посмотрим теперь на другие темы. В Исраэль-Айом это две темы. Это кончины Эды Юнат, обладательницы Нобелевской премии, по-моему, в области химии. 1939-2026 год. Здесь фотография и... Нас адресуют на 13-ю полосу, где рассказывают о ней, о ее работе в этой сфере. А вторая тема здесь же на первой полосе Исраэль-Айом – это 80-летие одного из самых таких знаковых музыкантов, значимых музыкантов Израиля, Шалом Ханох, празднует 80-летие. И по этому поводу газета опросила... значит, людей, которые работают с ним на сцене, музыкантов его группы, назвать те песни, на их взгляд, лучшие, которые есть в его творчестве. Ну и вот здесь на 20-й полосе они, у каждого своя какая-то композиция Шалома Ханоха. Ему 80. Это вот три темы, которые на первой полосе газеты «Исраэль-Айом». Газета «Идиот Ахронот» тоже в центре, в нижней части первой полосы. Значит, научный работник Йоцет Дофен, ну вот такой исключительный, выдающийся, это про скончавшуюся нашу лауреата Нобелевской премии, профессор Эда Юнат, ей было 87 лет. В 2009 году она получила Нобелевскую премию по химии. Здесь ее фотография. Рядом с ней фотография на тему политики. Йоав Сигалович и Мансур Аббас. Те, кто в курсе нашей политики, понимают, о чем речь. И мы на эту тему тоже поговорим. Это вчера событие было официально, так сказать, презентация его, присоединение еврейского политика к арабской партии РАМ. Дальше. И еще один материал, ну, анонс материала, это о судьбе двух, я бы сказал, израильтян, Мишель, 22 года, и Джонатан, 24. Тут именно не Йонатан, а Джонатан, 24 года. Это брат и сестра из Конго, которые практически всю жизнь жили в Израиле. Росли в Израиле. Сейчас они получили информацию из МВД, что их будут депортировать без родителей, без братьев и сестер, которые родились здесь, в Израиле. То есть их, видимо, по достижению какого-то возраста, Министерство иммиграции говорит, что мы не можем позволить им быть политическими беженцами, они не попадают под этот статус, ни под какой статус они не попадают, и поэтому единственный статус, под который они попадают, это статус депортации из Израиля. Двое молодых людей, которые практически всю жизнь выросли в нашей стране. Вот об их судьбе рассказывает «Идиот Ахронот». Ну, рассказывает на внутренних полосах, но начало этого материала на первой полосе. Ну, так, мы успеваем посмотреть на газету «Арец». Она как раз-таки публикует фотографию главную на своей первой полосе. Мансур Аббас и Йоав Сигалович на сцене. Это было в Нацерете. Презентация и утверждение списка партии РАМ. Я даже не уверен, что список был утвержден, но вроде бы Йоав Сигалович там будет вторым номером после Мансура Аббаса. Они объявили о том, о кооперации совместной. Йоав Сигалович, выступая, заявил, что мы не можем позволить, чтобы 21% населения страны были отстранены от каких-то областей в жизни нашей страны. Они должны участвовать во всех областях жизни. И те, кто говорит, что с арабами нельзя создавать правительство после 7 октября, он говорит, значит, вы ставите пятно на всех израильских арабов, как будто это они участвовали в нападении на Израиль, а не те, кто были в секторе Газа. В общем, он за кооперацию этого сектора населения нашей страны, и как подтверждение этого он говорит, что это был долгий процесс, который продолжался несколько месяцев. Сначала я сомневался, но потом я принял это решение, и когда я его принял, я с ним уже, так сказать, и пойду. Ну, и он говорит, что арабские депутаты, арабские политики являются депутатами нашего Кнессета. Почему они не могут быть, например, в правительстве? Если они депутаты, они влияют на принятие законов. В такой же степени они могут влиять и на исполнение этих законов в исполнительной власти, то есть в правительстве. Ну, вот это... На самом деле, это я добавлю от себя, но мне кажется, это не только мое мнение, это самое уникальное событие нынешней предвыборной кампании, что далеко не последний еврейский политик из партии Еш Атид присоединяется к чисто арабскому списку, потому что РАМ расшифровывается как Объединенная Арабская Партия. И там теперь будет она и Объединенная Арабская Еврейская Партия, Йоав Сигалович в ней. Напомню, что он был... Почему именно он? Почему возникла вообще такая мысль? Он при прошлом правительстве Беннета Лапида был заместителем министра внутренней безопасности. И он успешно справлялся с преступностью в арабском секторе. Он смог снизить уровень преступности в арабском секторе, который после создания нового правительства пошел вверх до невиданных высот, мы все это знаем. И тогда он много общался с представителями арабской общественности, с муниципалитетах и так далее. Завязал очень много связей с арабским населением, завоевал авторитет в арабском населении, и поэтому вот стало возможно то, что именно он вошел в эту арабскую партию. Вот. Это главная фотография сегодня на первой полосе «Арец». Тут много еще разных материалов, но сейчас время первого рекламного блока. Давайте мы послушаем его, а потом пройдемся по другим заголовкам первой полосы этой газеты.
1: «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама.
3: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: «Центркар Азур».
3: Дерех Ашива 9.
5: В Рош Ашана экономим с «Карфур». Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис «Сугат Классик» 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе «Тейстерс Чойс» 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло «Карфур» 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Алло, ты где?
9: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
8: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луция?
9: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
8: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные сушки Фрунзе Луция.
10: Продукция компании Фрунзе Луция. Эталон вкуса.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.
14: Thank you.
4: Нападать на журналистов так же бессмысленно, как сражаться с женщинами. Если ты проигрываешь, ты выглядишь глупо. Если выигрываешь, глупо вдвойне. Александр Лебедь.
14: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Итак, вторая часть «Колесо обозрения». Мы с газетой «Арец» начали знакомиться с ее первой полосой. Как я уже сказал, Мансур Аббас и Йоав Сигалович на главной фотографии на первой полосе. А самый большой заголовок на политическую тему. Неделя до закрытия списков партий и в обоих блоков затрудняются образовать новые соединения партий, объединения партий. Но я вам уже говорил, что... Большое количество мелких партий, которые образовалось у нас вот буквально за последние несколько месяцев, их там, наверное, штук 10, и я, более того, я считаю, я добавлю от себя там одно предложение, что они могут решить исход выборов. То есть 10 партий, это может быть от 10 до 15 мандатов, но если их поделить на 10 партий, это 1, 1,5, 2 мандата, это недостаточно для прохождения электорального барьера, значит, голоса тех, кто за них проголосовал, пойдут в мусорную, я там написал у себя в Фейсбуке, из избирательной урны их сразу в мусорную урну отправят, и все. А эти голоса от 10 до 15, а может быть даже и больше, как вы понимаете, могут решить исход выборов в пользу того или иного блока. Там оппозиции не хватает 2-3 голосов, в коалиции не хватает голосов 10-11, спасти могли бы другую ситуацию, но ничего пока такого реального не происходит. Видимо, лидеры этих партий ждут, ну, я не знаю, докатишим. Знаете, есть такой термин, он вообще футбольный, но его используют во многих моментах, когда люди ждут какого-то... У нас даже есть, по-моему, туристическое агентство, которое продает билеты за границу, называется докатишим, намекая на то, что в последнюю минуту вы можете гораздо дешевле купить какие-то авиабилеты. И вот здесь, судя по всему, политики ждут вот этого самого докатишим, 90-я минута, и на эту тему Арац говорит, что неделя осталась до закрытия, 8 сентября. Сентября, по-моему, крайний срок, когда партии должны подать свои окончательные списки в Центральную избирательную комиссию, и никаких хибурим, соединений пока нет. Есть переговоры, есть разговоры, есть слухи, ничего другого больше не происходит. И вот об этом статья, ну, она вот размещена рядом с этой фотографией, в которой говорит о том, что главное, сенсационное, скажем так, ну, это даже не объединение, не соединение, вливание в арабскую партию еврейского депутата уже произошло. А в других партиях они все ведут переговоры друг с другом, но результата пока никакого нет. И любая из них, по большинству опросов, не проходит электоральный барьер и сожжет голоса избирателей, то, что называется. Вот, дальше идем по заголовкам. Цви Барель, международный обозреватель газеты «Арец», сегодня вот с таким материалом. Даже экономическая война, которую Трамп объявил Ирану, может быть заторможена из-за политических мин, которые есть на этом пути. Ну, с одной стороны, сегодня газеты пишут, мы дойдем до этого материала, а новых стадиях, скажем так, этой экономической войны, которая периодически переходит в войну настоящую, как вы знаете. Обе стороны стреляют. Иран стреляет по американским военным базам в Персидском заливе. Американцы стреляли по каким-то, бомбили радарные установки. Мы придем к этому. Но Цви Барель пишет, что здесь, кроме этого, кроме экономики и военных действий, есть еще и политические какие-то мины, которые могут помешать Трампу продержаться, скажем так, с этой экономической блокады до достижения результата. Я услышал вчера, по-моему, это определение от одного из журналистов о ситуации на Ближнем Востоке по, скажем так, ассоциации с «Войной и мир» Льва Толстого. Там ситуация не война и не мир на сегодняшний день. Вот как хотите, так и понимаете. Несмотря на хаос и отсутствие безопасности для палестинцев, это Джеки Хури, арабский обозреватель по арабским делам, пишет о том, что на западном берегу Гада, Иудеи и Самарии, не видно признаков какой-то интифады, восстания или усиления насильственных действий со стороны палестинцев. Ада Юнат, про нее скончавшийся лауреат Нобелевской премии. Дальше мы видим мужчину, который стоит нам спиной
И если бы на нем не было майки, то мы бы не знали, кто это. Но на нем майка с вертикальными бело-голубыми полосами, на ней надпись «Месси» и номер 10. То есть понятно, о чем. После 21 года и 207 игр в составе сборной Аргентины Месси покидает сборную в возрасте 39 лет. Сегодня на спортивных страницах есть еще одна информация, еще об одном спортсмене 39 лет, который пока не покидает теннисные корты. Это Новак Джокович, конечно, хотя на открытом чемпионате Америки сейчас US Open он проиграл в первом же туре, выбыл из этого чемпионата. Но пока он не заявил о том, что покидает.

платят за это не меньшую цену, чем если бы они деньгами расплачивались. То есть им там сжигают, обстреливают, бросают какие-то гранаты, поджигают их бизнесы и так далее. Об этом статья на первой полосе газеты «Арц». Так, возвращаемся к той газете, с которой мы начали. Как раз сейчас середина часа, 9 часов 30 минут. «Исраэль Айом». Первые полосы листаю, они про учебный год. Прихожу дальше. Шестая, седьмая полоса. Фотография палубы американского авианосца. Значит, газета «Дани Закент» в своей статье пишет о том, что наблюдается снижение военной активности Ирана. Возможностей военных атак Ирана, отмечает он. Значит, по данным разведки, здесь в подзаголовке этой статьи пишет, по данным разведки написано, что Мишмарот Маапиха, то есть стражи исламской революции, затрудняются остановить движение кораблей по Ормузскому проливу, а те корабли находятся под защитой американского флота и так далее. Значит, американцы бомбили остров Ларк, на котором расположены радарные установки и пусковые установки иранских стражей исламской революции. Трамп угрожает, мы сильно ударим по ним, и месседж арабскому миру. Значит, если на ваших странах или от имени ваших стран работают какие-то банки, которые помогают Ирану осуществлять торговые операции, то эти банки попадут под американские санкции. Здесь банк Мицраим, по-моему, называется, которому была сейчас закрыта возможность для провода американских денег и долларов в результате подозрений, что они занимаются отбеливанием денег для Тегерана. Ну, один из крупнейших иранских банков, называется Мелли, он тоже блокирован, и ищут, в общем, финансисты, ищут другие банки, которые подозреваются в том, что они помогают проводить финансовые операции Ирану, и будут накладывать и на них тоже какие-то санкции. В общем, идет охота, скажем так, экономическая, с целью ужесточить экономическую блокаду Ирана. Американцы ищут пути прохождения иранских денег и закрывают их. Дальше, значит, ракетные обстрелы, которые Иран осуществляет, неэффективны. Вот последние дни они пытались обстреливать Иорданию и другие военные базы Соединенных Штатов в Персидском заливе. Они не показали свою эффективность. Это были дроны и это были ракеты. Фактически все они были или не долетели до цели, или были уничтожены средствами противоракетной обороны, пишет в этой статье Дани Закен. Следующая статья, Шахар Кляйман, говорит о том, что вот страны персидского мира, они хотят, конечно же, чтобы война была остановлена, они опасаются обстрелов Ирана, в том числе и нефтяных, и газовых и каких-то объектов, но, тем не менее, американцы толкают их на какую-то эскалацию военных действий против Тегерана и утверждают, что так результат будет достигнут быстрее, чем если режим останется у власти, и вы будете находиться в постоянной опасности в дальнейшем. Такая статья. Дальше. Ну, газета пишет о том, что в следующем году командующий Центральным военным округом сменится. Значит, это Бар Калифа, так его зовут. Он займет пост Ави Блюта, который заканчивает свою каденцию. Напомню, Ави Блют, вокруг его имени был недавно скандал, когда министр обороны Исраэль Кац в студии 14 канала заявил, что вот он снимает его с должности, Ави Блюта. Это вызвало как-то вопросы и возмущение. Чего вдруг ты сообщаешь об этом в эфире СМИ и так далее. Исраэль Кац сдал назад. Он сказал, что он очень уважает Ави Блюта, к нему командующий Центральным военным округом, это фактически представитель израильской власти в Иудее и Самарии. Все решения там не могут приниматься без него. И иногда говорят, что благодаря ему есть успешная
подавления палестинского террора, он снизился до небывалого уровня, но в то же время солдаты этого округа мешают поселенцам иногда производить какие-то насильственные действия вокруг, в отношении к палестинцам, и это вызывало критику со стороны тех, кто поддерживает вот таких агрессивных, скажем так, поселенцев, и дело дошло до того, что у Исраэля Каца спросили, а что делать с Ави Блютом, он, и тот говорит, а мы его, я его отстраню.

0: Значит, потом он сдал назад, Ави Блюд закончит свою каденцию, и в следующем году Бар Калифа займет его место. И здесь рассказ еще об одной, на этот раз, нашем офицере, Фрата Кайков, по-моему, так звучит ее фамилия. Тут я не слышал, как она звучит, поэтому с букв только озвучиваю. Она назначена командующей бригадой 282-й бригады. И это первая женщина на такой должности. Вот здесь ее тоже фотография. Так что обоих наших офицеров мы поздравляем. Дальше фотографии Йовси Голович и Мансур Аббас. Нельзя что-то починить без соединения, без кооперации еврейского и арабского сектора. Это из выступления Йовси Головича. Партия Ешатид продолжает утечка, ну, я бы сказал, мозгов, может быть, или членов партии из-за... После слияния партии Ешатит и партии Беннет 2026, так, наверное, она на тот момент называлась, и образование списка Беяхад, и уменьшение электоральных возможностей этого списка, они начинали там, у них было впервые, когда они только соединились, то ли 25, то ли 24, то ли 28, в общем, много было мандатов, а сейчас у них по опросам 14-15, и, естественно, многие депутаты понимают, что у них не будет места на реальных местах на следующих выборах. Йовси Голович ушел оттуда в партию РАМ, а еще двое, это Микки Леви и Мэйр Коэн, тоже, в общем-то, знаковые фигуры в Ешатид, заявили, что они не будут участвовать в выборах в Кнессет. Оба из партии Ешатид. Газета говорит о статистике мобилизации Харидим. Она немножко растет. Статистика такая: 110 мобилизуются в батальон Нецах Иуда, 75 Хашмонаим и 32 десантные войска. Ну, когда они пришли на призывные пункты, их там ждали их, я уж не знаю, как их назвать, братья или кто из ортодоксального сектора, которые устраивали демонстрации с протеста против того, что вот другие ортодоксы идут служить в армии. Как вы можете? Мы же говорили, что умрем, но в армию не пойдем. А вы нас предаете. Были вот такие демонстрации около призывных пунктов. Следующий материал о крупнейшей сделке в области обороны с Грецией. Значит, там, по-моему, на 3 миллиарда евро различных систем оружия, в основном противоракетных, противовоздушной обороны, против дронов, против ракет и так далее. Этому посвящен материал. Здесь представитель греческой армии и представитель нашего Министерства обороны пожимают друг другу руки. И одна из статей на эту тему — это месседж Эрдогану. Израиль поставит Греции необходимые системы вооружений для противовоздушной обороны. Так, дальше листаем Исраэль Айом. Здесь я училась и здесь я преподаю. Это на этот раз не про учеников, а преподавателей в наших школах, которые работают в разных школах. Здесь обзоры, интервью и рассказы о некоторых из них на развороте двух полос, 14-15 полоса. Дальше газета приводит на еще одном развороте словарь школьника, который, может быть, полезно знать и взрослым. Ялькут, Махберет, Махшев Луах. Махшев Луах — это таблет называется. Карих, ну, это бутерброд, я так понимаю, который дети берут в школу. Кальмар — это пенал. Ипарон — это карандаш. Махак — это стерка. А вот есть еще, я этого не знал, Матгеш, по-моему, да. Матгеш — это маркер. То есть это такой фломастер, которым надо выделять какие-то точки. Ну и саргель — это линейка. Вот такой словарь учеников. Дальше. Грипп уже здесь. Ну, мы приближаемся к осенне-зимнему сезону, господа, как вы знаете. И каждый раз, в том году было очень много людей, которые простужались вот при смене климата, при переходе к осени, а потом к зиме. И врачи рекомендовали делать прививки, особенно людям старшего возраста, 65+, для того, чтобы защитить свой организм. И вот здесь газеты пишут вот такую статистику. В Израиле сегодня живет 1,2 миллиона людей в возрасте 65+. И несмотря на горячие рекомендации делать прививки, газета пишет о том, что больничные кассы, вместе все больничные кассы, приобрели 37 500 прививок от гриппа. Так, я так понимаю, кто первый придет, то тому и достанется прививка. Кто подождет, ему может не достаться. На 1 200 000 всего 37 500 прививок. Так. Дальше разворот про юбилей Шалома Ханоха и выборы его лучших песен. Ему 80. Ну, карикатура газеты, она смешивает, газета «Исраэль Айом» смешивает полосу, тему 1 сентября и политическую. Значит, класс, за одной партой сидят Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич. Как вы знаете, Нетаньяху настаивает на том, чтобы они объединились так же, как и в 22-м году. Бен-Гвир категорически отказывается. Знающие люди говорят, что они друг на друга смотреть не могут, не то что там объединяться в один список. И у доски стоит Беньямин Нетаньяху, который рассказывает им о том, что мы будем сегодня учить. То есть как вместе надо кооперацию делать. И на доске наклейки партии «Уцма Иудит», «Уцма Датит», «Цианута Датит». Нетаньяху пытается все-таки соединить эти две партии, но пока на сегодняшний день результата никакого в этом плане нет. Так выглядит газета «Исраэль Айом», так выглядел вторая часть нашей программы, после рекламы часть третья.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
5: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
8: Праздник со вкусом «Смаданэй Мания». Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка «Ириска» 3 банки за 19,90. Только до конца недели в «Смаданэй Мания». В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.
10: Можно в чем угодно убедить целую страну наверняка, если дух и разум повредить с помощью печатного станка. Игорь Губерман.
11: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Часть третья программы «Колесо обозрения». Я с газетой... Ну, быстро листаю идет «Акронот», потому что многие темы уже осветили. Ищу темы, которые не говорили. Здесь политика. Тали Готлиб критикует Нетаньяху, что вот ее отодвинули на 12-е место. Она считает, что она гораздо более популярная в списке Ликуда человек. И намекает на то, что она ищет... Возможно, будет искать другую партию, которая пообещает ей пост министра юстиции. Она мечтает быть на посту министра юстиции. И, в общем, она критикует лидера партии. Значит, здесь заголовок. Я птухали аутсавод. Я открыта для предложений. На эту же тему Йоав Киш. Он министр просвещения, но он говорит о политике. Он говорит, что эго Итамара Бен-Гвира и Оффера Винтера может стоить нам потери поселений в Иудее и Самарии. Ну, это уже про соединение партий. Оба отказываются от каких-либо соединений, несмотря на давление Нетаньяху. Иран, США мы уже знаем. Дальше газета печатает на развороте календарь учебного года. Кстати, родителям, бабушкам и дедушкам можно вообще найти эту газету. Это разворот газеты. И вот просто приклеить на стену. Тут все написано. Когда, какие праздники, каникулы. И ближайшие, я вам сейчас напомню, 11 сентября у нас в пятницу начинается РФ Рош-Шана, в субботу выходной, в воскресенье выходной Рош-Шана, потом несколько дней занятий до конца следующей недели, и потом 20-го РФ Йом-Кипур, 20-го это в Йом-Ришон, в понедельник Йом-Кипур, и потом сразу начинаются каникулы Суккот, которые продлятся до... по-моему, 30 числа. То есть в сентябре где-то, может быть, максимум половина месяца дети будут учиться. Вот такой календарь публикует газета. Я дальше пролистываю темы, которые мы уже освещали, которые мы уговорили. Ну, дальше есть материалы об, значит, сайбер-атаке на установки опреснения воды в нашей стране, подозревает Иран. Некоторые из них были остановлены, и не было воды какой-то опресненной, которая поставлялась, но это не для питья, скажем так, а в другие вещи, где, объекты, где нужна вода. С этим пытаются справиться. Дальше. Так. Про депортацию. Ну вот газета пишет статью про то, что собирается депортировать двух молодых людей, которые практически выросли в Израиле. Она и он собираются депортировать их в Конго. В Соединенных Штатах вы знаете, что политика Дональда Трампа ловить незаконных иммигрантов и депортировать их. И здесь в этой статье говорится о том, что в последнее время, помните, какое-то время назад это были шумные ловля, скажем так, на улицах со стрельбой, с убитыми, что вызвало возмущение. Сейчас это происходит потихонечку, не на улицах. Вот иммиграционная полиция ловит их где-то там в магазинах, в ресторанах, где они работают, еще где-то. Не на виду, скажем так, у прохожих. Но, тем не менее, процесс депортации продолжается. Десятки тысяч людей за последние месяцы были депортированы. И многие из них депортировали просто в страны третьего мира, независимо от того, они из этой страны или не из этой. Вот в Африку, давай... И туда его отправляли, не обращая внимания, где его родина, в страны Центральной Африки отправляли людей. То есть этот процесс депортации продолжается. Так, дальше. Ну, здесь для любителей кино новый фильм Ридли Скотта, значит, «Созвездие пса» он называется в оригинале. Я не вижу его названия... на английском языке, «Кохавей Акелев» называется на иврите, но найдете. Режиссер Ридли Скотт и Джош Гроблин, какую фамилию этого актера известного, мне очень нравится. В общем, он идет в наших кинотеатрах, так что для любителей кино есть что смотреть. Вот, теперь давайте мы заглянем на экономические, я вам говорил, полосы. Главный материал «Мамон Шлиши. Экономическое продолжение. По вторникам идет охранот». Как всегда, напоминаю, несколько полос посвящено объявлениям в области недвижимости для тех, кому эта тема актуальна. Главный материал газеты посвящен президенту ФИФА господину Джани Инфантини и заголовок «Иш, который продал футбол». вот человек, который продал футбол, о нем материал, о подозрениях на коррупции. Он недавно хотел, вы знаете, продать вообще какие-то игры семье, приближенным Нетаньяху, Трампа, младшему брату, по-моему, младший брат Джареда Кушнера, подвергся резкой критике Европейской футбольной ассоциации, некоторых других стран и континентов, и он вроде бы отказался. Кадур Шельчхитут, мяч коррупции, так называется статья о нем. Ну, поговаривали, что его дни сочтены на посту президента, но пока он как бы остается. Тем не менее, вот критика в его адрес, она не останавливается. Абсурд, вот такой материал. Значит, с проблемами экспорта в Европу наших фиников, например, потому что часть их растет на то, что определяется Европа как территория, и они запрещены к экспорту в страны, в европейские страны, значит, замороженные, а тут им создают конкуренцию еще замороженные финики из Египта, которые мешают нашим выращивателям фиников, и у них проблема. Вот здесь фотографии, ящики с финиками, и они не знают, куда их девать вообще, и что с ними делать, и обращают на это внимание. Вот такой материал в «Мамон Шлиши». Еще одно экономическое приложение – это «The Marker». Газета пишет об учителях, о людях, которые пошли работать в сферу образования, пошли работать с учителями. Значит, они прошли профессиональную ориентацию, переориентацию для новой профессии. Некоторые говорят, что они довольны, другие говорят, считают, что их бросили в воду и сказали «плывите». То есть недостаточно они получили профессионального каких-то подготовки. Но, тем не менее, для многих из них это было понижение зарплаты, но многие из них рассматривают это как шлихут. То есть мой призыв в жизни, мой долг в жизни – пойти работать учителями. Здесь рассказ вот о таких наших новых учителях, потому что заполнить значит, нехватку учителей, которая наблюдается в стране. Дальше на третьей полосе газета пишет о том, как государство субсидирует 46 автобусных линий для ортодоксальных учеников. А там их не очень много, в Нейбраке в основном, в среднем 5 учеников в автобусе, но тем не менее они получают субсидии от государства, в то время как государство отменило 60 автобусных линий, которые действовали в субботу. Вот такой материал здесь в «Демаркере». Дальше. Статья, ну, «Мехонат Рааль», знаете, наверное, такое выражение, «машина яда», это имеется в виду те, кто запускают дезинформацию в общественное мнение, особенно вот сейчас в предвыборный период, предвыборную кампанию, и здесь статья на эту тему о том, что цель «машины яда» — это усиление насильственных дискуссий, агрессивных дискуссий в обществе, и сейчас это в отношении журналистов увеличилось на 404%. Вот я там написал у себя в Фейсбуке, есть у нас такая организация, называется Fake Reporter, которая разыскивает фейки, публикуемые, и говорит о них, и рассказывает, как это все происходит. Вот последняя информация была о том, что один телеграм-канал «Сообщаем», Дивухим Миашетах, как-то он вот так, Хадашот израильский, написали, что офицер армии, как ее зовут, фамилия, Гали, не Гали, ну, в общем, фамилию Айзенкот, передала данные военных политикам. И вот она, этот телеграм-канал опубликовал такую информацию. Через несколько минут это подхватили еще несколько телеграм-каналов, авторы которых неизвестны. Потом это было напечатано на Facebook странице «Друзья, которые любят Бениамина Нетаньяху». И с намеком на то, что вот этот офицер по фамилии Айзенкот является, возможно, дочерью, сами знаете кого. Фейк-репортер говорит, что это была абсолютная ложь, но это один из примеров лжи, который сейчас публикуется. И я в связи с этим там у себя в Фейсбуке сейчас призываю, господа, очень осторожно относиться к такой информации. Перепроверять источники. Я написал даже так, если завтра у вас в ленте в Фейсбуке появится видео с Яиром Голаном, записанное его голосом, в котором он будет говорить: «Я ошибался в отношении Бениамина Нетаньяху и присоединюсь к его коалиции на следующих выборах. Не верьте этому, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Проверяйте источники, от которых это вам прислали. Или наоборот, если Бениамин Нетаньяху своим голосом скажет вам, глядя в камеру, я устал, я ухожу, тоже не верьте этому. Проверьте, с какого источника вам это прислали. Это, скорее всего, 99% случаев будут фейки, которые, на которые не надо попадаться, даже если вам нравится эта информация. Плачущий Новак Джокович на спортивных страницах газеты «Арец». Ну, US Open он проиграл в первом же туре. И все думают, ну что, ну Новак 39 лет уже, ну хватит. Пока хватит не наступило. Так. Вот дальше Эстер Соломон пишет, что Британия готовится объявить о беспрецедентных санкциях на поселение, еврейские поселения на Западном берегу. 16 солдат, которые отказались, по-моему, они для каких-то совместных действий военных, то ли это бронетранспортер, то ли еще где-то в каких-то военных машинах, где были девушки. Они отказались, это были религиозные парни или вообще даже ортодоксы. Значит, их в тюрьму отправили сейчас, в военную тюрьму, из-за невыполнения приказа командира. Так, дальше. Что еще в газете? Значит, наши военно-морские силы готовятся к любому возможному развитию сценария. Имеется в виду против Турции, потому что здесь мы видим военный корабль с турецким флагом. Турки в последнее время демонстрируют возможности своего военно-морского флота. У нас есть какое-то напряжение. Мы обстреляли территорию Сирии из-за того, что там, возможно, на аэродроме Турция хотела расположить какие-то свои радарные установки, что помешало бы нашему превосходству в воздухе. В общем, наши военно-морские силы готовятся к любому развитию ситуации в отношениях с Турцией, в том числе. Об этом статья в газете «Арец». Значит, ну, тут материал по поводу охраны Гади Айзенкота. Там была такая довольно бурная ситуация, потому что у нас есть комиссия, которая рекомендует, кого охранять, кого не охранять. Она сначала вынесла решение о том, что Гади Айзенкот охранять не полагается. Он обычный гражданин на сегодняшний день. Да, он лидер партии, но по статусу он не занимает никакой официальный статус, ему охрана не положена. Значит, началось общественное давление. Тут же был вброс о том, что Яир Нетаньяху угрожали, поэтому его охраняют сотрудники Шабака и так далее. Эта комиссия, видимо, пересмотрела свое решение и приняла, сделала рекомендацию, что Айзенкота надо охранять. Следом за ним потянулся Яир Галан из партии демократов, сказал, а мне угрожают не меньше, чем ему. Его, меня тоже надо охранять. Ему отказали в этой просьбе. Вот этот вопрос, который не определен, то есть руководитель этой комиссии Ронен Коэн сказал, что мы не частное охранное агентство, которое будет охранять тех любого желающего. Но, тем не менее, в отношении Гади Айзенкота они решение приняли, у него будет охрана от Шабака. В партии «Хадаш» там скандал с одним из депутатов, Джафер Перах. 7 женщин засвидетельствовали, что они подвергались каким-то сексуальным домогательствам с его стороны. Партия пока никак не реагирует, но тут уж слишком много обвинений. Видимо, им придется с ним что-то делать перед началом предвыборной кампании, как вы понимаете. Так... Ну, опять же, неделя до закрытия списков, главные вопросы ждут своего решения внутри блоков. Будут ли объединяться блоки, которые ассоциируются с нынешней коалицией, будут ли объединяться не блоки, а партии, мелкие партии, которые ассоциируются с оппозицией. Как я уже сказал, ну, это не только мое мнение, многих, что именно эта ситуация поможет решить исход выборов в ту или иную сторону. Так, здесь все. Галерея про Шалум Ханох, главный материал, он на обложке, и статья о нем, 80 лет этому одному из крупнейших израильских музыкантов. Ярад Маймасуль сошел с дистанции, здесь статья о том, что Джон Галиано, отказался, но это из мира моды сообщение, отказался участвовать из выставки в музеоне Метрополитен в Нью-Йорке. Значит, был скандал из-за того, что там жертвователи грозили тем, что они перекроют кран и так далее. В общем, с ним скандал. И, значит, шикарный папа, так я бы перевел статью. Здесь говорят о том, что папа Луи XIV, который сейчас возглавляет церковь, показывает него, как он идет в кроссовках Nike. У него мантия белая, но из-под нее видны кроссовки Nike. То есть он не чужд моде сегодняшней, пишет, отмечает эта газета, галерея. Все на этом, господа, заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за внимание. Еще раз всех с 1 сентября и хорошего дня нам всем.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
8: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
1: Реклама.
9: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Вновь остановлены опреснительные установки. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня утром в Израиле большинство опреснительных установок приостановили работу из-за повышенной мутности морской воды, зафиксированной после временного возобновления работы накануне ночью. По данным информационного портала Ynet со ссылкой на Управление водоснабжения и Министерство энергетики и инфраструктуры, из-за сложившейся ситуации местные власти обязаны сократить масштабы деятельности по озеленению и сельскохозяйственным работам, а также минимизировать общественное потребление воды по всей стране. Водоснабжение жилых домов продолжается в штатном режиме, однако в районах с конкретными проблемами объемы поставок будут уменьшены. Оперативный центр управления водоснабжения проводит целесообразную очистку воды в этих зонах. Представители ведомства отмечают, что технические службы следят за качеством воды и принимают меры для скорейшего восстановления полноценной работы всех объектов инфраструктуры. Президент Израиля Ицхак Герцог накануне посетил ультраортодоксальные учебные заведения Тиферет Иуда и Атерет Шломо в Кирьят-Яариме в рамках мероприятий по случаю начала учебного года для Хариди. Об этом сообщало израильское издание Маариф. Визит главы государства проходил в сопровождении главы местного совета Кирьят-Яарима раввина Ицхака Равица. В ходе посещения учебных заведений президент присоединился к ученикам во время изучения Гемареса, пообщался с детьми и пожелал им успешного учебного года. Обращаясь к учащимся, Ицхак Герцог поделился воспоминаниями о своем деде, первом главном ашкеназском раввине Израиля Ицхаке Айзеке Алееве Герцоге, отметив, что тот совмещал глубокие религиозные знания с научной степенью и доказывал отсутствие противоречий между верой и наукой. Президент призвал школьников продолжать учебу, задавать вопросы, искать решения и заучивать тексты наизусть. Отвечая на вопрос одного из студентов о том, чего он желает народу Израиля, Герцог подчеркнул: «Прежде всего, я желаю народу Израиля любви к Израилю и единства Израиля, меньше ссор, меньше беспорядков и гораздо больше взаимного уважения». Завершая поездку, президент принял участие в официальных мероприятиях, посвященных 50-летию основания Кирьят-Яарима, где встретился с основателями поселения, ветеранами и местными жителями, пожелав населенному пункту дальнейшего роста и процветания. В Акко на улице Хаим Моше Шапира автомобиль сбил мужчину в возрасте примерно 70 лет. Пострадавший в бессознательном тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Галиль в Наарим. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Вице-президент США Джей Ди Венс встретился с лидерами республиканской еврейской коалиции. В преддверии президентских выборов 2028 года Венс заинтересован заручиться поддержкой евреев, в то время как они обеспокоены его критикой Израиля. Встреча была закрытой для прессы, однако ее участники сообщили о содержании изданию «Политику». Венс начал с того, что отметил резкое снижение популярности Израиля среди молодых американцев. Говорил он и о росте антисемитизма. Люди младше 40 относятся к американо-израильским отношениям со все большими подозрениями. На мой взгляд, нужно больше говорить о том, почему эти отношения отвечают интересам США, а о том, как именно они отвечают этим интересам. Отношения должны строиться не на том, что имело риторическое значение 30-40 лет назад и теперь потеряло ту привлекательность. Наша страна изменилась, и молодежь смотрит на многое по-другому, заявил Венс. Выступление было встречено аплодисментами, однако поддерживающие республиканцев евреи, согласно опросам, предпочитают кандидатуру государственного секретаря Марка Руби, считая, что Венс стремится к умиротворению Ирана. Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и китайского Тибета превысило 1000 человек. По последним данным Associated Press, в Непале подтверждена гибель 987 человек, еще 16 погибших числятся на китайской стороне. Более 3900 человек в Непале остаются пропавшими без вести. Наводнения начались 26 августа после обрушения ледника в Гималаях. К настоящему времени спасены более 11 тысяч человек. МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан, 60-летнего Рона Коэна и 41-летнюю Екатерины Сакович, имеющие гражданство Израиля и Беларуси. Израильский консул в Катманду и отдел по делам израильтян за рубежом поддерживают связь с семьями и местными властями. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Аждоде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь среди вас его проведу. Ну и надеюсь, это утро для нас будет легким и приятным, музыкальным, интересным.

0: Реклама.
1: Ну что ж, стартовал день сегодняшний. Мы, конечно же, продолжаем узнавать о возможностях этого дня. И у нас вновь здесь в студии Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Вновь говорим о центре GovCure. И, конечно же, поскольку наши слушатели знают и тебя, и GovCure уже, ну, как минимум 3 года, что нового ты предлагаешь сегодня, что означает вернуть себе одно движение?
2: Вот ты знаешь, ну, в первую очередь я хотел бы поздравить всех родителей и бабушек с 1 сентября, началом учебного года. Наконец-то пришло время, и можно заняться самим собой, освобождается больше времени, поэтому всех поздравляю с тем, что дети начинают учиться. Сегодня я действительно хочу начать необычно, Ян. Многие радиослушатели слышат меня уже действительно 3 года. Они знают мой голос, знают GovCure, слышали наши истории, наши предложения, рассказы о диагностике и процедурах. Поэтому сегодня я не буду просить поверить мне на слово. Я задам каждому слушателю один очень личный вопрос. Какое движение... боль уже забрала именно у вас. Возможно, вы уже не можете самостоятельно надеть носки или завязать шнурки, или, возможно, вы ходите из машины медленно, боком, держась за дверь или с помощью кого-то. Возможно, боитесь лестницы, не можете свободно повернуть голову за рулем, отказываетесь от прогулки или поездки за границу, потому что заранее ищите глазами, где можно сесть, где можно найти опору какую-то. И, может быть, больше не поднимаете на руки вашего внука или ребенка, хотя очень этого хотите. Или не можете сесть на пол, чтобы поиграться с вашими внуками на полу из-за того, что у вас уже какая-то проблема. Вот об этом я хочу говорить сегодня. Не о название диагностики, не о диагнозах, не о лечении, не о том, что и как мы делаем. Не просто о боли, а, или о 10-бальной шкале, а о конкретном движении, которое человек хочет вернуть в свою жизнь. Поэтому сегодня я предлагаю новый подход. Когда вы будете звонить в GovCure, не начинайте разговор словами «у меня болит спина» или «у меня болят колени». Скажите иначе. Я хочу снова самостоятельно надевать обувь. Я хочу спокойно выходить из машины. Я хочу гулять с семьей. Я хочу пройтись до магазина. Я хочу пройти 100 метров без одышки и без перерыва. Я хочу опять гулять с внуками. Я хочу выйти на море, искупаться самостоятельно. Именно это движение становится вашей личной целью. Именно ее мы будем выполнять в GovCure для вас. И во время комплексного визита мы собираем историю вашей проблемы, изучаем имеющиеся документы, проводим функциональную оценку позвоночника, мышц, суставов, фиксируем движение на видео, выполняем 3 персональных функциональных теста и смотрим, как тело ваше перераспределяет нагрузку и почему именно это вы не можете сделать. И работаем непосредственно с этой группой мышц, которая у вас заблокирована, которая тянет, которая держит, которая не позволяет вам уже наклониться, нагнуться, сесть, присесть без боли. И занимаемся только этим. Убираем это и возвращаем вам вот эту цель. Затем вам, естественно, мы сделаем вам сразу же за один визит процедуры. После них мы снова оцениваем реакцию тела, делаем опять видеофиксацию, и вы получаете у нас еще и функциональный ортопедический паспорт и персональный план действий на следующие 30 дней. Комплексный визит длится около 3 часов. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Его стоимость сейчас 2500 шекелей вместо 3600. Я могу вам сказать, и мы, это решение уже у нас принято окончательно, такой цены больше не будет. Потому что мы понимаем, какую мы даем ценность, и на рынке это самая низкая цена на такой комплекс. Мы видим другие компании, которые предлагают такие же услуги и за 4, и за 5 тысяч шекелей. Но мы всегда хотим быть немножко ниже. Теперь сегодняшнее специальное предложение. Первые 10 человек, которые запишутся до 12, получат в подарок еще и процедуру аппаратного шиацу для ног стоимостью 250 шекелей, который длится примерно 15-20 минут, и вы увидите и почувствуете, как уходит тяжесть с ног и усталость в ногах. И первые вот 10 записавшихся как раз это получат. Подумайте сейчас, какое одно движение вы хотите себе вернуть. Позвоните по номеру звездочка 9533 и назовите его нашему специалисту. позвоните, запишитесь, приходите.
1: Решен ли ЦОН Моше Леви 16, здание, которое называется Бейт Кеннеди, вмещает в себя центр GovCure. Очень легко найти, стоянка рядом, все есть. Нужно только ваше время и забота о себе. Звездочка 9533.
0: Реклама.

0: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир. Ну и, конечно же, напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели.
1: Во-первых, у нас есть сообщение. Здравствуйте, Яна, ваш собеседник. Жаль, что клиника только в Ришон-ле-Циони. Михаил Одашарон.
2: Жаль.
1: Нам всем жаль. Но есть люди, которые приезжают к вам вообще не весть откуда.
2: Одашарон не так далеко, если говорить о том, что к нам вот сейчас как раз приезжают с Кварсабы, это
1: да?
2: Прям рядом.
1: Да.
2: А так у нас есть из Натании клиенты, у нас из Герцли есть клиенты, из Крайоты, из Хайфы. Смотрите, когда человек уже испробовал все, когда человек уже ездил даже за границу, и по разным санаториям, и по разным профессорам, прошел уже все круги.

0: другие, которые только были возможны, и ему ничего не помогло, то он готов приезжать, посвятить один день своему здоровью, приехать, даже ехать час, два, три, приехать к нам на три часа, получить процедуры один раз в неделю и вернуться обратно. Это стоит того. Более того, что очень важно, любой санаторий, куда бы мы ни ехали, 10 дней, 14 дней, 21 день, неважно, вы там получили процедуры, пока вернулись в самолете обратно домой, опять мы вышли из самолета с сколиозом, с тем же, с которым улетали. И толку от этой процедуры. Когда вы это получаете в Израиле и постоянно, системно, месяц за месяцем, организм перестраивается, тело перестраивается, мышцы перестраиваются, и вы получаете результат. Поэтому сами взвешивайте, что лучше.
1: Да, возвращаемся к той теме, которую обсуждали в прошлый раз, и вопрос, что человек больше не может делать, иногда важнее вопроса, где у него болит. Почему? Почему так?
0: Ты знаешь, Ян, обычно человеку задают как раз вопрос, где у вас болит.
1: Ну, конечно.
0: И никто не спрашивает, а когда заболел, а почему, а какая причина этой боли была, что предшествовало этому, было ли до этого какие-то знаки организма, какие-то, что-то происходило ли, может, у вас был стресс, может, удар, может, травма, может быть, вы себя нагружали очень сильно, может, вы набрали вес, факторов огромное количество, но это никто не задает вопрос, задают вопрос, где у вас болит, болит поясница, нате вам таблетку обезболивающую, чтобы не болело. И все. Но это не решение проблемы. И проблема происходит не в момент, когда у вас болит. Я хочу, чтобы вот наши радиослушатели понимали. Проблема 24/7 с вами. Когда она не болит, это не значит, что ее у вас нет. Это значит, что она спит в этот момент. Это значит, что она накапливает опять разрушительные какие-то дегенеративные процессы происходят у вас в дисках, в суставах. И рано или поздно прострел будет такой же, как был в прошлый раз, но чуть-чуть сильнее, чуть-чуть дольше и потом чуть-чуть чаще. И в результате вы ловите себя на том, что вам нужно еще сильнее обезболивающее, еще к какому-то доктору пойти, еще какой-то укол поставить, еще какую-то процедуру сделать. И это возвращается, возвращается, возвращается. Почему? Потому что вы не туда смотрите и не те вопросы задаете. И вот сегодня я предлагаю задать гораздо более важный вопрос, что вы больше не можете делать из-за боли. Вот каждый, кто сейчас наш слышит, и у кого уже есть боль, кто-то дома, кто-то сейчас за рулем едет, кто-то по дороге, кто-то в машине. Вот подумайте о том, что вы больше не можете делать из-за боли, которая у вас сейчас есть в пояснице, в шейном отделе позвоночника, в коленях уже передалась и так далее. Потому что боль в пояснице – это описание симптома, это не причина боли. И невозможно, если вам, допустим, невозможно самостоятельно одеть обувь, это уже потеря свободы. Болит колено – это симптом. А невозможность, допустим, подняться по лестнице или пойти с семьей на прогулку или спокойно выйти из автомобиля, это уже реальная жизнь человека. Это уже то, что человек не может самостоятельно сделать. И вот один из наших клиентов обратился к нам не тогда, когда боль стала уже невыносимой. Он пришел, когда понял, что несколько месяцев он отказывается просто гулять с семьей. Вечером семья выходит гулять с детьми. Он тоже выходил на качели, на площадку перед домом, возле дома. И он перестал два месяца выходить из-за того, что у него отдавало сильно в ногу. И он понял, что он вообще и семью так может потерять, потому что он перестал с детьми просто выходить на улицу. И он оставался дома, он боялся этой боли, он подчинился этой боли. И вот когда он пришел к нам, и мы разобрали всю систему, подкорректировали его полностью. Он, кстати, ходил в тренажерный зал и поднимал железо очень тяжелое, тем самым он себе добавлял. Мы ему немножко скорректировали в том, что он будет делать в тренажерном зале, и плюс сделали наши процедуры, и человек вернулся обратно к полноценной жизни, нормальной. При этом, чтобы вам было понятно, это человеку было всего 47 лет. Это не человек, который уже... И таких очень много людей сегодня, к сожалению... Ортопедические болезни молодеют. К сожалению, те артрозы, лордозы, сколиозы, которые были раньше у людей от 60+, сейчас мы уже наблюдаем это в возрасте 40+, 50+, потому что люди приклеены телефонам, компьютерам, к сидячему образу жизни.
1: Да, дело же не только в этом. Дело же еще и немного в питании. Когда вы, пользуясь своим холистическим методом, корректируете еще и питание, да, помогаете человеку обратить внимание на то, что он ест, когда он ест, как он ест, каких витаминов не хватает, какие в избытке. Да, вот корректируя все это, вы даете возможность организму что сделать? Перезапуститься и начать восстанавливаться.
0: Да, запускаем процессы саморегуляции,
1: очень
0: в принципе.
1: Круто.
0: Даем организму, если говорить с позиции автомобиля, да, мы даем организму топливо, мы даем ему бензин, масло, самого лучшего качества. Мы подбираем идеально то, что человеку нужно. Вот в этом мы профессионалы. Это то, что мы делаем, это то, на что заточена вся наша система,
1: и
0: вся наша методика.
1: И годами уже выработанная какая-то своя схема, причем для каждого случая она, конечно же, индивидуальна, но в первую очередь берутся главные параметры. Точно так же, как мы привозим, опять же, берем машину, в пример, приезжает машина на тест, ей всегда проверяют одни и те же параметры. И оказывается,
0: да,
1: то тут
0: и
1: есть...
0: у всех разные.
1: То тут есть, но дальше протоколы уже, соответственно, ситуации. Но так-то в целом. Итак, звездочка 9533, сейчас особые условия на этой неделе, специально для наших слушателей, поскольку рекламная неделя, это значит, что есть дополнительные возможности для вас. Можете позвонить, узнать все подробности о каждой своей ситуации, индивидуально проконсультироваться по телефону, как минимум, да, ну а затем приехать. Решен лицеон Моше Леви 16. Здание, которое называется Бейт Кеннеди, вмещает в себя центр GovCure. Итак, какие подробности акции можно узнать сейчас?
0: Каждый, кто успеет записаться до 12 подарочные места есть еще, 7 осталось, получат аппаратную шиатсу для ног. Комплексный визит, на который мы приглашаем, это 2500 шекелей. Вы получаете 3 процедуры, вы получаете консультацию, рекомендации. Все, что нужно, уходите с ортопедическим паспортом здоровья с рекомендациями на 30 дней. Это такая огромная папка, напечатанная специально для вас, персонализирована для вас. Поэтому места еще есть. Позвоните, запишитесь, приходите.
1: Звездочка 9533.
0: И в следующем эфире мы поговорим с вами, зачем платить, если в Израиле медицина бесплатная.
1: Ха-ха.
2: Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.

0: День артиста на Первом радио.
1: Делайте громче приемники, друзья, и попробуйте устоять или усидеть на месте под этот невероятно качающий, сочный и пружинящий фанковый грув. В середине 70-х этот трек под названием «Jive Talking» устроил грандиозную революцию, вернув Bee Gees на самую вершину американского хит-парада Billboard. Сегодня на первом праздничный бенефис к 80-летию Барри Гибба, старшего из братьев, лидера и автора всех хитов легендарной группы Bee Gees. Да-да, друзья, если вы только что к нам присоединились, весь сегодняшний день артиста мы посвящаем человеку, который единолично создал музыкальную ДНК команды, подаривший миру главные танцевальные шедевры планеты. И прямо сейчас история о том, как из полного краха, затяжного молчания и обычных металлических стыков на автомобильном мосту родилось новое золото мировой поп-индустрии. Тут нужно оговориться. К началу 1975 года группа была практически мертва. Братья окончательно разругались из-за творческих амбиций, разъехались по разным странам и несколько лет вообще не разговаривали. Их пластинки с треском проваливались в чартах, а музыкальные критики открыто называли Bee Gees списанным тиражом конца 60-х. И в этот момент в судьбу группы вмешался великий рок-гитарист Эрик Клэптон. Увидев, как его коллеги по лейблу увядают в лондонском тупике, Клэптон дал Барри жесткий совет: «Хватит держаться за старую британскую музыку, поезжайте в Америку и американизируйтесь». Эрик только что вернулся из Флориды и лично сосватал братьям жаркий Майами, студию «Критерия» и даже уютный дом на побережье, где сам только что записал свой хит-альбом. Барри послушался старшего товарища с трудом, но помирил братьев, и они рванули через океан перепридумывать группу с нуля, скрестив рок с горячим черным ритм-н-блюзом. Новая музыка рождалась в страшных муках, пока в дело снова не вмешался случай. Каждый день музыканты ездили из арендованного Клэптоном дома на побережье в студию по знаменитому 4-километровому мосту Дамби Джулия Таттл Козуэй. И вот однажды Барри, когда он сидел за рулем, он обратил внимание на то, что колеса его машины на скорости 35 миль в час выбивают на металлических стыках деформационных дорожных плит странный, но очень четкий и упругий ритм. Обычного водителя этот дорожный шум выбесил бы, но Барри буквально вцепился в этот стук, начал подневольно кивать головой прямо за рулем и, приехав в студию, заставил клавишника Блю Уивера в точности повторить этот звук колес на синтезаторе. Так родился знаменитый басовый проигрыш для суперхита «Jive Talking». Музыканты потом долго в шутку называли эту песню «Drive Talking», то есть «Разговоры за рулем». Они записали эту песню на дикой волне куража. Электронный бас, фанковая гитара и совершенно новая, дерзкая манера исполнения заставили радиостанции крутить этот трек без остановки. Это был триумфальный камбэк года. Именно этот трек нащупал ту самую золотую жилу, из которой вскоре вырастет великая эпоха диско. Но самое главное, во время этой записи Барри Гибб наткнется на совершенно невероятный вокальный прием, который на долгие десятилетия станет главным фирменным знаком и визитной карточкой Bee Gees. Правда, для этого знаменитому американскому продюсеру Арифу Мардину придется буквально довести Барри до белого коленя. А вот о том, за какую песню Барри пришлось кричать в микрофон до полной хрипоты, и как случайный студийный эксперимент породил нечто, что обожали миллионы фанатов, я расскажу вам уже совсем скоро, будьте рядышком. Ну а пока на первом очень клевая и стильная «Jive Talking» группы Bee Gees.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Маданей Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: КСИР готовит теракты в портах Китая и Малакском проливе. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Разведывательное управление Корпуса стражи Исламской революции проводит вербовку иностранных агентов для проведения диверсий против торговых судов в Юго-Восточной Азии. Об этом пишет оппозиционный сайт Iran International. Ответственность за операцию возложена на подразделение 4000, отвечающее в КСИР за диверсионную деятельность. Руководит ей бригадный генерал Рахман Мокадам, возглавляющий подразделение. Завербовано уже по меньшей мере 3 человека в Индонезии и Таиланде. Они проходят подготовку в Иране. Согласно источникам, теракт планируется в Малакском и Бангкайском проливах, крупнейшем в Индонезии порту Танджунг Приок, китайских портах, портах Чжошань и Шанхай, первый из которых самый загруженный в мире. Эта информация – первое подтверждение, что Мокадам жив. Ранее сообщалось, что он был ликвидирован в результате американо-израильского удара 28 февраля. Сегодня утром в Бак-аль-Гарбия во время работ по реконструкции здания был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 50 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Он находится в тяжелом и нестабильном состоянии. Обстоятельства этого происшествия уточняются. В окружной суд Центрального округа в Лоди подано ходатайство о принятии к рассмотрению представительского иска на сумму 2,5 миллиона шекелей против компании Babylon Park Israel, управляющей широкой сетью игровых комплексов Babylon Park. Истцы просят суд издать приказ, обязывающий компанию указывать рядом с каждой ценой, обозначенной в монетах Babylon, также ее эквивалент в шекелях, а также издать запретительный приказ, обязывающий компанию прекратить эксплуатацию, продвижение или предоставление в пользование лотерейных автоматов, азартных игр или любого иного механизма, основанного на вероятности удачи или случайности. Клиенты сети не могут оплачивать игры напрямую в шекелях. Они обязаны сначала конвертировать свои деньги во внутреннее платежное средство под названием монеты Babylon. Истцы утверждают, что цены запуска на автоматах отображаются исключительно в этих монетах с использованием переменного курса конвертации, зависящего от размера приобретенного пакета, что затрудняет для потребителя и в особенности для несовершеннолетних понимание реальной стоимости каждой игры. Также, согласно иску, проверки, проведенные в комплексах компании, выявили ряд физических автоматов, явно перенимающих язык, интерфейс и атмосферу, ассоциируемые с миром азартных игр, включая автоматы удачи, рулетки и колеса фортуны. Представители Babylon Park категорически отвергли утверждения, изложенные в ходатайстве, заявив, что они предоставляют частичную, тенденциозную и вводящую в заблуждение картину деятельности компании. Как сообщает информационный портал «Вести», профессор Махмуд Мамдани, отец мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, назначен на высокую должность директора Института африканских исследований в Колумбийском университете. 80-летний профессор, родившийся в Уганде, считается одним из самых видных критиков Израиля в академической среде, описывал его как колониальный проект и призывал к десионизации. После резни 7 октября он подписал письмо преподавателей, в котором нападение Хамаса представлялось как военная операция, которую следует рассматривать в контексте оккупации. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий. Быть в следующих выпусках.
0: Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама. Возвращаемся в эфир, и в этом часе я вновь приветствую в нашей студии Геннадия Ухмана. Геннадий, доброе утро.
1: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дослушатели Первого радио.
0: Мы продолжаем узнавать о возможностях, которые предлагает нам центр GovCure. Ну и, конечно же, возвращаемся к той теме, которая была анонсирована в прошлом часе. Итак, главный вопрос. Зачем человеку платить за ваш комплексный визит, да, 2500 шекелей, если в Израиле можно многое получить через больничную кассу?
1: Приветствую, Яна, приветствую радиослушателей Первого радио. О, это абсолютно правильный, честный и любимый мой вопрос, который мне часто задают наши клиенты, когда к нам приходят. Да, зачем платить, если в Израиле существует бесплатная медицина? Ну, условно бесплатная, да? Смотрите, мой ответ такой всегда. Не нужно платить за то, что вы действительно можете бесплатно получить вовремя. То есть проверки, снимки, МРТ, анализы, все, что вам необходимо, все, что вы можете собрать информацию и бесплатно получить, вы ее получаете. У нас сильная медицина, нам необходимы врачи, больничные кассы, анализы, снимки и медицинские обследования. GovCure не заменяет врача и не конкурирует с больничной кассой. Мы решаем абсолютно другую задачу. Человек приходит к нам, когда ему недостаточно отдельных фрагментов информации, когда у него уже есть снимки и заключения, но он по-прежнему не понимает, почему ему трудно ходить. Он уже попробовал все, что предложила ему больничная касса, но ему до сих пор тяжело наклоняться, ему до сих пор вставать, работать или спать тяжело. И часто медицина бессильна, она говорит о том, что мы уже вам все сделали, мы все помогли, мы ничем не можем вам помочь, вот пейте обезболивающие, подстраивайте как-то вашу жизнь под эту боль, у вас неоперабельный случай. И когда человеку говорят, у вас возраст, или у вас неоперабельный случай, или мы вам ничем не можем помочь, что делать человеку в этот момент, куда ему идти, куда ему обращаться? И вот в этот момент выступает как раз GovCure, и человек платит не за один короткий разговор о боли, он платит за несколько часов концентрированного внимания прежде всего к своей проблеме, и это все в одном месте происходит, без ожидания очередей, без переходов в разные кабинеты и растягиваниями на месяц. Эффективность еще нашей процедуры достигается в том, что мы работаем бедакатишим, то есть мы работаем с тем, с чем человек пришел к нам в эту секунду. Да, он приносит с собой историю свою, но мы работаем непосредственно и видим, что с ним происходит сейчас, и прямо сейчас делаем ему персонализированные процедуры. Никто не работает в таком темпе и в таком протоколе, как мы, когда человека восстанавливаем по факту того, что мы видим прямо сейчас, а не то, что у человека было год назад, два или десять лет назад. Это однозначно учитывается, но мы видим, что с человеком происходит в данный момент. Он платит за то, что мы собираем всю информацию, документы и его ограничения в единую картину, объясняем ему это, цифровизируем, смотрим, как работает не отдельное место, а все тело во время движения. И самое главное, это то, что мы еще проводим видеофиксацию и 3 персональных функциональных теста мы рекомендуем. В этот же день вы проходите у нас 3 подобранные процедуры, и мы оцениваем с вами реакцию тела. То есть мы видим, где у вас болевая симптоматика отпускает, где усиливается, где какие процедуры мы можем с вами сделать, какие ресурсы вообще вашего организма. Учитывается все. Ваш возраст, вес, мышечная масса. Десятки показателей учитываются для составления вам персональной индивидуальной программы. И самое главное, что в конце вы не уходите просто с информацией. Если сравнивать цены, а мы любим сравнивать, да, у нас это в крови, национальное, то за что мы платим сегодня 2, 3, 4, 5 тысяч шекелей? Иногда мы идем к какому-то профессору на консультацию, платим ему большие деньги только за того, чтобы посмотреть, послушать его 15 минут, 20 минут, и платим большие деньги, и при этом мы уходим не всегда удовлетворенно, не всегда согласна, с ответом, и тем более мы не уходим здоровыми. Никто не выходил ни из одной консультации здоровым еще никогда, к сожалению. И тем более никто не уходил здоровым после МРТ. Да, вы увидели, да, вы узнали что-то. А это тоже 50 на 50. Очень часто мы ничего не видим. Очень часто люди приходят к нам с болями в поясничном отделе, с снимками МРТ, а им и заключением ортопедистов. И там написано, что протрузии нет, межпозвоночных дисков грыж нету, немножко уменьшение высоты и все. Но каких-то показателей костно-мышечно-суставных нету. Почему? Потому что все скрывается в мышцах. И вот как раз мы и специализируемся на работе с мышцами. Это то, что, к сожалению, медицина никак не проверяет. А это самый главный орган у человека. Почему-то мышцы и мышечную систему не называют органом. А это самый главный орган, между который прочим. Отвечает за все в нашем организме. Вообще за все. И поэтому вы получаете от нас не просто эффективные процедуры, вы получаете еще функциональный ортопедический паспорт и персональный план на 30 дней. Будете вы в нашем центре или не будете, вы уходите с четким планом, с пониманием, что вам, именно вам конкретно нужно делать 30 дней для того, чтобы вы за эти 30 дней сами дома увидели результат, увидели улучшение вашего состояния и поняли, что действительно наша легкая программа, которую мы вам рекомендуем, персонализирована для вас, реально вам помогает. Поэтому вы платите не за обещание чуда, вы платите не за того, чтобы мы вас пожалели и сказали вам, ой-ой-ой, у вас болит, ай-яй-яй. Нет, мы и вы платите за комплексный визит, который, во-первых, длится 3 часа, вы платите 2500 шекелей за то, что вы уходите с четким пониманием того, что, где, почему, из-за чего у вас болит, и самое главное, что нужно делать дальше, чтобы это у вас не болело, самостоятельно или с помощью нашего центра. И на сегодня наше любимое предложение, да, с сегодняшнего дня, с 10 утра, уже записалось у нас большое количество людей, осталось еще 3 места, мы добавили дополнительно, поэтому вы можете еще позвонить и получить дополнительно еще и процедуру шиатсу аппаратную для ног в подарок. Стоимость такой процедуры, кстати, 250 шекелей. И снова задам главный вопрос сегодняшнего дня. Какое движение вы хотите себе вернуть? Если вы хотите снова свободно наклоняться, спокойно выходить из машины, ходить без постоянного поиска лавочки, угу, или подниматься по лестнице легко без помощи кого-то из ваших близких, позвоните прямо сейчас по номеру звездочка 9533, позвоните, запишитесь, приходите.
0: Итак, звездочка 9533, нужный номер, да, повторю его еще и я, и, конечно же, напомню адрес: Решон Лицон, Мошелеве 16, здание Бейт-Кеннеди. Здесь находится центр Гавкюр. Приезжайте. Звездочка 9533.
1: И через буквально минут 15 мы с вами поговорим, почему нужно прийти именно в Гавкюр.
2: Реклама. Звезда, не страшно падать.

0: Реклама. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов КНЕСет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Мы, конечно же, возвращаемся в эфир и, конечно же, продолжаем говорить о возможностях, которые предлагает нам на этой неделе Центр Гавкюр в лице Геннадия Охмана, который занимает место напротив меня не просто так, а для того, чтобы поделиться с вами важным, нужным, необходимым, может быть, даже для кого-то именно в этот момент, прямо сейчас. Итак, конечно же, во-первых, Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, слушатели Первого радио.
1: А во-вторых, что нужно сказать слушателям, которые давно знают Гавкюр, слышат нас в эфире каждый месяц, но все время откладывают звонок? Есть что такое людям сказать?
2: Конечно, всегда есть. Да? Ты знаешь, Ян, я слышу очень часто в Гавкюр, когда приходят клиенты, и когда мы с ними разговариваем после первого визита, после первых процедур, после того, как у них уже начинают гореть глаза, и они понимают, с удивлением вглядываются внутрь своего организма. Знаешь, когда глаза назад смотрят, вот так, ой, как я там себя чувствую где-то там глубоко в спине, и понимают, что боль отступила, понимают, что боль уменьшилась, понимают, что вернулась подвижность, что что-то у них начало лучше функционировать в организме, они говорят одну фразу. Как жалко, что я вас годами слушала на радио, но никак не решалась или не решался к вам прийти.
1: Да.
2: Вот это я не могу себе простить. Мне надо было прийти раньше. Почему я ждал? Почему я вот... И вот каждый человек, который сейчас слышит нас, просто придите. Когда вы придете, увидите наш центр, увидите наших специалистов, почувствуйте сами. Это то место, где вам могут помочь или нет? И если вы почувствуете, что это не то место, мы и здесь вас обнимем и попрощаемся с вами, и все будет замечательно. Но... Дайте шанс чему-то новому, дайте шанс вашему организму получить такие процедуры, которые делаем только мы. И самое главное, та синергия, то соединение тех процедур, которые у нас есть, которая каждая последующая процедура усиливает результат и поднимает ваш организм на другой уровень и ваше тело, вот это, наверное, стоит всех денег. Мы часто говорим какие-то фразы, как вернуть себе счастье жизни, да, вернуть себе полноценную жизнь. Это какие-то такие фразы, ты знаешь, Яна, общего характера, которые люди, может быть, даже и мимо ушей пропускают. А для кого-то это очень важные слова. И вот мы реально возвращаем радость жизни. Мы реально возвращаем человеку здоровье, откатываем его состояние на 5-10 лет назад. Уж не говоря о том, какое количество мы профилактируем всяких заболеваний, возрастных, Альцгеймер, тремор, Паркинсон, деменция. Я уже не говорю о рисках инсультов, инфарктов там, или каких-то, не дай бог, онкологических процессов, которые где-то, может быть, мы на клеточном уровне останавливаем или убираем полностью из организма. При этом это не мы делаем. Ваше тело это делает только из-за того, что оно начинает двигаться, и все приходит в движение. И тело, лимфосистема, кровообращение, все начинает у вас работать и выгонять токсины, выгонять шлаки, выгонять все то, что вам не нужно в организме. Тело вспоминает, как само себя восстанавливает.

0: Наше тело, наш организм – это фармакологический завод. Он может создавать любые лекарства внутри себя для того, чтобы поддерживать иммунную систему, для того, чтобы восстанавливать себя. Единственное, что ему нужно помочь, ему нужно напомнить, как это делать. Как он это делал в молодом возрасте, как он это делал, когда ему было 20, 30, 40 лет. И вот когда мы ему напоминаем это, когда мы ему помогаем, когда мы в это зерно вносим все удобрения, это микро-макронутриенты, это вода, которую поливаем, это зерно. То есть ваше тело, вы начинаете пить нормально, правильно воду, питание и движения, подобранные индивидуально вам, которые не навредят. Вот это все начинает вместе, это и есть холистический метод, все вместе это начинает работать на ваше тело, на ваш организм. И тут невозможно не получить результата. Тут невозможно, чтобы тело не откликнулось и не запустились какие-то процессы восстановления, регенерации, омоложения организма, омоложения ваших суставов, связок, сухожилий. И тому доказательств у нас много в нашем центре, когда мы видим, что люди худеют. У людей в преклонном возрасте увеличивается мышечная масса, когда врачи говорят, уже это невозможно. У людей в преклонном возрасте увеличивается рост на 2, на 3, на 5 сантиметров, когда человек уже уменьшается в росте, а тут мы раз и возвращаем ему обратно. Как это происходит? Это чудо, которое происходит с организмом человека, с вашим. Мы просто знаем, как ему помочь.
1: Самое интересное, это то, что это же все не слова, это все подкреплено опытом, который есть у вас, и у вас же огромное количество материала, ваши одни даже видеофиксации, да, как человек приходит к вам, каким он от вас уходит. Для меня, например, это лучший показатель. Я видела несколько разных фрагментов из жизни людей, ваших клиентов, которые приходили в полусогнутом состоянии и через какое-то время выходили от вас просто летящей походкой, даже не верится в то, что действительно это все происходит, а это происходит. Это рабочие кейсы, это то, что есть у вас, в вашем уже, скажем, багаже. Вы просто каждый день, но медленно, наверное, идете к результату для человека. И человек, может быть, даже не замечает, как происходят эти изменения, а они происходят, и вы это фиксируете. Это очень круто.
0: Ты знаешь, Ян, ты затронул один момент, о котором я не хотел говорить. Открою маленькую тайну. Мы начали уже работать над протоколами, над исследованиями медицинскими для того, чтобы доказать медицине и медицинским всем протоколам, что наша методика и наши алгоритмы, наши протоколы, они реально медицинские, они реально помогают людям, это доказательная медицина, и мы к этому движемся, чтобы показать, что GovCure – это новое направление, это новое направление в медицине.
1: Звездочка 9533. Мне нечего больше добавить, кроме номера телефона, воспользоваться которым может каждый из наших слушателей. И, разумеется, сделать это не только для себя, но и для своих близких, которые, вероятно, находятся сейчас в той ситуации, о которой мы столько времени говорим, когда что-то болит, да, и когда ты беспомощен с этой болью. Ну, уж не знаю, как можно отказаться, тем более, что сейчас это специальное мероприятие, оно усилено даже. Ну-ка, какая акция у нас сегодня?
0: Да, мы просто хотим вас порадовать и в честь 1 сентября, и в то, что вот такой маленький подарок от нашей компании, запишитесь сейчас до 12, и вы получите еще дополнительно, когда к нам приедете, еще одну четвертую процедуру в подарок, аппаратную шиатсу для ног, который просто запускает, разбивает соли, запускает и перезапускает очень много органов через ноги, через, все знают, китайскую медицину, шиатсу, есть целое направление, где лечат человека специальными массажами ног. Вот мы вам и такую процедуру сделаем в подарок. Звоните прямо сейчас, приходите, и вы будете довольны.
1: Звездочка 9533. И, конечно же, адрес Решен ли сон, Мошелеве 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Рядом есть огромная стоянка. Вы совершенно спокойно можете приехать, оставить машину. И общественный транспорт тоже. Очень хорошая развязка. Тоже может воспользоваться и им. Звездочка 9533.
0: Благодарю, Яна. До завтра.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрама индюшиная 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: Ля Вака Лока.
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Мединат Иудим, 60.
4: Ля Вака Лока.
5: Ля Вака Лока.
0: Реклама.

0: 11:49 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра вернуться к вам ровно в 10, оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, время Романовой на Первом. Ну, а музыкально, конечно же, останусь здесь, в эфире. И надеюсь на то, что этот день вы проведете с нами, с нашей музыкой, для вашего настроения мною подобранной, да. Легкого дня желаю всем вам, ну и, конечно же, посылаю свое любимое традиционное салют. Завершает эфир еще одна иллюстрация Bee Gees от Лены Семеновой.
1: День артиста на Первом радио.
2: А теперь, друзья, приготовьтесь услышать момент, когда мировая музыка разделилась на «до» и «после». Прислушайтесь к этим высоким, почти нереальным для мужчины вокальным нотам в припеве. В 1975-м этот мощный фанк-боевик под названием «Nights on Broadway» не просто штурмовал топ-10 американского чарта Billboard, он подарил группе совершенно новое лицо. В эфире Первого радио «День артиста» — наш праздничный сериал к 80-летию легендарного лидера Bee Gees Барри Гиба продолжается. И сейчас я хочу рассказать вам о том, как дикая студийная усталость и каприз знаменитого продюсера случайно создали главный фирменный знак эпохи. Итак, запершись в студии под жарким солнцем Майами, благодаря спасительному совету Эрика Клэптона, братья Гиб записывали свой новый альбом. Первым разрывным синглом стала песня «Jive Talking», сочиненная под стук колес на мосту. Я вам о ней рассказывала в прошлом выпуске. Так вот, группа ликовала, но великий американский продюсер Ариф Мардин требовал, что называется, продолжение банкета. Он понимал, что у парней наклевывается еще один просто бронебойный хит – «Nights on Broadway». Но треку позарез не хватало какой-то неповторимой, сшибающей с ног вокальной фишки. Запись шла глубоко ночью, музыканты валились с ног от усталости, и вот во время финального сведения Ариф Мардин неожиданно повернулся к Барри и спросил: «Слушай, а кто-нибудь из вас может выдать в конце песни дикий, пронзительный крик в стиле соула? Ну, как это делают великие R&B-исполнители?» Барри, у которого от 12-часовой работы уже заплетался язык, раздраженно буркнул: «Ну, я попробую!» Он зашел в вокальную будку, дождался финала и запел невероятно высоким, чистым и мощным фальцетом. В студии воцарилась гробовая тишина. Братья Робин и Мори за стеклом застыли с открытыми ртами, а продюсер Ариф Мардин буквально схватился за голову и закричал в микрофон: «Боже мой, Барри, да ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты же прирожденный фальцет-певец!» Сам Барри позже со смехом вспоминал, что до этого дня он понятия не имел, что умеет так петь, и никогда в жизни не пробовал забираться на такие вокальные высоты. Он просто дурачился от усталости. И этот эксперимент оказался настолько оглушительным, что Мардин заставил Барри переписать фальцетом все основные припевы. Песня «Nights on Broadway» устроила колоссальный переполох. Радиостанции обрывали телефоны лейбла, пытаясь узнать, что это за приглашенная черная дива, которая поет вместе с братьями Гиб. А Барри нащупал свое главное, просто убийственное оружие, которое навсегда закрепило за Bee Gees статус королей нового звука. Но этот вокальный переворот был лишь прелюдией к настоящему тотальному штурму планеты. Очень скоро Барри заставит группу пойти на крайне странный, эксцентричный и даже опасный студийный эксперимент с ритмом. Песня, которая родится в результате этого безумия, навсегда впишет их имена в историю. Но ради этого музыкантам придется пережить одну из самых изнурительных и загадочных недель в своей жизни. О том, какая безумная идея Барри Гиба заставила группу запереться наглухо в подвале и на какие жертвы пошел их барабанщик ради идеального стука, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, а пока на Первом группа Bee Gees и их взрывная и летящая «Nights on Broadway».

0: День артиста на Первом. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Только в Центркар.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
3: Перых Ашива 9.
1: Реклама.
4: Второе управление телевидения и радиовещания желает приятного прослушивания слушателям регионального радио. Рашут Шния. Всегда для вас.
5: Первое радио. Новости.
6: Цаль нанес удар по Газе. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-секретарь ЦАЛИ сообщил, что армия обороны Израиля нанесла удар в Газе с целью устранения угроз для сил безопасности. В сообщении также отмечается, что среди израильских военных пострадавших нет. Ранее, после палестинских сообщений о нестандартной активности на западе города Газа, саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщил, что группировки, сотрудничающие с Израилем, попытались похитить видного деятеля в Газе и были раскрыты. Палестинская сторона сообщает о 4 погибших и раненых в результате более чем 18 авиаударов. Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, сегодня утром силы ЦАЛИ были направлены в деревню Базария к северу от Шхема в Самарии после поступивших сообщений о поджоге мечети и нанесении подстрекательских граффити. Подозреваемые скрылись до прибытия сил, о пострадавших не сообщается. ЦАЛИ осудил инцидент, отметив, что эти события наносят ущерб жителям региона и безопасности, отвлекают внимание сил безопасности от деятельности по предотвращению угроз и обороне. Часть граффити были направлены против посла США в Израиле Майка Хакоби и журналиста телеканала 11 Кан Руи Шарона. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», посол США в Израиле Майк Хакоби отреагировал на оскорбительные надписи против него, нанесенные на стену мечети, которая была подожжена в деревне Базария возле Шхема на севере Самарии. «Печально, что кто-то гордится быть террористом. Небольшая группа, которая наносит ущерб репутации 99,9% израильтян, живущих как по гражданскому закону, так и по Торе, не представляет еврейский народ или остальной Израиль», написал Хакоби. Израильский оборонный концерн «Эльбит Маарахот» опубликовал официальное сообщение для Тель-Авивской биржи, в котором сообщил о подписании контракта с иностранным заказчиком на сумму 270 миллионов долларов. Заказчик, имя которого не раскрывается, приобрел передовые системы наблюдения, сбора разведданных, определения местоположения и обнаружения целей. Срок выполнения заказа – 6 лет. Концерн поставит системы семейства «Спектром», обеспечивающие электрооптические и мультиспектральные решения для наблюдения, сбора разведданных и обнаружения целей. Минувшей ночью Россия нанесла массированный удар по стратегической инфраструктуре Украины. Одной из главных целей стало железнодорожное депо в Киеве. В результате ракетного обстрела здесь погибли 7 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удары были нанесены по 10 областям. Погибли 12 человек, в том числе гражданин Индии. Десятки получили ранения. Пострадала не только инфраструктура. В Борисполе есть попадание в жилой дом. Десятки человек эвакуированы. Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь и удается это ей только когда средства ПВО недостаточно, подчеркнул глава государства, призвав партнеров увеличить поставки военного оборудования и вооружений. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, а на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Так, у нас сегодня день артиста группы Bee Gees. Лена Семенова подготовила рубрики, посвященные творчеству этого коллектива. Сегодня день рождения Барри Джиба. В 46-м году родился. То есть это сколько? Если он родился в 46-м году прошлого века, значит, сегодня ему 30 лет. И еще 50. То есть всего 80, что ли, получается? Вау! Night Fever прозвучала песня этой группы. В 78-м году была первым номером в хит-параде Соединенных Штатов Америки. Вообще у этого коллектива хитов, занимавших высшие места в хит-парадах разных стран, миллион примерно. Вот, и сегодня Лена подготовила, как всегда, интересные рубрики. Я авансом говорю интересные, потому что я уже слышал, и вы тоже, несколько рубрик «День артиста», как мы называем, которые она готовит. Это очень интересная информация. Катя Вергунова сегодня с рубрикой «Кино и котлеты», потому что сегодня вторник. Я, например, сегодня собираюсь пойти на фильм Ридли Скотта «Созвездие пса». Но Катя будет не только про кино, а еще и про котлеты говорить, как обычно в этой рубрике. А, кстати, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Чуть не забыл, ну что же я забыл-то поприветствовать людей? Ну что ты, нормально, что ли? Ну бывает иногда, что ты придираешься ко мне? Это я иногда сам с собой разговариваю. Значит, дамы и господа, приветствую вас на Первом радио 89.1 FM. Программа PM ближайшие 2 часа. Значит, сегодня я чувствую, у меня будет довольно сложная задача, потому что я хочу повторить первосентябрьское мероприятие, которое проводил один раз довольно много лет тому назад. Так как это было давно и практически неправда, я сегодня хочу повторить в честь 1 сентября, предложить вам, наверное, уже догадываетесь, что, но я сейчас конкретизирую. До этого напоминаю, что писать сегодня нам можно, как всегда, на любую тему. Ту тему, которая вас волнует, которая вам интересна, которая вызывает какие-то ваши эмоции. Неважно, отрицательные, положительные. Пишите или в Фейсбуке, или... Отправляйте на WhatsApp. Номер сейчас повторять не буду, потому что сначала я ставлю конкретную задачу сегодня. Да, из-за того, что сегодня, я так ожидаю, будет очень много сообщений, я не буду загадывать сегодня загадку. Вы уж меня простите, потому что на нее не будет точно времени сегодня. Я это знаю. Потому что я предлагаю вам, уважаемые дамы и господа, вспомнить то, точнее, даже не вспомнить, а написать, потому что я уверен, что это помнят все. Как звали вашего первого учителя? В первом классе. Напишите, пожалуйста, давайте отдадим дань уважения нашим учителям в лице нашего первого учителя. Я точно знаю, что я помню, как звали мою первую учительницу, хотя это было, в общем-то, давно, но я помню. Ее звали Надежда Ивановна. И вам предлагаю написать, значит, ваше сообщение должно состоять из имя учителя, как ее звали, можно какая школа и какой город. Все, то есть три составляющих, и вашу подпись можно тоже. Ну, подпись — это всегда обязательно. Как звали вашу первую учительницу? Какая школа? В каком городе? Год писать не обязательно. Хотите, пишите, но не обязательно. Вполне возможно, что некоторые услышат имя учителя, который тоже был их учителем. Скажут: вау, это человек из моего класса. Или, может быть, на год позже был, но он тоже был с этой первой учительницей. В общем, уважаемые радиослушатели, в честь 1 сентября программа PM проводит мероприятие, посвященное началу учебного года, в рамках которого я прошу вас, я предлагаю вам, я настаиваю, чтобы вы написали нам, можно в Фейсбуке, можно в WhatsApp, сейчас номер WhatsApp-овский напомню, как звали вашу первую учительницу, в какой школе это было и в каком городе или населенном пункте. Ваши сообщения, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Как хотите, но подписывайтесь. Отправляйте в WhatsApp на номер 054-20-70-800. Это для тех, кто никогда, может быть, не писал. Этот номер буду периодически повторять. 054-20-70-800. Ну, второй адрес – это Facebook-страница PM. В Facebook, естественно, там в разделе «Мессенджер» можно писать сообщения. И вот так вот... Быстро сегодня должна пройти программа, хотя тут и рубрики, посвященные Bee Gees, и кино, и котлеты, и про первых учителей будем вспоминать. Но надеюсь, что иногда будет время и на музыку тоже. Сегодня в программе PM 1 сентября, Йом Шлиши, вторник, день, какой у нас сегодня день? Месяца Элюль, Ютет, то есть это 19-й, по-моему, день месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Мы поехали.

Это «Сплин, мое сердце». Начинаю читать ваши сообщения, потому что их сегодня, я знаю, будет много. Привет всем, пишет нам Слава в Фейсбуке. Хочу поделиться двумя событиями нашей семьи. Сегодня наш внучок впервые пошел в садик. Ему в конце месяца исполняется год. И он сам пошел? Или его пошли? Если ему год. А сегодня у моей супруги Светланы день рождения. Здоровья тебе, дорогая, улыбок и веселья, а также профессиональных успехов. Света работает воспитателем в детском саду. Я люблю тебя всей душой и крепко целую. Надеюсь, ты меня слышишь. Написал Слава. Поздравляю вас со всеми событиями вашей семьи. Супруги, мазаль тов. Работать с детьми — это ответственно, это сложно и это почетно. Так. Дальше. Значит, первое сообщение, которое пришло сегодня, прислал нам господин Зугин. Или не Зугин, подождите. Мне показалось, что это был Зугин. Я уже его потерял, потому что тут уже десятки сообщений с учителями. Я точно видел, что был Зугин. Куда он делся? Господин Зугин, куда вы пропали? Где ваше сообщение, я вас спрашиваю? Ну ладно, если оно есть, то я его найду. Давайте я начну читать. Кромок в Фейсбуке написал нам вот что. Луиза Михайловна Гладкова, школа номер 164, Киев, 63-й год. Так, ну идем по порядку в WhatsApp. Всем привет. Первую учительницу звали Ираида Ксенофонтовна, 26-я школа, город Рига, Латвия, Дринка. Надежда Степановна, школа 163, город Ташкент, Зая. Ну, Зая, она подписывается Зая, но после каждой буквы то есть точка. З точка, А точка, Я точка. Антиарсават. Антиарсават у нас живет своей жизнью. Какие-то там предложения ведущего, первый учитель, 1 сентября. Глупости. Вот что пишет Антиарсават. Я не знаю, многие ли обращали на это внимание, но если зайти на поисковики полетов за кордон и, к примеру, набрать полет Тель-Авив в Токио, как прямой, так и с пересадкой, то поисковик вам выдаст не только длительность полета, но и тип самолета. Например, Boeing 777 или A350. Так вот, если вы увидите, что полет, который вы хотите заказать, будет осуществляться на самолете фирмы Boeing, то лично я вам очень советую несколько раз подумать, прежде чем сделать заказ билета на этот полет. Почему? Продолжает он во втором сообщении. Отвечаю. 19 августа на Netflix вышел документальный фильм кинорежиссера Рори Кеннеди, который является самым младшим ребенком американского политика Роберта Кеннеди, которого 6 июня 68 года застрелил, как вы думаете, кто? Правильно, палестинец Бешара Серхан. И этот фильм называется Free Fall. Reconning for Boeing. Этот фильм является продолжением документального фильма 22 года Downfall, The Case Against Boeing. И посмотрев на эти два фильма, вы сразу поймете, на каком основании я дал вам этот совет. Всем здоровья, Антиарсават. Антиарсават, к сожалению, продолжает делать то, что, мне кажется, делать нельзя в нормальной ситуации интеллигентному человеку. Давать советы другим людям, когда они его об этом не спрашивают. Он продолжает. Он заготовил, так как эти сообщения присланы одно за другим в 12.11, явно, что он заготовил до начала программы. И вот этот мой призыв про первого учителя, вообще он его игнорирует. Ему важно вам дать советы, господа, на чем летать, на чем не летать. Алекс, Анна Федоровна, Саратов, школа номер 2. Тома, Анна Романовна Карташова, 21-я школа, город Самарканд. Привет, Павел. Екатерина Васильевна Бояркина, средняя школа 44, город Копейск, Челябинской области, Галя Гила. Это подпись Галя Гила. Ирина Александровна Ирина Александровна Борисовна. Александровна Борисовна. Может, Борисова? Потому что у вас получилось два отчества. Александр. Это подпись от Александра, 41-я школа, Тольятти, 75-й год. Наверное, Борисова, да, все-таки, я надеюсь. Ирина Александровна Борисова, 41-я школа, Тольятти, 75-й год. Учительница Зоя Константиновна, 16-я школа, Орехово-Зуево, Московской области, Лена. Галина Ивановна, школа номер 107, город Харьков. Подписи нет, а предыдущие вы подписывали Андрея Фула. А сегодня почему нет? Не забывайте подписываться, господа, пожалуйста. Оксана пишет. Мария Ивановна Конохова, школа номер 32, город Иркутск. Мы тут заодно и географию сейчас всего Советского Союза охватим, как вы понимаете, господа. Александр Колесник, Ольга Дмитриевна, 122-я школа, Харьков, Украина.
Привет, Первое радио. Мою первую учительницу звали Зоя Ивановна Третьякова. Гимназия номер 10, город Новосибирск, написал нам Михаил. Анна Ивановна, школа номер 6, город Баку. Светлана прислала. Добрый день, Павел. Мою первую учительницу звали Раиса Ефимовна. Школа номер 18, Бийск, Россия. С уважением, Алла. Моя первая учительница Анастасия Петровна Ковалева. Город Гомель. Школа номер 10, Элла Усанович. Надеюсь, в скобках Гульман. Надеюсь, я правильно произнес ударение вашей фамилии, Элла. Уважаемые господа, тут полно еще сообщений, поэтому я начал читать быстро, чтобы успеть почитать. Шлите еще тем, кто прислал, присылает, собирается прислать. Спасибо большое за то, что отозвались, потому что я уверен, абсолютное большинство людей помнят, как звали нашу первую учительницу. Продолжаем. Сейчас группа Blue. One Last Time.

0: Реклама.
1: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
3: «Ля Вака Лока»
2: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
4: Мединат Эудим, 60.
3: «Ля Вака Лока».
4: «Ля Вака Лока».
5: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.
9: Библиотека PM.
10: Мы не можем изменить направление ветра, но можем настроить паруса. Джимми Дин.
11: Билли Джо Армстронг и Джейкоб Армстронг. Heroes. Герои. Так называется их песня.

общем, я, если я буду королем, ты будешь королевой. Мы оба будем герои когда-нибудь. Ну, хорошо. А если ты будешь инженером, то и кем я буду? Может спросить женщина. Так, продолжаем. Напоминаю, господа, сегодня провожу мероприятие. Я спрашиваю вас, уважаемые радиослушатели, пришлите мне, пожалуйста, сообщение с тем, как звали вашу первую учительницу. Я не сомневаюсь, что вы помните. И сегодня, в честь 1 сентября, мы проводим это мероприятие. Вот я подумал, что такое первый раз первый класс для человека? Мне кажется, это какой-то, когда человек, семилетний, шестилетний, проходит какой-то порог ответственности, когда он идет в школу. Потому что вы можете сказать, что детский сад нет. Детский сад иногда ведут людей, особенно в ясли, вообще в несознательном возрасте. В детский сад идут очень часто, случается, когда ребенок не хочет идти первый раз в детский сад. Он плачет. Папа, мама, заберите меня обратно, я хочу домой, хочу к вам, хочу к бабушке и так далее. К первому классу уже таких ситуаций практически нет, что человек тащит, он плачет, не пойду, никогда. Нет, его уже готовят. Он уже немножко взрослый. Он понимает, что это необходимый этап жизни, который даст ему знания, которым он повзрослеет, станет почти гражданином.

0: Как хотите, но подписывайтесь. Ватсаповский номер наш 054-20-70-800. 054-20-70-800. У меня много сообщений, но я надеюсь, что успею в крайнем случае завтра дочитаю все сообщения, которые придут, потому что я знаю, что их будет много. А пока Катя Вергунова.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать сказочную анимацию с реальной историей советской мультипликации, а заодно приготовим блюдо, ради которого любой домовенок заложит свой волшебный сундучок. В каком порядке вы смотрели мультик про домовенка Кузю? Правда же, в детстве казалось, что все идет по порядку. А вот и нет. Первая серия была второй, а вторая – первой.
3: Афаня!
4: Я уж 40 веков на Фане. Ну, что опять стряслось?
2: Режиссер Аида Зябликова сначала сняла мультфильм «Дом для Кузьки», где домовенок попадает в новую квартиру к Наташе. И только после его успеха сняли предысторию «Приключения домовенка Кузи», где показывает его жизнь в деревне, у леших и в избушке у Бабы-Яги. Вот такой винегрет. Про тайный язык домовят все помнят? В мультфильме Кузя говорит на сочном, немного устаревшем сказочном диалекте. Знаменитые фразочки вроде «Я не жадный, я домовитый» или «Ой, беда, беда, разорение» превратились в народные поговорки сразу после выхода на экраны.
4: Ой, беда, беда, огорчение.
2: Георгий Вицин озвучивал не только Кузю. Актер подарил свой голос самому Кузе и старенькому лешему из первой серии. Вицин умел так менять интонации, что мало кто из зрителей замечал этот дубль. Главная бабушка советского экрана, Татьяна Пельцер, озвучила Бабу-Ягу так душевно и мягко, что ее героиня получилась не страшной злодейкой, а скорее хитрой, упрямой и одинокой старушкой.
5: Пироги-то на дорожку забыл.
4: Да? А с чем пироги-то?
5: А с сюрпризом.
4: Давай.
2: В отличие от пластилиновой или рисованной анимации, Кузя – кукольный мультфильм. Куклу Кузи создавали вручную из ткани, ниток и специального каркаса. А сундучок – главный двигатель сюжета, помните? Ну, тот самый волшебный сундучок, за которым охотилась Баба-Яга в сказке. И он символизирует фантазию. Чтобы он рассказал сказки, в него нужно было положить рисунок. Именно так Кузя и Наташа запускали его волшебство. Ну а теперь вспомните избушку на курьих ножках. Баба-Яга заманивает домовенка, желая сделать его своим персональным символом счастья и уюта. Мне бы тоже так хотелось.
4: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
2: Сюрприз в мультфильме оказался отворотным пирогом, съев который Кузя забыл бы и дом, и друзей, и свой волшебный сундучок. Мало кто знает, что в книге Кузька вообще проявил себя как жесткий кулинарный критик. Помните его претензию? От такой наглости даже у древней колдуни пот со лба сошел. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас сегодня легендарный отворотный пирог с сюрпризом. Только отворачивать мы будем не память, а лишние калории и плохое настроение. Стоп! Откуда вообще взялось слово «сюрприз»? Перед тем, как запачкать руки в муке, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Французское «surprise» происходит от глагола «surprendre» – «застать ненароком» или «удивить». В русский язык слово пришло в 18 веке, а благодаря деревне и сказочным бабам-ягам превратилось в милое сердцу «сюрприз». Так что, когда яга предлагает пирог с сюрпризом, она буквально цитирует французскую классику «на лесной лад».
4: «Ой, точно мне! Хочется чего это! Сам не знаю чего!»
2: Ремня не надо. Берем два набора продуктов. Для хрустящего теста и для той самой завлекательной начинки. Мука 300 граммов, плюс щепотка на стол и капелька на нос для вида работающего шефа. Сливочное масло 120 граммов, холодное, как сердце яги до встречи с Кузей. Сметана 3 столовые ложки, одно яйцо и щепотка соли. А для начинки сюрприза берем творог 250 граммов, чтобы Кузя не спорил, где он, внутри или сверху. Твердый сыр 100 граммов для тягучести, свежую зелень, пучок укропа или петрушки. И главный сюрприз – вяленые томаты или целые маслины без косточек. Прячем внутрь каждого кусочка. Да, еще нужен желток. Один. Для глянца. Теперь в работу. Рубим базу. Холодное масло с мукой и солью быстро перетираем в крошку. Добавляем яйцо и сметану, замешиваем плотное тесто, знакомое каждому. Скатываем в шар, заворачиваем

0: пленку и отправляем в холодильник на 30 минут. Все как всегда. Пусть остынет, как Кузя после побега на метле. Готовим начинку с подвохом. Творог разминаем в вилку, смешиваем с тертым сыром и мелко рубленной зеленью. Сыр даст нужную тягучесть, а творог – нежность. Теперь собираем избушку. Делим тесто на две части. Первую раскатываем и выкладываем в форму. Сверху ровным слоем кладем творожно-сырную массу. И вот теперь магия. В разные места начинки прячем наши маслины или вяленые томаты. Кому что попадет, тот и угадал сюрприз. Запечатываем наше волшебство. Накрываем второй частью теста, защипываем края вилкой так крепко, чтобы на фане туда не добрался. И отправляем в печь. 190 градусов примерно на 25-30 минут до красивого золотистого цвета. Вот и все, друзья. Достаем горячий, пахнущий на всю квартиру пирог, зовем домашних, режем на кусочки и смотрим, кому какой сюрприз достался. Никакой отворотной магии, только домашний уют и ностальгия. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и берегите свои волшебные сундучки. До встречи на нашей волне. Пока!
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: Что значит строчки «горе не беда, кривая выведет всегда»? Почему кривая? А что, прямой дорогой, когда рекомендуют идти всегда прямой дорогой? Не? Кривая? Это песня для студентов, у которых учебный год еще не начался.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубые?

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Праздник со вкусом с Мадоне Мани. Французский коньяк Тифон VS 89,90 за 700 мл. Шотландский виски Highland Queen 79,90 за литр. Вино Гевюрц и игристое Абрау Дюрсо 29,90 только до конца недели в Мадоне Мани. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Реклама.
5: Продолжаю читать ваши сообщения, господа. По поводу первого учителя и не только, на любую тему. Заклинатель Куряги в Фейсбуке. Шалом, ведущий нудист Первого радио. Ольга Алексеевна, школа номер 20, Каменск-Уральский, Биби в Магадан. Заклинатель Кураги. Слушайте, нудист от того, что нудит, или от того, что нудист на пляже, в смысле? Что вы имеете в виду? Тут непонятно ваше определение. Так, дальше. Сержант Юсим Ефим Аронович. Школа 59, город Кишинев. Мне показалось, что тут должно быть какое-то отчество. Тут написано Юсим Ефим. Окей. Идем дальше. Перехожу в Facebook, WhatsApp из Фейсбука. Значит, школа номер 8, город Душанбе. Я могу что-то повторять, потому что я читаю много сообщений. Возможно, некоторые будут повторяться. Учительница Надежда Григорьевна, 72-й год. Рома написал нам. Добрый день, Павел. Учительницу звали Людмила Владимировна, школа 42, город Магнитогорск. Марина. Мария Ивановна, к сожалению, уже нет живых. Школа номер 31, город Краматорск, поселок Ивановка, 86-й год. Талья написала это сообщение. Алина написала: здравствуйте, шестая школа города Баку, первая учительница Валентина Даниловна. Моя первая учительница Хохлова Вера Васильевна, город Соликамск, школа номер 12 имени Островского, Наташа Б.Б. Это подпись. Всех с Днем Знаний. Татьяна Семеновна Вайнштейн, наш человек, город Москва, школа 269, Бабушкинский район, подпись Викинг. Михаил написал: Людмила Григорьевна, школа номер 11, Гомель. Тимошкова Полина Дмитриевна, средняя школа номер 5, город Гомель, 79-й год. Подписи нет, но до этого нам присылал Алекс Прицковский, он подписывался. Аркаша, Ленинград, школа 206, Инесса Андреевна, 68-й год. Шалом Ликулям, Тамара Николаевна, средняя школа 14, город Сатпаев, раньше был Никольский, Казахстан. Всех с началом осени, с вопросительным знаком здесь написано. А вашей подписи нету, как я понимаю. Добрый день. Мою первую учительницу звали Татьяна Ивановна Шупикова. Средняя школа, поселок Северный, Элли, написал нам. Первый класс, город, год 87-й, Баку, Азербайджан. Училка Тамара Владичевна. Подпись Давид Ефраимов. Добрый день. Столбова Валентина. Столбова, надеюсь, или Столбова. Не знаю, где ставить ударение, честно. Валентина Алексеевна, школа 213, город Ленинград. Алена написала. Здравствуйте. Моя первая учительница Мария Степановна, школа имени Кирова, поселок Карабулак, Казахстан. Лара написала. Гайворонская Ольга Павловна, школа номер 3, родная Константиновка. Тут нет запятых, поэтому я сам попытаюсь их ставить. Гарик Бершев, наверное, да? Окей. Минина Нина Федоровна, школа номер 1, город Чарджоу, Туркменская ССР. Давид написал. Лидия Андреевна Сивак прислала кто-то фотографию с ней. Учитель русского языка и литературы, школа номер 5 имени Франко. На этой встрече я ей подарил маленький букет из наличных. Это она меня научила быть автором монографии, исполнителем речевых навыков. Написал кто-то. А еще этот человек прислал нам два голосовых сообщения. Вперед.
6: Привет, Зугин. Всех поздравляю с 1 сентября, с Днем Знаний. К сожалению, я пока на нейтральной скорости. Мои дети, они пока мне такой радости не предоставляют, даже памперсы поменять, но я думаю, со временем все это пройдет и станет на свои места. Итак, поздравляю всех с 1 сентября.
5: Второе сообщение от него же.
6: А второе, это, конечно, приближение выборов. И я думаю, что мы та страна, в которой полностью мы имеем все средства массовой информации, в какой-то степени мы доступны к микрофону через социальные сети, через ПМ, там, кто у этого, у Марка в «Лысой правде» в понедельник может с 2 до 3 высказать свое мнение. Так что мы более имеем обширную территорию для свободы слова и заранее формировать те списки, которые в оконцовке приведут депутатов в Кнессет. Я думаю, что для меня это самое радостное событие. Демократия и свобода слова. С наступающими!
5: Зугин, специально для вас загадка, на которую вы можете письменно не отвечать про себя. Вы прислали 2 голосовых сообщения, плюс еще одно текстовое с фотографией. Что здесь неправильно? Что здесь является нарушением наших правил, которые вы себе позволяете? Добрый день. Разрешите поздравить всех учителей и учеников с первым днем учебы. Мою первую учительницу звали Чурикова Ольга Николаевна, школа 14, город Коканд, Узбекистан. Светлана из Ашдода. Добрый день, Павел Михайлович. 39 лет назад... О, ужас, сколько времени уже прошло, в скобках добавлено это. В первый класс я пошел в Тукумскую школу 2, Латвия. А мою первую учительницу звали Байтле Улова Галия Сейдахметовна, с которой мы и сейчас общаемся, несмотря на то, что прошло уже много лет. И она живет сейчас в Казахстане, а я в Израиле. Виталий Криворожский написал. Ольга Дмитриевна Хегай, школа номер 2, имени Фрунзе, город Бухара. Дима прислал. Раиса Алексеевна, школа 2, 73-й год, андижанец, подпись. Это андижанец, это подпись. Добрый день, школа номер 38, 69-й год, Киев, никогда не забуду. Гоголева Ольга Потаповна, школа находилась на улице Гоголевской. С уважением, Игорь. Вау, школа на улице Гоголевской, учительница была Гоголева, класс. Это Игорь написал. Город Черкассы, Украина, школа 3, Анна Даниловна, очень хорошая учительница, Михаил написал. Доброго дня. 1 сентября 1986 года, Житомир, школа номер 19. Галина Иосифовна Чайковская, учительница первая моя. С началом учебного года всех причастных. Это написала Рита из города-героя Ариэль. Так она подписалась. Софья Максимовна, школа номер 20, город Белая Церковь, Адон Румата. 71 год. Это в смысле ваш возраст, что ли? Или что такое? Причем здесь 71 год? Или прошло с тех пор? Так, Людмила Васильевна Вишневская, 17-я школа, город Гомель, Валентина. Потом она добавляет во втором сообщении. В 11-часовом выпуске Топельберг выдала свою секретную информацию. Она знает, где, когда и... Она знает, где, как, кто и когда готовит теракты. Почему она не пошла с этой информацией куда следует? Ей будут очень благодарны ЦРУ и Моссад, Валентина. Я не совсем понял, о чем бы. Пойду к Лидии спрашивать. И, может быть, сдам ее в шабак после этого. Здравствуйте, город Ташкент, улица Шата Руставели, номер школы 160. Первую учительницу звали Раиса Николаевна. Подпись Якобсон. Батька Махно. Доброе утро, Павел Михайлович, радиослушатели. У вас сегодня будет много работы. Помню имя второй учительницы, Надежда Лаврентьевна, средняя школа номер 1 имени Тараса Григорьевича Шевченко, города Запорожье, со 2 класса. Первый класс закончил в средней школе номер 15 того же города. Имя, отчество первой учительницы, вопреки вашему смелому утверждению, каждый помнит, не помню. Помню фамилию Скиба. Помню, что парты были старого образца, и в них были вмонтированы чернильницы, и когда вставали из-за парты, нужно было поднимать деревянный пенал. А потом он прислал фотографию маленькой, по-моему, девочки. Внучка сегодня перешла из частного садика, где она была с 4 месяцев, начала войны, в муниципальный. Ей сегодня 2 годика и почти 11 месяцев. Дети 7 октября. Интересное определение. Луиза Михайловна, школа номер 100, лицей Днепр. Школа-лицей, да? 100, школа-лицей, Днепр, Ирина. Написала Ирина. Лариса, город Киев, 56-й год, Зоя Михайловна Рудницкая, школа 86. Сегодня наш младший внук пошел в первый класс, а старший во второй. Умных и добрых учителей и верных друзей. Моя первая учительница Вера Иосифовна Жук, школа номер 6, город Борисов, Беларусь, 70-й год. С уважением, Инна, север нашей страны. И последнее в этой части нашей программы. Белая Женя Никитишна, школа номер 103 имени Чехова, город Ташкент, 78-86 годы. Борис написал. Отлично. Пишите еще. Время у нас есть, господа. Я буду стараться читать все ваши сообщения. А сейчас Биджиз.
7: День артиста на Первом радио.

Вы только вслушайтесь в эту первобытную, просто запредельную танцевальную энергетику. Ну невозможно устоять на месте, согласны? Летом 76-го этот невероятный трек под названием «You Should Be Dancing» буквально взорвал мировые танцполы, став первым в истории группы Bee Gees чистокровным диско-хитом, который с разбегу покорил первую строчку американского чарта Billboard. В эфире Первого радио продолжается праздничный сериал к 80-летию старшего брата и лидера команды Bee Gees Барри Гиба. И прямо сейчас история о том, на какие безумные жертвы и эксцентричные студийные эксперименты пошли музыканты ради этого самого ритма. Итак, после того, как Барри случайно открыл свой знаменитый высокий фальцет, его авторитет в группе стал просто непререкаемым. Желтая пресса тогда вовсю судачила, что старший брат окончательно превратился в домашнего тирана, а младшие близнецы Робин и Моррис превратились в его безмолвных марионеток. И доля правды в этом была. Барри просто маниакально искал идеальный качающий танцевальный бит. Но истинная магия случилась благодаря чистой случайности. В соседнем павильоне студии в Майами, где работали Bee Gees, свой новый альбом записывал знаменитый американский рокер Стивен Стилс. Музыканты пересеклись в коридоре, Стилс зашел к братьям Гиб послушать материал и пришел в такой восторг, что тут же вызвал своих звездных музыкантов, великого перкуссиониста Джо Лалу и Джорджа Перри. Рокеры расчехлили афрокубинские конги, устроили дикий джем-сейшн и вручную вбили в песню этот бешеный, первобытный латиноамериканский ритм. Сказать, что на этих сессиях музыканты исходили потом, не сказать ничего. Барабанщик Деннис Брайон позже вспоминал, что Барри стоял над ним как надсмотрщик, заставляя переписывать ударную партию десятки раз, пока у того не начинали лопаться мозоли на пальцах. Но самый смак начался, когда трек полетел на радио. Отец братьев Хью Гиб, который всегда относился к творчеству сыновей как к печатающему деньги станку, публично заявил в интервью британским таблоидам следующее: «Мои мальчики наконец-то начали писать музыку, которая пахнет большими деньгами, а не лондонской сыростью». Песня «You Should Be Dancing» и правда устроила колоссальный переворот. Музыкальные критики, которые еще год назад буквально хоронили группу, были вынуждены признать: Барри Гиб перепридумал поп-культуру. Он заставил танцевать даже самую консервативную публику. Но этот оглушительный триумф в США был лишь легкой разминкой перед главным, поистине космическим взрывом, который ждал братьев всего через несколько месяцев. Барри и его команда напишут песню, которая станет официальным гимном целого поколения и навсегда изменит моду, кинематограф и ночную жизнь планеты. Причем этот абсолютный шедевр родится в ужасных условиях на полу в заброшенной европейской студии. О том, что это за песня и какой секрет скрывает самый узнаваемый трек в истории человечества, я вам расскажу чуточку позже. Просто будьте здесь. А пока на первом неудержимые и качающие Bee Gees с суперхитом «You Should Be Dancing».

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса. Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На комбинате в Натанзе обнаружено ранее неизвестное хранилище урана. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Согласно новому отчету, подготовленному Вашингтонским институтом науки и международной безопасности, на ядерном предприятии в иранском Натанзе существует секретный военный объект, не пострадавший в ходе американо-израильских ударов. Частично расположенное под землей бункерное строение, скорее всего, используется для хранения гексафторида урана в целях обеспечения масштабного обогащения урана на предприятии в Натанзе. Бункер был возведен в период с 2010 по 2017 год, а основное строительство велось с 2015 по 2017. Это цитирует отчет Fox News. Авторы документа подчеркивают, что основной его урок – любой ограниченный по времени запрет на обогащение должен сопровождаться уничтожением остающейся инфраструктуры. Недопустимы также какие-либо подготовительные работы в преддверии истечения срока запрета. По данным информационного портала «Вести», председатель партии «Демократы» Яир Голан угрожает подать судебный иск против супруги премьер-министра Сары Нетаньяу, которая накануне в интервью 14-му телеканалу заявила, что Голан якобы заранее знал об атаке Хамаса 7 октября, но не сообщил об этом политическому и военному руководству. «Ты утверждаешь, что воевал 7 октября», — сказала в эфире Сара Нетаньяу, обращаясь к Голану. «Ты ранним утром уже был там, экипированный и готовый, совсем рано утром, когда другие не знали, в том числе премьер-министр». Тем временем француз информационное агентство «Франс Пресс» опубликовало материал об интервью под заголовком «Супруга премьер-министра Израиля атакует политического противника, распространяя теории заговора». 30-летний гражданин России Михаил Шабунин, подозреваемый в убийстве трех человек в стрелковом клубе в Черногории, покончил с собой после того, как был окружен полицией. Об этом сообщило управление полиции Черногории. Шабунина обнаружили ночью в лесу над районом Топла в городе Херцегнове. В операции участвовали спецподразделения полиции, пограничники, использовали специальное оборудование и вертолет армии Черногории. По данным полиции, оказавшись в окружении, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего застрелился. Полицейские не пострадали. Михаила Шабунина разыскивали после тройного убийства, совершенного накануне в стрелковом клубе в Даниловграде. Погибли 67-летний инструктор и жители Подгорицы 24 и 20 лет. По словам директора управления полиции, Шабунин сначала застрелил инструктора, а затем двух молодых мужчин. Мотивы действий преступника устанавливаются. Крупнейшие кинофестивали Сиднея и Мельбурна, а также австралийские общественные вещатели ABC и SBS отказались показывать документальный фильм «Cancelled», посвященный антисемитизму и давлению на еврейских деятелей культуры после нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Об этом сообщил автор фильма, режиссер Дэнни Бен Моша. 88-минутная лента рассказывает о четырех австралийских еврейских деятелях культуры: певице Деборе Конвей, художнице Нине Санадзе, писателе Джошуа Дебельстайне и цирковой артистки Талии Софи Заде. В частности, фильм затрагивает историю публикации личных данных примерно 600 еврейских представителей творческой среды после 7 октября. Бен Моше заявил, что отказ ведущих культурных институций от картины, по его мнению, лишь подтверждает ее основную идею. Мировая премьера «Cancelled» состоится в рамках австралийского еврейского международного кинофестиваля. Специальные показы запланированы на 16 сентября в Сиднее и 17 сентября в Мельбурне. Позднее фильм должен выйти в эфире News 24 Австралия, ранее называвшегося Sky News Австралия. По данным JNS, Бен Моше работал над фильмом около 2 лет и изначально рассчитывал прежде всего на нееврейскую аудиторию. ABC, CBS, SBS и организаторы фестивалей публично причины отказа от показа в приведенных публикациях не объяснили. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Coldplay были, конечно же. Надеюсь, вы их узнали. «Viva la vida» — так называется их песня, открывшая вторую часть программы «PM». Сегодня программа напряженная, потому что сегодня 1 сентября. И я предлагаю нашим радиослушателям написать, пока не поздно, как звали вашу первую учительницу. Если вы, конечно, помните ее. Если для вас не является каким-то актом, выходящим за рамки того, что вы привыкли делать, в смысле написать на радио какое-то сообщение, которое ведущий прочитает. Если нет, то напишите, как звали вашу первую учительницу. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправив это сообщение, напомню, оно должно состоять имя учительницы, номер школы, город. И ваша подпись. Все. Захотите что-то добавить, дело ваше. Но основные данные — это как звали учительницу, номер школы, город. Номер нашего WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Пока пришло примерно 100 сообщений от радиослушателей. Чуть меньше половины я успел прочитать, но я буду читать и дальше. Так что вперед на 054, вперед на 20, на 70, на 800. Читаю сообщение. Пока в Фейсбуке. Сержант разъясняет. Я тут не понял, как звали его первую учительницу, потому что я почему-то решил, что Юсим — это имя. А он пишет, что мне непонятно. Фамилия Юсим, имя Ефим, отчество Аронович. Все просто. Ну, у меня заклинило. Я думал, что Юсим — это имя, и тогда Ефим и Аронович — это как-то непонятно. Заклинило, бывает. Добрый день, пишет нам Инна. Самара, школа 55, первая учительница Рыбакова Тамара Константиновна. 76-й год. Терпеть ее не могла. Жили на одной лестничной площадке. Каждый день жаловалась на меня. Господи, представляете, учитель на одной лестничной площадке. Она все будет про тебя рассказывать твоим родителям. Вау. Невезуха. Перехожу в WhatsApp. Лена написала. Евгения Лукинишна. Школа номер 16, Кривой Рог, Украина, 69-й год. Добрый день. В этот день особо хочется с особой теплотой вспомнить мою первую учительницу Надежду Семеновну. Удивительного, доброго и светлого человека. Школа номер 14, город Кутаиси. Первый звонок, запах цветов, теплого солнечного утра и то особенное волнение, от которого по коже мурашки. Прошли годы, а это 1 сентября. До сих пор живет во мне нежным воспоминанием о начале большой жизни. Эмма написала нам. Добрый день, первая. Елена Станиславовна, школа номер 70, средняя школа 74, Днепропетровск. С уважением, Вадим Ришин. Ленина Соломоновна, школа 64, Ташкент. Элика прислала это сообщение. Добрый день, моя первая учительница Толкачева Лидия Антонова. Антоновна, наверное. Школа 3, город Василевичи, Беларусь. С уважением, Наталья Кирьят-Шмона. Северу привет, уважаемая Наталья. От нас, от юга и центра. Лео Наждоцкий, 71-й год, 134-я школа, город Баку. Лидия Семеновна, помню, как вчера. Светлая память. Сердечко добавил он. Привет, ПМ. Первая учительница Яковлева Надежда Константиновна. Школа 8, город Житомир, Тихий. Тихий — это подпись. Добрый день. Мою первую учительницу звали Евгения Леонидовна. Первая школа, 87-й год, город Одесса. Написал Альфред. Погулка Татьяна Алексеевна. Школа 9, Первоуральск, 86-й год, СССР. Подпись Кофман. Андрей Павлович Чукреев. Мой первый учитель, фронтовик. Учил еще моего отца. Мой первый класс, 79-й год. Третий ряд, парт, первый, второй, третий класс в одном кабинете и один учитель на три класса. Парты с откидной крышкой, кто помнит такие. Школа 1904 года постройки, бревенчатая, с печным отоплением. Деревня с красивым названием Крутоярка. А теперь я здесь. С уважением, инженер. Круто! Из Крутоярки в Израиль вас занесло, инженер. Первый А-класс, средний ряд справа, сзади, первая учительница Роза Ивановна. Город Рига, средняя школа номер 61, 80-й год, Рига Сбалс. Он прислал фотографию. И там в конце стоит учительница и ученики. Мальчики и девочки. В форме. Сидят почти все аккуратно, положив ручки друг на друга на парте. Молодцы. Юлия Романович. Подпись Светлана. Ну, я надеюсь, так звали первую учительницу, хотя, напомню, должно быть три части сообщения. Имя учительницы, номер школы, город. Добрый крокодил – это подпись. Когда мне было чуть за 20, я встречался с девушкой, которая была старше меня на 8 лет. Вот эту учительницу не забуду никогда. По понятным причинам не могу назвать ее имя. Ну, уважаемый крокодил, назвали бы тогда имя просто учительницы. – Я же про нее речь. Была сегодня, была, есть в нашей программе. Добрый день, Павел, любимое Первое радио. Имя моей первой учительницы, конечно, понимаю. Помню, наверное, должно быть. Полина Давыдовна, в родном и любимом городе Одессе, средняя школа 92, впоследствии 68. А Первому радио поздравляю с красивым юбилеем, Марианна. Галина Васильевна, школа номер 42, Донецк. Подпись «Китак». Рима Ганифаева, школа 54, город Баку. К сожалению, она умерла полгода назад. Я был в Баку и был у нее на кладбище, Яков. Вот видите, даже первая учительница на кладбище человек ходил. Что значит первый учитель в нашей жизни? Оксана Павловна, школа номер 12, Сумы, Украина, 75-й год, Слава. Написал. Любовь Павловна, город Донецк, средняя школа 26, 78-й год, Миша, Кирьят-Гат. Доброго дня, Павел. Не хотел вспоминать свою первую учительницу Нину Алексеевну, школа 71, город Киев. Первый урок антисемитизма, унижение и слезы. И бабушкин вердикт: дамы евреи, а она бандитка. А я всегда глазами искал у нее пистолет. Аленка написала. Вот и такие даже воспоминания с первым учителем бывают. Макарова Галина Михайловна, школа 71, город Ташкент, Олег написал. Добрый день, город Душанбе, школа 11. Нонна Георгиевна, первая учительница, подпись Светлана. Так, Рюдзаки. Добрый день, Павел, радиослушатели. Он пишет нам из Украины, напоминаю. Борисенко Юрий Васильевич, Павлоград, средняя школа 9. Причина, по которой я не хотел ходить в школу, помимо раннего пробуждения, была антисемитизм со стороны моих многих одноклассников. Свое мнение с 1 по 4 класс они явно не могли иметь. Делаем выводы, их накачивали родители дома. Юрий Васильевич всегда меня понимал и защищал. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Добрый день, Павел Михайлович. Первая учительница Нина Александровна. Физико-математическая школа номер 9 имени Пушкина. Город Пермь. Папа Миша. Это подпись. 83-й год. Златина Мария Ароновна. Город Гомель. 19-я средняя школа. Подпись Леонид Зильберт. 72-й год, добавляет он. Добрый день, Павел Михайлович. Это Бес. Бес, он так подписывается, с двумя «С» в конце. Харьков, школа номер 107, в 79-м году первая учительница Шепелева Алла Степановна. Всех с праздником. Для первоклашки было сложно. Кистаман Яролиевна, 4-я школа, Махачкала. 3 класса с одной партой с Иосифом Пригожиным. Без особой гордости, Людмила. Окей. Боб, Нина Михайловна Маслова, 10-я школа, город Полтава. Боб – это подпись. Голубь Тамара Ивановна, Сумы, Украина, РВСН, 78-й год. РВСН – это что такое? Как расшифровать РВСН? Я не знаю, что-то вот так вот сходу. Ну, у меня тут кидают одну, ну, какое имеет отношение к школе, ракетные войска стратегического назначения. Причем здесь школа, я не понял. Так, голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Город Ленинград, 472-я школа, учительница Валентина Ивановна. А я Белла.
0: Окей, Белла, и вам тоже спасибо. 646-я школа, Первомайский район города Москвы. Светлана Георгиевна, учительница. Мария Ивановна, учительница продленного дня. 46 лет тому назад, подписи нет, к сожалению. Учительница Галина Бланка, Израиль, Батьям, школа Гордон. Женя. Рита Алексеевна, 72-й год, Харьков, школа 74, Саша. Лидия Осиповна Белоус, школа 79, город Одесса, 1957 год. Подпись «Деда». Десантура, здравия желаю, Павел, город Баку, 78-й год, школа 29. Первая учительница Исрафилова Сусанна Израиловна. Клавдия Семеновна, школа номер 11, город Бельцы, 59-й год, Яков, подпись. Слава Артист написал вот что. Павел Михайлович, добрый день. Школа номер 7, город Душанбе. Первый класс, 72-й год. Первый учитель Валентина Владимировна. Школа номер 8, Кишинев, Валера. А имя учителя? А, нету, Валера. Ой-ой-ой. Неужели забыли? Добрый день. Школа 120, город Алма-Ата. Мария Васильевна. Кстати, жуткая антисемитка. Подпись «Одис». А, так, Платон. Саня Закировна, школа номер 4 имени Чернышевского, город Наваи, Узбекистан. А еще сегодня в Узбекистане День независимости. Всех причастных с праздником. Софья Исаковна Полякова, школа номер 22, город Николаев, 71 год, подпись Женя Ашкелон. Добрый день, Павел и радиослушатели, всех учителей и школьников с началом нового учебного года. Учительница первая Екатерина Ивановна, средняя школа номер 1, ПГТ, это, я так понимаю, поселок городского типа, Глуск, Могилевская область, Беларусь. В школу пошла в 70-м году, с уважением, Галина из Кирьят-Гата. Александра Петровна, школа номер 4, город Грозный, Чеченская республика, Афакимец. Казахская ССР, Казахская, да, ССР, город Чимкент, Тисленко Любовь Семеновна, школа номер 11 имени Луначарского, с уважением, Владимир Кремень. Добрый день всем, я училась в школе, в 4-й школе в городе Коканд, Узбекистан. Директор школы был Фрума Ефимовна, Марина написала. Матвеева Тамара Александровна, директор школы, взяточница, карьеристка и антисемитка. Кабинет на первом этаже, часто был там на разборках, викинг. Два голосовых кто-то прислал, слушаем.
2: Здравствуйте все, я Аркадий. 60 лет назад, ровно 60 лет назад, я пошел в первый класс в 50-й ташкентской школе. Теперь она, я слышал, лицей. И была там учительница Тамара Дмитриевна, моя первая учительница. К сожалению, ее то ли не знал, то ли не помню ее фамилию, но тогда она мне казалась красавицей. А потом, когда переехали в другой район, школа была отвратительнейшая, и учителя тоже мерзопакостные. Но так бывает. А ту Тамару Дмитриевну я очень долго вспоминал.
0: И сегодня помните, как я вижу. Второе сообщение от вас. Обратите внимание, первое сообщение 51 секунда. Это чуть дольше, чем нужно. Второе. 14 секунд.
2: Прошу меня извинить за то, что не укладываюсь в регламент, но просто без зрения не получается засекать время. Извините.
0: Окей. Идем дальше. Кто-то написал, что первая учительница Ольга Потаповна Гоголева, 38-я школа в Киеве. Это учительница и моей дочки, 1981 год. А до этого автор этого сообщения написала Лариса, город Киев, 56-й год, Зоя Михайловна Рудницкая, школа 86. Вот одно уже пересечение поймали мы уже. Учительница моей дочки. Ира, филиал школы номер 19, Мелитополь, Елена Васильевна Мальева. БПТТМ, подпись. Самсонова, Шнейрзон, Нила Яковлевна. Как же она была рада, что у нее в классе будет учиться 6 евреев, хотя потом в классном журнале убрали графу «национальность». Школа 38, 1 Б-класс, Гомель, Белорусская ССР. Так, шалом, Павел, я Разиля Рамилевна. Я запомнил на всю жизнь, так звали мою первую учительницу в Свердловске. Она была из Уфы, ей сейчас лет 90. Она давно живет в Осаке. Вспомнив ее, я вспомнил, что в Японии сегодня не начало учебного года. День знаний там в начале апреля, когда расцветает сакура. Японские первоклассники получают в подарок, как правило, от бабушек и дедушек обязательный подарок «Ранцеру». Так называется школьный ранец. Он покупается на первые 6 лет обучения. Этот рюкзак настолько прочный, что может спасти ребенку жизнь. При падении назад он работает как подушка безопасности, защищая голову. Если школьник упадет в воду, ранцеру сработает как спасательный круг. Он 6 лет не теряет форму, не рвется и выдерживает любые нагрузки. Кстати, цена ранцеру от 300 до 1000 долларов и даже выше. А через 6 лет пользования из него делают сумочки и кошельки. Дед Изя, он добавляет школу номер 105. То есть это в Свердловске. Лопух, ну здравствуй, Паша. Мамаева Светлана Васильевна, Фергана, 85-й год. Марина, доброе утро, Павел. Мою учительницу звали Анна Яковлевна, школа 159, Киев, 72-й год, 1-й класс, Марина. Так, давайте мы остановимся, вернемся к музыке, господа. Моше Перец. Песня, которая может пригодиться, если у вас, в смысле у нее, которая к вам имеет какое-то отношение. День рождения. Песня так и называется. Йом Холедет. Моше Перец. Давайте послушаем. Happy birthday to you.

0: Реклама.
1: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
2: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: Ля Вака Лока.
3: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
5: Медина Теудим, 60.
4: Ля Вака Лока.
5: Ля Вака Лока.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
7: Так, господа, я хочу обратить ваше внимание на объявление, которое идет у нас в рекламных блоках по поводу того, для тех, кто сменил адрес за последние, ну, с момента прошлых выборов, скажем так. Вы можете пропустить открытку предвыборную, которая приходит нам всем домой, на которой написано адрес, место голосования, номер избирательного участка и так далее. То есть там в этом объявлении говорится, ну, я своими словами перескажу, что до 3 сентября вам надо, я не помню, куда там, ну, этот адрес называется, обратиться, чтобы изменить адрес, чтобы открытка пришла вам на ваш новый адрес. А то она придет на ваш старый адрес, и вы даже об этом не узнаете, что вы ее, вам она отправлена, где ваш избирательный участок и так далее. Но есть и второй путь. Напоминаю, я вам о нем рассказывал. Сейчас я не помню номер телефона, на который можно отправить смс с данными своего ТЮДАТ-ЗУТ и года рождения. И вам пришлют в ответ зарегистрированные ли вы и где вы должны голосовать. Если пришлют, есть и там этот ваш адрес, то есть это рядом с вашим домом, значит, у вас все в порядке. А если нет, тогда надо перепроверить или искать там концы, то, что называется. Так. Написал про первую учительницу, но вы проигнорировали. Может, вы хотите иметь первую учительницу в отношении мужчины и женщины? По-моему, я читал, а не проигнорировал, Слава. Но хотите, прочту еще раз. Светлана Михайловна, школа 62, Ташкент. Написал он. Можно и два раза прочитать, потому что я читаю много сегодня сообщений. Возможно, даже что-то пропущу или повторю. Лучше, конечно, повторить, чем пропустить. Вот, не помню, читал или нет, но давайте с него начнем. Марина, доброе утро, Павел. Мою учительницу звали Анна Яковлевна, школа 159, Киев. 72-й год, первый класс, написала Марина. Валентина Михайловна Иванченко, школа номер 17, Шахтерск, Украина. Виктор, 65-й год. Моя первая учительница Коновалова Клавдия Григорьевна, 1956 год. Меня зовут Иосиф, школа 91, Ташкент. Моя первая учительница Ванда Антоновна, 59-й год, город Славута, Хмельницкой области. Михаил из Кацрина. Значит, Наталья, с которой из Кирьят-Шмона, нам написала, я искал привет северу от нас, от центра юга. Она написала спасибо от всего севера. Устанавливаем контакты с северной частью нашей страны. Добрый день, моя первая учительница Наталья Юрьевна, 83-я школа, город Ташкент. А где ваша подпись? Вот Наталья Юрьевна вас за это поругала бы, снизила бы оценку. Всем привет, первая учительница Елена Викторовна, первый и третий класс. Но не могу не вспомнить и классного руководителя, который тянул нас с пятого класса и до выпускного. Дарья Теодоровна, школа 35, Львов. Грин написал это. Ксения Антонова, школа номер 5, город Хмельницкий, Украина. Иосиф Антоновна, он исправляет. Так, господа, я напоминаю, что загадку я сегодня загадывать не буду, потому что на нее не будет точно времени. Сегодня я буду посвящать программу вашим сообщениям, иногда музыка, и вашим сообщениям про первого учителя. Так что пишите, и время еще есть. Поздравляю мам, пап, бабушек и дедушек с 1 сентября. И, разумеется, учителей и учеников. Мой младший внук сегодня первоклассник, а старшая внучка – десятиклассница. Мою первую учительницу звали Валентина Федоровна Сафонова. Город Таштагол, Кемеровской области. Школа номер 1, 59-й год, Владимир. Мальвина написала. Павел, привет. Моя первая учительница Ирина Никифоровна, школа номер 4. Недавно меня нашла ее дочка. Ой, вы не написали, где это было, Мальвина. География, география. Евгения Александровна, 23-я школа, город Баку. 49-й год. Моя подпись Виктора Фула. Мне показалось, что я читал уже это. Я добрая. Добрая с большой буквы, это значит псевдоним человека. Мне почти 70, но помню свою первую учительницу Ташкент Феруза Усмановна, школа 189-я, Чиланзар. Добрая и вежливая была. А 6-го класса классная Элла Николаевна. Тоже хорошая учительница. Написала нам наша слушательница, которая подписывается «Добрая». Кедрова Екатерина Васильевна, школа номер 8, город Ржев, 67-й год, фронтовичка с ранением, простота и мудрость, одна на всю жизнь, Феликс Рамадган. Смотрите, каким-то образом в нескольких сообщениях мы находим связь со Второй мировой войной, с Великой Отечественной. Учителя были оттуда, с фронта пришли работать в школы. После фронта, после войны. Добрый день. Самойлова Елена Владимировна, 1-й Д-класс, 29-я школа, Кишинев, 68-й год, Олег. Добрый день. Первая учительница была Валентина Петровна, добрейшей души человек, Улан-Удэ, 35-я школа, Евгений. Добрый день. Первая учительница Любовь Ивановна, Хабаровск, школа 63, Валерий Ашдот. Добрый день. Нина Филипповна, школа 30, многострадальный, теперь Херсон, 67-й год, Лариса. Я представляю, как человек из Херсона переживает за то, что происходит в этом городе. Ну, не может не переживать нормальный человек. Продолжаем. Сейчас «Елка» с песней «Проще».

0: Продолжаем, господа. Так, я последний раз назову номер телефона, по которому я приглашаю вас прислать нам сюда имя вашего первого учителя. Как его звали, как ее звали, школа и город. Ну и подпись, естественно. Просто потом уже времени не будет у меня прочесть все ваши сообщения. Значит, или в Фейсбуке на странице программы PM, в разделе «Мессенджер» там присылают сообщение для эфира, или на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю дальше. Так, так, так, где мы остановились? Вот здесь. Привет всем, я Лакох. Через много лет я узнал, что муж моей учительницы, пока я был в школе, приходил к моей маме. Бутова Валентина Николаевна, школа номер 16, город Донецк, уехала в Аргентину. Так, подождите. Значит, уважаемый Лакоа. Сейчас, секунду, я тут запишу, чтобы мне не потерять, где я остановился. Зачем муж вашей учительницы приходил к моей маме? К вашей маме, к моей маме. Вы выяснили вообще, зачем он приходил? Может, он рассказывал о том, как вы ведете себя в школе? Или заодно рассказывал, как вы ведете себя в школе? Интересная ситуация. Здравствуйте, школа 178, Киев. Я понимаю, что... Я надеюсь, что вы с высоты лет тоже относитесь к этому немножко с юмором. Потому что для вас тогда, наверное, это была какая-то трагедия, если вы узнали это тогда. Ситуация неоднозначная, я бы так сказал. Здравствуйте, школа 178, Киев. Первая учительница Елена Львовна. Тата. Тата — это подпись. Ирина из Маалот написала. Зайцева и Анна Серафимовна, 63-й год, город Фрунзе, школа номер 27. Маалот — это практически самый северный город нашей страны, да? То есть еще севернее Кирьят-Шмона. Опять же, привет северу. Приятно, когда оттуда нам тоже пишут. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: 1948 год, город Куйбышев, 38-я же школа на Садовой и Ленинградской, Екатерина Семеновна Симакова. До сих пор помню, как она после третьего урока сажала нас всех за парты и предлагала скушать.

0: свои бутерброды из черного хлеба и с чем-нибудь намазанного.
1: Я, честно говоря, у меня была рефлексия, скажите, бутерброды из черного, думал, из черной икры, из черного хлеба. Ну, отлично, что вы помните. Да это не запоминается вообще никогда. Спасибо, что прислали, и только, по-моему, подписи вашей не было, или вы не представились. Еще одно голосовое, слушаем.
2: Добрый день, Павел Михайлович, спасибо за такую рубрику сегодня. Меня зовут Елена Мушеева, я училась в городе Андижане, в школе номер 14, первая учительница Уракчинцева Мария Вениаминовна. И еще, сегодня моя дочь Инга Мушеева-Коваленко пошла работать в новую школу, то есть перешла в новую школу, так что вот, учителем математики, так что для кого-то она тоже будет первой учительницей. У нее есть классное руководство тоже. Надеюсь, через много лет кто-нибудь позвонит на первое радио и скажет, что их первая учительница была Инга Коваленко. Спасибо.
1: И я надеюсь, что она тоже запомнится, как и практически любой первый учитель. Так. Доброго дня, всем дня. Это Михаил из Рамадгана. Я просто, мне показалось, что я читал уже, поэтому разбираюсь. Гомельская область, город Светлогорск. Учительницу звали Ольга Осиповна. Замечательный человек. Помню, как писали диктант в 80-м году. Я написал на 5 с подписью «Молодец». Придя домой, мама прочитала и нашла ошибку. На следующий день, показав это учительнице, она исправила на 4 и дописала «Все равно молодец». Великая женщина. С уважением, Михаил из Рамадгана. Что же от вас мама-то сдала-то? Господи ты, боже мой. Так, вспомнятся до сих пор такие ситуации, господа. Голосовое сообщение пришло, слушаем.
3: Алекс Юга, Дубицкая Софья Яковлевна, моя первая учительница. И когда я плохо писал по-русски, она спрашивала: «Саша, ну ты же русский человек». Я говорил: «Нет, я еврей, поэтому я плохо пишу по-русски».
1: Оправдание было у вас. Второе сообщение, короткое.
3: Ташкент. Школа номер 170.
1: Окей. Какой я вам русский человек? Ташкент, школа... Еще одна. Ташкент, школа 160. Учительница Евгения Ильинична Айрапетова. Подпись «Давид». Ирбис, школа 51. Город Харьков. Ирина Леонидовна. 79-й год. Город Ашкелон. Поп Гапон написал. 88-й год. Школа номер 19. Хутор Коржевский. Славянский район. Первая учительница Галина Александровна. С праздником всех, добавляет он. Школа номер 1. Давайте по порядку. Город Богуслав, Украина. Светлана Валерьевна. Школа номер 1. Даже помню свою первую воспитательницу из сада. Татьяна Иосифовна Евгений написал. 86-й год. С праздником всех. Кто-то нам звонит. Не надо нам звонить на этот номер, надо только отправлять сообщение текстовое или голосовое. Войцеховская, имя, отчество не помню, 71-й год. 12-я школа, город Артемовск, Донецкая область. Всех било по рукам указкой. Курва, добавляет Владимир. И это тоже забывается навсегда. Я вот помню, как меня учитель физики один раз огрела указкой тоже по рукам. Что-то я не то делал. Такая большая метровая указка. Что я не помню, какой год был, но вот эти вещи запоминаются. Запоминаются на всю жизнь. Здравствуйте, Павел. Первая учительница Люция Константиновна, 121-я школа, город Куйбышев, 77-й год, Эдуард из Иерусалима. Зоя Ивановна, 73-й год, поселок Старая Соколовка, Ростовская область. Наталья, сегодня моя внучка Риф пошла в первый класс. Школа 37 там была, в Старой Соколовке. Отлично. Вот такая связь времен. Школа 81, Днепр, Мария Ивановна, первый класс, 69-й год, Витас. Это подпись. Здравствуйте, я Шаровецкая Галина, Украина, город Николаев, 34-я школа, 1 В. Первая учительница Беленькая Ирина Владимировна, и она мне как мама. Сегодня она проживает в Америке. На Фейсбуке Ирина Владимировна с нами на связи. В Израиле проживают мои одноклассники Воробьев Олег и Хараба Михаил. Передаю им привет. Ира Рамадган, город Таллин, Эстонская ССР, 31-я средняя школа, 1 В класс, 69-й год. Подпись Клара... Клара Николаевна, это учительница. Прислала Ира из Рамадгана. Екатерина Ивановна, школа 173, Киев, без подписи. Добрый день, школа 7, город Владивосток, 1 Б. Лаврова поднималась на 10 этаж, чтобы я не просыпал. Спасибо ей за все. А, Ларова, не Лаврова, Ларова. Чтобы я не просыпал. Подписи нету. совсем законченным получилось ваше сообщение. Илья Алматинский, школа 1, Грузинская ССР, город-курорт Каджори. Людмила Никодовна, она была самая красивая и самая лучшая. 62-й год, никогда не забуду. Сейчас реклама.
4: Реклама.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: Пряники «Франзелюца». Ну, очень вкусные пряники.
7: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Реклама.
1: Так, господа, давайте все-таки вернемся к музыке. Иногда будем возвращаться. Сейчас хочется отметить человека, который давно уже не с нами. Он скончался в 97-м году прошлого века. Прожил 33 года, родился в 64-м. Евгений Белоусов. Наверное, многие помнят его. И этот один из главных его хитов «Девчонка, девчоночка». 62 года ему исполнилось бы сегодня. Женя Белоусов.

0: Так, Женя Белоусов, вот по поводу, я тут вспомнил, как человек, который нам прислал о том, что муж учительницы ходил к его маме, помните, была такая, ну, это как анекдот, наверное, что школьник Вася, случайно зайдя в подсобку школы, обнаружил там учителя спорта и учителя русского языка, и учительницу русского языка. С тех пор по этим предметам у него были только одни пятерки. Так, идем дальше. Добрый день. Первая моя школа, 74, город Днепр. Через три четверти переехали в другой город, Павлоград, Днепропетровская область, школа номер 4. Лия Степановна Колесникова, 73-й год. И еще первая учительница Корешкова Мария Константиновна, 70-й год, школа 67, город Киев. Подпись «Киевлянин», первый Б-класс. Еще хочу отметить классную руководительницу Левину Людмилу Борисовну, добавляет он. Добрый день, Павел и все радиослушатели. 79-й год, Галина Павловна, 8-й интернат. Впоследствии стал Суворовским училищем, город Львов. Подпись «Медвежатник». Валентина Степановна Васина, школа 122, город Горький, 62-й год. Подпись «Серафима из Наарии». С севера нам люди пишут, а? Молодцы, спасибо. Добрый день, Павел. Школа 20 имени ВЛКСМ. Город Ош, Киргизия, Евдокия Кузьминична. Написал Валера. Меня зовут Дина. Она написала вот что. Добрый день. 73-й год, Караганда, школа номер 1. Первая учительница Зинаида Ивановна Портнова. Сволочи, где-то ненавистница и антисемитка. То есть все вместе собралось в одном человеке, написала Дина. Чимкент, школа Клокова. 10 класс, руководительница Мария Сергеевна, директор Федор Михайлович, бывший танкист, Великую Отечественную, очень порядочная учительница и директор, Шимонов Максим, это что, подпись, что ли? Через 3 года Мария Сергеевна, или это директор Шимонов Максим, через 3 года Мария Сергеевна стала классной руководительницей у моей жены Даяновой Людмилы. Спасибо, Павел, удачи по жизни. Тут, по-моему, нет, нет, Максим, вы, это Максим написал, окей. Вам тоже удачи, Максим. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем его тоже.
1: Добрый день. Геннадий Аждот. Школа номер 7, город Луганск. Учительница Людмила Георгиевна Цветкова. Замечательная учительница и замечательный человек. Школа уже с 2014 года лежит в руинах.
0: Такое тоже наша действительность сегодняшняя. Так, вот номер для выборов, писал Виталий Кривожицкий. Ну, я еще буду его напоминать. Это для установления адреса, по которому вы голосуете. Сегодня не до этого. Еще одно голосовое сообщение. Слушаем.
2: Павел, добрый день. Людмила Сашкелона. Вспомнила свою учительницу, нашу замечательную учительницу из города Фрунзе. Тогда это был Бишкек. Вернее, Фрунзе, сегодня это Бишкек. И звали ее Людмила Михайловна Мельникова. Замечательный классный руководитель старших классов 4 по 10 класс. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, что откликнулись. Так, дальше. Добрый день, Павел Михайлович. Однако обдумай школу и очень ненормальный класс. Школа имени Кирова, село Каракемир, Алматинская область. Первые пары АТО и три учителя поменялись в течение 2 месяцев. Имена не помню. Потом Расликова Любовь Петровна. Потом старшая школа, 5 класс. Три учителя быстро отказались, четвертая получила инфаркт. После этого вручили нас опять Росликовой. И, может быть, мы не были ненормальный класс, но все спортивные соревнования, КВН, сказки и т.д. мы всегда побеждали. Написал Юра. Моя внучка пошла в школу, прислала Василиса фотографию своей внучки. Это сейчас, сегодня. Добрый день, Первое радио. Здравствуйте, дорогой Павел Михайлович. Моя первая учительница была, звали ее Ирина Васильевна. 72-я школа, КЗАР, Ташкент. Тут как 72-я, Дима. Ну, наверное, я правильно, надеюсь, правильно сказал. Добрый день, 82-й год, Бурятия, Улан-Удэ, школа 43. Первая моя учительница, замечательный светлый человек, Тамара Ивановна Черных. Всех школьников с первым днем знаний, Елена Батьям. Здравствуйте, Павел. Моя первая учительница Мария Михайловна Шубина. Школа 15, город Термес, Узбекистан. Михаил Одашарон. 62-й год. Здравствуйте все. Александра Григорьевна Горшкова. Школа 56, город Баку. Без подписи. Голосовое сообщение еще от кого-то. Слушаем.
3: Мою первую учительницу звали Нина Леонидовна. Самая нежная, самая красивая, самая-самая-самая для меня первоклашки. Она была всем и все. Город Кишинев, 46-я школа, старая почта. Я Михаил.
0: Самое-самое. Валентина Васильевна, школа 246, Ташкент. Подпись «Безликий». Город Ташкент, 42, школа 42, 58 год. Фрида, Холон, первая учительница Евдокия Афанасьевна. Это Фрида написала. Натанель, сколько школ разбомбили в Украине русские фашисты, уму непостижимо. Моя первая учительница была Гусева Елена Павловна. Моя первая учительница Лариса Алексеевна, которая вела нас в младших классах, а потом с нами была как классный руководитель и английский язык. Элла Азимовна Рябочкина, школа номер 13, город Грозный, 81 год. Павел из Кирьятгата, сам я с 73 года. Школа номер 17, Багдадский район, Серова, учитель Анна Сергеевна. Серова, учитель Анна Сергеевна. Александр, Узбекистан, 82 год. Я вот не понял, тут все большими буквами. Серова, учитель Анна Сергеевна. Людмила, что-то, возможно, перепутал. Добрый день, Дарья Денисовна. Средняя школа 6, Украина, Харьковская область. Написала Людмила. Классный руководитель Надежда Ивановна, Украина, Хмельницкий, 10-я школа. А, Надежда Ивановна, точка, Украина, запятая, Хмельницкий, 10-я школа. Нас было только 2 еврея в классе, но я со стороны учителей не чувствовал антисемитизма. А со стороны одноклассников, да. Обычно это явление проявлялось со стороны украинских учителей. У русских этого не замечала Ольга. Сабаск, добрый день. Анна Петровна, школа 5, Печенга, Мурманский край, за Полярным кругом, 71 год. Всех с 1 сентября. Здравствуйте, Анна Викторовна, город Ялта, Лариса из Ашдода. Учительница Ирина Петровна, 233-я школа, Ташкент, Владимир Берлин написал. Школа 90, Киев, первая учительница Александра Андреевна. Запомнился на всю жизнь, 1 сентября я перепутал класс и попал совсем в другой коллектив. Но учительница пришла и забрала меня в родной Г-класс, Вадим С. Так, господа, я, к сожалению, тут еще штук 20 сообщений, я их прочту завтра обязательно. Сегодня просто физически не успеваю, но хочу низкий поклон отвесить тем, кто ответил на мою просьбу, прислал. Я знал, что вы помните их учителей. И они знали, что вы их помните. И мы все знаем, что мы помним наших первых учителей. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня, 1 сентября 2026 года, о них вспомнили.
4: День артиста на Первом радио.

Даже если вы сейчас сидите в глухой дорожной пробке, этот ритм заставит вас покачивать головой в такт. Друзья, перед вами песня, которую без преувеличения знает абсолютно каждый человек на нашей планете. В 1977-м этот суперхит под названием «Stayin' Alive» не просто возглавил чарты по всему миру. Он превратил группу Bee Gees в главных музыкальных богов планеты. В эфире Первого радио «День артиста». Вы смотрите, а точнее слушаете праздничный сериал к 80-летию Барри Гибба, старшего из братьев, гениального автора и главного архитектора легендарной группы Bee Gees. И сейчас пришло время рассказать вам о том, как из глубокой личной трагедии, из заброшенного французского подвала родился главный медицинский феномен поп-индустрии. А ведь бежать во Францию братьев заставили суровые британские законы. Дело в том, что в середине 70-х правительство Великобритании ввело для суперуспешных музыкантов просто грабительские налоги. Государство забирало до 98% от всех их авторских отчислений. Чтобы банально спасти свои честно заработанные деньги, Bee Gees были вынуждены спешно объявить себя налоговыми эмигрантами и бежать из родной Англии. Барри увез команду в старинный замок Шато-де-Рувиль, где студия находилась прямо в сыром подвале. Условия были спартанскими, но настоящий кошмар начался, когда посреди записи у их штатного барабанщика Денниса Брайона внезапно умерла мама. Музыкант бросил все и улетел на похороны в Англию, но его можно было понять. Заменить его в глухой французской провинции было некем, а электронных драм-машин в 77-м еще не существовало. И тут Барри Гибб придумывает безумную вещь. Он заставил звукорежиссера взять магнитную ленту с уже записанными барабанами из предыдущей песни «Night Fever», вручную вырезать ножницами ровно 2 секунды идеального бита, склеить эти кусочки клеем в кольцо и намотать на студийный магнитофон. Ленту натянули вокруг микрофонной стойки, и вот этот самодельный круг крутился сутками напролет, выдавая гипнотический, идеально ровный механический стук. Так Bee Gees чисто случайно изобрели первый в истории музыки барабанный луп. Когда песня вылетела в радиоэфир, желтая пресса тут же написала, что Барри сошел с ума и нанял робота. Но настоящий шок случился позже, когда песню начали исследовать ученые. Оказалось, что Барри интуитивно выстроил темп песни ровно в 103 удара в минуту. Кардиологи официально признали этот ритм идеальным для проведения непрямого массажа сердца. Американская кардиологическая ассоциация до сих пор, между прочим, учит реаниматологов спасать людей, напевая про себя припев «Stayin' Alive». Эта музыка в буквальном смысле спасает тысячи жизней ежедневно. Но этот невероятный триумф запустит в Голливуде такую цепную реакцию, которую братья уже не смогут остановить. Очень скоро Барри Гиббу придется вступить в жесткую кулуарную схватку с грозным голливудским продюсером, чтобы отстоять одно единственное слово в названии будущего фильма, который навсегда изменит мировую моду. О том, как Барри все-таки переспорил боссов киноиндустрии и почему весь мир охватила субботняя лихорадка, я расскажу вам уже в следующем выпуске, не переключайтесь. А пока на первом великая и бессмертная «Stayin' Alive» легендарных Bee Gees.

Говорю всем до свидания, господа. Как я уже сказал, сообщение, которое я не успел прочитать сегодня, я обязательно прочту завтра. У нас сейчас в 2 часа программа «Вопрос ребром». Марк Кричевский будет беседовать с Евгением Совой, а Сова будет беседовать с Марком Кричевским. И, возможно, вам удастся задать им вопросы на двоих. Он депутат партии НДИ, как вы знаете. У нас предвыборный период горячий. И программа, надеюсь, будет тоже горячая. Всем хорошего дня. Бай-бай.

0: Реклама. Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: Алло, ты где?
2: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
1: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
2: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
1: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
0: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: В Газе захвачен высокопоставленный террорист Хамас. Сам подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, находящийся в поселке Натива Асара около границы с сектором Газа, заявил, что некоторое время назад в Газе израильскими военными был захвачен высокопоставленный террорист Хамаса. Он также сообщил, что Цааль контролирует около 70% территории Газа, где теперь нет ни зданий, ни туннелей. Кац подчеркнул, что Цааль не уйдет из Газа до тех пор, пока в секторе есть хотя бы один туннель террористов. При этом он добавил, что и после того, как последний туннель будет уничтожен, Цааль останется в регионе для обеспечения безопасности израильтян, проживающих в западном Негеве. Ранее источники в Газе передавали, что была попытка захвата спецназом Цааля некого жителя палаточного лагеря на западе города Газа. Хамасовский палестинский информационный центр утверждал, что операция провалилась, и израильские военные отступили. Позже по целям в указанном районе были нанесены авиаудары. Судя по фото и видео из Газа, есть убитые и раненые, сведения уточняются. По данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, сегодня утром в ДТП по дороге в школу пострадали трое учащихся и учительница. Все четверо получили легкие травмы. В Иерусалиме 11-летний мальчик был сбит автомобилем и доставлен в больницу Шарей Цедек. Примерно через 20 минут в районе Бейт-Ханина автомобиль сбил 16-летнего подростка, ехавшего на электровелосипеде. Он также был доставлен в Иерусалимскую больницу Шарей Цедек. В Димоне автомобиль сбил 16-летнюю девушку, направлявшуюся в школу. Ее доставили в больницу Сорока в Бершеве. Кроме того, в Израильской долине в ДТП получила легкие травмы 51-летняя учительница. Ее доставили в больницу Аэмек в Афуле. Всего с 7 до 9 утра парамедики МАДА оказали помощь 22 пострадавшим в ДТП по всей стране. Один человек находился в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести, 19 человек – легкие травмы. 10 представителей сирийских сил безопасности получили ранения в вооруженных столкновениях с друзами в юго-западной провинции Ас-Суэйда. Столкновения начались накануне вечером после того, как в стычке с солдатами погибли два друза. Правительственные войска выпустили по жилым кварталам несколько минометных снарядов и начали обстрелы с пулеметов. Эти обстрелы были направлены против мирных жителей. В результате был ранен 10-летний мальчик, сообщила подчиняющаяся шейху Хикмату Аль-Хиджире ополчение Национальная гвардия. Город Ас-Суэйда и примыкающие территории – последние в Сирии, которые находятся под контролем местных сил самообороны. Центральная власть стремится установить над ними полный контроль, как это было сделано с курдскими районами, чья автономия была разгромлена. ФСБ России задержала жительницу Камчатской области, которая, как утверждается, собирала сведения по заданию украинской разведки, а также склоняла российских военнослужащих к сдаче в плен. Ее действия квалифицированы как государственная измена. Установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло приискание и склонение военнослужащих Камчатского края к сдаче в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения специальной военной операции, сообщил представитель ФСБ. Следственным отделом ОФСБ России по Камчатскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 «Государственная измена» Уголовного кодекса Российской Федерации. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заявила пресс-служба российской контрразведки. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне-Ашдоде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери и на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
0: В эфире программа «Вопрос ребром».
6: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на первом радио программа «Вопрос ребром». И, как сказал коллега Марк Гулян, меня зовут Марк Кричевский, он это сказал тоже. И у нас в гостях депутат Кнессет партии «Наш Дом Израиль» Евгений Сова. Женя, привет.
7: Привет, Марк.
6: Ну и здравствуйте все, уважаемые радиослушатели. Давай начнем с главного. Главное, это сегодня 1 сентября. По-моему, 280 тысяч школьников пошли учиться, первоклассники и так далее. У тебя ребенок пошел в первый класс.
7: Младшая,
6: вот,
7: да.
6: Младшая, да. Я тебя на самом деле с этим поздравляю.
7: Спасибо, да.
6: Скажи мне, вот сейчас очень много говорят о проблемах в области нашего образования, и низкие баллы по международным проверкам, и нехватка учителей, и низкая квалификация учителей. Скажи, вот на твой взгляд, почему вот так все это произошло, и что можно с этим сделать? Потому что главное богатство Израиля — это мозги ее жителей, и все. А с мозгами как раз, как мы видим, по результатам возникают проблемы.
7: Во-первых, хочу поздравить не только учеников, 2 миллиона 600 тысяч учеников, 180 тысяч первоклашек, поэтому поздравляю не только учеников, поздравляю родителей и поздравляю весь педагогический состав, у нас порядка 240 тысяч учителей, сотрудников системы просвещения, которые для них тоже это важный день, и выдержать годы работы, особенно во время короны, во время войны, во время эвакуации, как это происходило на севере, на юге. Это непросто, поэтому это большой вызов для всей системы. Я тебе скажу так. Мое видение ситуации, я это сказал, кстати, на заседании комиссии по образованию, которая была в прошлый четверг, буквально за несколько дней до начала учебного года, пришел Йоав Киш, министр просвещения, ровно на 32 минуты. 32 минуты, сказал: вы, депутаты, не уважаете комиссию по образованию. Я говорю: господин министр, вы не уважаете комиссию по образованию, если вы перед началом учебного года находитесь в своем графике всего 32 минуты. И я ему задал очень простой вопрос. Почему вы, господин министр просвещения, запретили публиковать данные специального управления, которое занимается исследованием успеваемости наших учеников? То, что называется на иврите РАМА, аббревиатура. Он сказал: потому что мне не нравятся методы изучения. Я говорю: нет, вы запретили, потому что данные, которые получаем каждый год от этого управления, они удручающие. И поэтому вам не нравятся методы исследования. Если бы эти данные были хорошие, вы бы первые побежали в СМИ с этими данными и рассказывали, как вы, министр просвещения, гордитесь успеваемостью наших учеников. Это первое. И я очень рад, что вчера юридический советник правительства потребовала публиковать данные. Я не знаю, может, он пойдет в суд и потребует в судебном порядке позволить ему не публиковать эти данные. Но эти данные показывают, что у нас системный кризис в системе просвещения. И в меньшей степени это связано с бюджетами, в большей степени это связано с распределением бюджетов. И, как известно, система просвещения неоднородная в Израиле. У нас есть то, что называется мамлахти государственная, у нас есть мамлахти дати, у нас есть ультраортодоксальная система, там вообще просто какая-то автономия, и никто туда даже не пытается даже зайти и проверить вообще успеваемость, а из 180 тысяч первоклашек более 40, почти 43% это либо арабский, либо ультраортодоксальный сектор. То есть фактически 90 тысяч, чуть меньше 90 тысяч первоклашек сегодня идут без какого-либо контроля в школу. То есть мы как государство не знаем, что происходит в арабском секторе, потому что там явно сионизма никто не учит, и мы не знаем, что происходит в ультраортодоксальном секторе, при том, что государство продолжает спонсировать систему ультраортодоксальных школ. Поэтому первое, что мы предлагаем и говорим, это такая, я не люблю слово уравниловка, но я люблю слово база. То есть база, на основе которой создается, кроме начальных предметов, то есть лимудей, либо основных предметов, там они идут с 1 по почти по 9 класс, основные предметы должны изучаться во всех школах. Ребенок, который идет в Бейтар-Элите, в Элиаде, в Бнебраке, даже в Иерусалиме.
6: В Альфахме.
7: Не-не, я говорю сейчас про ультраортодоксальный сектор, должен знать, что он идет сегодня в первый класс, через 11 лет, когда ему исполнится 17 лет, он получит первую повестку из армии, и в 18 лет он придет в военкомат. Это то, что сегодня уже нужно объяснить ребенку в первом классе. Соответственно, здесь уже сопутствующие вещи, кроме математики, английского, компьютеров, то, чему не учат во многих ультраортодоксальных школах, там не учат, кто такой был Герцль, Жаботинский, историю современного Израиля они учат только на последующих этапах, и то в контексте некого государства, которое существует, в котором мы живем, то, что это еврейское государство, то, что за это государство проливают кровь солдаты армии обороны Израиля, они это не учат. И это плохо, потому что многие дети не знают, что такое сионизм, не знают, что такое служба в армии, не знают, что такое обязательство в качестве гражданина еврейского государства. Та же самая система в арабском секторе. В арабском секторе есть сегодня такая тенденция. Многие граждане арабского происхождения, особенно в смешанных городах, предпочитают записывать своих детей в государственные школы, а не в школы арабские.
6: Потому что надо отдать должное арабов, я прошу прощения, что я тебя перебиваю, они все-таки нацелены на образование своих детей. Мы это, кстати, видим в аптеках, в больницах. У них есть стремление получить образование.
7: Не только юриспруденцию многие арабы учат, ну, да, инженерные специальности. Сегодня очень много арабов, которые отправляют изучать специальности за границей. Слушай, в Израиле проживает более 2 миллионов граждан арабского происхождения. И понятно, что их интеграция — это задача в том числе государства,
6: да,
7: тоже.
6: Да, но вы, например, как политики, вот это вот переходим к политике, потому что действительно образование — это основа. Нет образования, нет ничего. Здесь это правда. Безопасность, образование.
7: Только можно одно предложение, да, закончу по поводу образования, потому что мы потом не вернемся, okay, к этому. Смотри, в 2022 году, когда уже заканчивалось наше правительство, когда Либерман был министром финансов, и Фарша Шабитан была министр просвещения, многие уже забыли, но мы провели большую реформу, в рамках которой мы существенно подняли начальную ставку для учителя. То есть, если, скажем, 5-6 лет назад учитель приходил в школу, у него не было специального образования для учителя, то, что называется туда Тора, и он просто хотел работать. 5-6 тысяч шекелей, иногда даже меньше минимума, если ставка менее 100%. Мы подняли это. То есть наше правительство и Либерман как министр финансов сделали так, что начальная зарплата учителя сегодня составляет в районе 9 тысяч шекелей. Плюс мы увеличили за классное руководство. Но еще важно, мы сделали в той реформе, и, к сожалению, нынешнее правительство за 3 года практически не использовал этот пункт, потому что они ругались с профсоюзами, они ругались с Яфой Бен-Давид, с Рана Мейерзом, они пытались...
6: Хотя Яфа Бен-Давид, она ликудница.
7: Неважно, в данном случае она выступала за профсоюз учителей, и это очень... Там нужно найти подход к ней. Не нашли подход. Они не сделали то, что мы сделали, очень важный пункт в реформе, это личные контракты. Скажем, если есть директор школы, который хочет, у него есть, например, нехватка учителей математики. Очень сложно сегодня найти учителей математики. Бывшие советские учителя, которые приехали в 90-х, уже вышли на пенсию.
6: К сожалению,
7: к сожалению, да. Хотя тогда они заполнили эту брешь.
6: Да.
7: Сегодня он говорит, у меня есть, например, человек, который хочет взять перерыв в работе, там, не знаю, в Айтеке. 5-6 лет поработать в школе. Но он не придет работать на 9 тысяч шекелей.
6: И самое главное, ты знаешь, я...
7: А личный контракт, который мы ввели, предусматривает до 18 тысяч шекелей. Личный контракт, который директор школы может сделать, там, до 10% от общего количества сотрудников в школе. И это надо продвигать, чтобы зарплата учителя была выше, соответственно, больше качественных людей захотят идти в систему образования. Но это вопрос, который не решается за один год. Это может занять от 5 до 7, даже до 8 лет.
6: Я скажу так, что вот так как я, ну, связан, так сказать, с семейными узами, с Хайтеком, он действительно, люди, которые много лет работают в Хайтеке, что называется, выгорают, угу, очень многие хотят пойти в школу и готовы,
7: да,
6: преподавать. Это правда.
7: Это не только разрядка, это еще и желание что-то внести.
6: Ну да, шлихут такой.
7: Да, шлихут, да. Да,
6: хорошо,
7: послание такое.
6: У меня тогда у тебя такой вопрос. Раз ты уже, я это на потом оставил, но все-таки.
7: Ты про арабов хотел, да? Ты коснулся.
6: Да, конечно. Ты вот, их действительно 2 миллиона. Вот, вот этот союз Рамы Сигаловича, который, ну, мне кажется, меняет правила игры. Так вот, до какой ситуации мы, ну, не мы, мы, вы, там, я не знаю, сионистские политические партии, будете избегать арабских партий? Что вам от них надо? Тот же самый Мансур Аббас сказал, Израиль — еврейское государство, мы это признаем. Окей, он сказал это на иврите. На арабском он объяснил, мы это сделали для того, чтобы... Все нормально. Они все равно, у них на лбу не будет звезды Давида. Они все равно не станут большими патриотами, чем евреи. Вот на каком этапе вы скажете, да, нормально.
7: А давай начну с конца.
6: Давай.
7: У меня нет проблем с арабскими гражданами Израиля. У меня есть проблема с их представителями в КНЕС. Я сейчас объясню.
6: С Мансуром Аббасом тоже?
7: Я объясню. В том числе, да. Когда он говорит про палестинское государство, да. Я объясню. До 92-го, даже до 96-го года в Израиле более половины граждан арабского происхождения голосовали за сионистские партии. Партия Авуда имела мандат, партия Мерец имела целый мандат от них. Я тебе даже... Не надо открывать секреты, посмотри результаты выборов ноября 22 года.
6: Они за ШАС голосовали.
7: Нет, за ШАС и за Ликуд. Есть целые советы, региональные советы на юге, где глава совета, член центра Ликуда, где 300, 400, а то и 500 голосов. Вся хамула голосует за Ликуд, причем я говорю про бедуинские племена, и у них нет проблем, они голосовали. Потом, когда Бен-Гвир отправил туда полк пограничной охраны, полиции, чтобы снести там незаконно построенный дом, так они все звонили в канцелярию Нетаньяху, кричали: мы члены центра Ликуда, что вы вытворяете? Это не помогло, кстати. То есть я еще раз говорю, у меня нет проблем с гражданами, которые абсолютно лояльны, которые знают, что есть не только права, но и обязанности. Есть 2000 арабских граждан, которые служат в армии, есть у нас бедуинский батальон, есть арабы-христиане, и я очень хочу, чтобы закон о призыве, который мы продвинем и намерены продвинуть, касался в том числе арабов. У меня есть проблема с их представителями. Поэтому я, когда сегодня вижу, и когда Либерман объявил, что Хамед Амар, наш представитель друзов, будет кандидатом на должность министра внутренней безопасности, так как проблема в арабском секторе уже давно вышла за рамки арабского сектора. Убивают не только арабы друг друга, убивают уже... Есть война кланов уже не только в арабском секторе. Я вдруг увидел, причем я это вижу по реакции, в самых разных городах есть немало арабских граждан, которые сегодня будут голосовать за нас, именно из-за Хамеда Амара. И это хорошо, потому что если арабы будут голосовать за сионистские партии, значит, мы сможем создать сионистское правительство, которое решит вопросы, которые мы не сможем решить с партией РАМ.
6: Объединение РАМ с Сигаловичем.
7: Да, это не важно. В данном случае Сигалович ничего не решает. Две вещи, которые РАМ никогда не поднимет руку за. Они не будут голосовать за закон о призыве, хотя я слышу, что Мансур Аббас когда-то выступал и говорил, он не против некого призыва по согласию. Нет такого призыва по согласию. Арабский гражданин, которому исполняется 18 лет, должен явиться в военкомат, согласно нашему закону, так же, как должен явиться друз, черкес, еврей, не еврей, старожил, репатриант, неважно. Вот, когда он придет в военкомат, ему и найдут место. Понятно, что его не возьмут сразу на курсы летчиков или в спецназ генштаба, но есть немало мест в больницах, есть немало мест в пожарной охране, в конце концов в полиции, где тоже нужны арабские сотрудники, и много солдат, женщин, военнослужащих проходит военную службу, будучи в полиции, у них голубая форма полиции. Я не вижу проблем, чтобы араб сделал то же самое, а не отправлять его в Иорданию учить медицину, а в 25 лет или там 24 года у него преимущество перед еврейскими студентами. Причем я тебе более того открою еще одну важные данные, о которых, возможно, даже не знаешь ни ты, ни радиослушатели. 48% сегодня выпускников медицинских факультетов, которые возвращаются в Израиль и подтверждают диплом, это представители арабского сектора. И практически все эти люди, все эти студенты, которые будущие врачи, нынешние врачи, они сдают экзамен, они не проходят военную службу. То есть если я беру сегодня батальон, например, резервистов, мало того, что у меня нехватка в армии, у нас жутко не хватает людей. Поэтому мы говорим,
6: и очень не хватает медицинских сотрудников в армии.
7: Это кто-то дело, потому что если я как государство доверяю судьбу пациентов кардиологического отделения в центре страны жителю там Тамара, Умльфахама или Тайбы, то почему я ему, не могу ему доверить, например, полк солдат 600 человек, потому что он также может проходить резервистские сборы, будучи военным врачом. Поэтому это тоже еще один вызов, который мы намерены решить в рамках закона о призыве
6: для
7: всех.
6: Окей, но если ты говоришь
7: то есть
6: о
7: я
6: такой
7: не против,
6: интеграции
7: я
6: арабских
7: не против.
6: Граждан, но не бывает, знаешь, здесь играю, здесь я рыбу заворачиваю. Не бывает, если ты интегрируешь их в общество, ты должен и относиться к их представителям в Кнессете как к таким же депутатам, как и все остальные Вот о чем речь.
7: Не факт. Почему я должен относиться к тому, что говорит представитель РАМ? Почему, если они говорят вещи после 7 октября, которые несовместимы с моей идеологией, почему я должен к ним относиться? Я хочу, чтобы партия НДИ, и я представляю конкретно партию НДИ, чтобы она была фундаментом сионистского правительства. Почему мы хотим сионистское правительство? Закон о призыве мы не проведем в правительстве меньшинства. Мы не проведем это с арабами или, например, арабы против выступают против закона о возвращении. Есть депутаты, арабские депутаты. Я не говорю сейчас про Хадаш-Таль, там, про Тиби, про Уда или там про других депутатов. В РАМе тоже, в партии РАМ тоже есть депутаты, которые говорят, мы против закона о возвращении, потому что есть арабы, которые хотят жениться на женщинах из палестинской автономии, хотят привозить женщин из палестинской автономии в Израиль, а я не хочу, чтобы они привозили сюда. Хотите жениться, переезжайте в палестинскую автономию. Я не хочу увеличивать количество арабского населения за счет свадьб с женщинами из палестинской автономии. Я не хочу. Поэтому в Израиле существуют ограничения. Есть закон о гражданстве, который, с одной стороны, дискриминирует арабов, да, с другой стороны, сохраняет еврейская идентичность государства.
6: Во-первых, арабы в любом правительстве будут меньшинством, и большинство может это не принять.
7: Но не критическим большинством, которое определяет судьбу правительства.
6: А во-вторых, и самое в главных, еще раз, я тоже этого не хочу. Но если мы стремимся интегрировать 2 миллиона человек, то хочешь, не хочешь, мы должны интегрировать их политических представителей.
7: Нет,
6: иначе не бывает.
7: Я хочу, чтобы арабские граждане понимали, что голосуя за представителей, которые думают в первую очередь о палестинцах, они не смогут успешно интегрировать себя. Я хочу, чтобы арабские граждане видели, например, вспомнили того же Либермана, который был министром инфраструктуры в 2001 году. Кстати, сегодня это актуально, потому что ты слышал, что последние 2 дня происходит на опреснительных установках. Еще непонятно. Мы еще до конца не знаем, что там на самом деле произошло. Но то, что в 2001 году, будучи министром инфраструктур, Либерман как раз занимался в том числе улучшением ситуации в арабском секторе, это ему помнят. Помнят, что он как министр инфраструктур сделал больше для улучшения инфраструктур в арабском секторе, чем, например, Ахмад Тиби, который 30 лет в Кнессете, и который, в принципе, ничего толком не сделал.
6: Правильно.
7: Я хочу, чтобы они голосовали за сионистские партии.
6: Еще раз, Жень.
7: Я не говорю, что они все должны за НДИ голосовать. Евгений. Пускай голосуют за сионистские партии, а дальше
6: Евгений,
7: пусть они меняют свою риторику.
6: Еще раз. А Виктор Либерман, и мы идем на рекламу, сделал для арабского сектора только потому, что в руках у него была государственная власть. У Ахмада Тиби, я не хочу сказать, я не поклонник Тиби, но не мог сделать столько, сколько министр, потому что у него нет в руках государственной власти.
7: В 2015 году он получил от Нетаньягу большой пакет помощи на 15 миллиардов, который Нетаньягу успешно забыл. В 2021 году, когда правительство Беннета Лапида приняло решение правительства 5.5.0, мы сейчас после рекламы подробно поговорим об этом, потому что Нетаньягу об этом рассказывал
6: на интервью
7: в 9 канале. Давай, ты хочешь уйти
6: хорошо,
7: на рекламу?
6: Давай оставим
7: на минуту эту тему, потому что эта
6: хорошо.
7: Тема очень важная и подробнее
6: поговорим. Евгений Сова в нашем эфире.
8: Вопрос ребром.
4: Реклама.
9: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
10: Ля Вака Лока.
9: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
11: Мединат Иудим, 60.
10: Ля Вака Лока.
11: Ля Вака Лока.
12: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
4: Реклама.
8: В эфире программа «Вопрос ребром».
6: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Евгений Сова, депутат Кнессет партии «Наш дом Израиль» в нашем эфире. Евгений, вот тот вопрос, который ты поднял, я бы хотел расширить. Дело в том, что мы все находимся в предвыборном периоде. И все партии, партия «Наш дом Израиль» не исключение, пытаются сказать: мы самые лучшие, голосуйте, естественно, за нас, потому что мы. Это норма, это правило игры.
7: Я не помню, что мы говорим, мы самые лучшие. Мы говорим, что мы альтернатива.
6: Ну хорошо, альтернативная, да. Самая лучшая альтернатива.
7: Альтернатива всегда одна, знаешь.
6: Окей.
7: Если ты уже затронул филологию.
6: Но тут мы говорим простую вещь. Естественно, избиратели будут пугать, избиратели им будут врать и так далее. И вот ты задел тему 53 миллиардов шекелей. Дело в том, что мы помним, до выборов 1 ноября 2022 года говорили 53 миллиарда, дали арабам 53 миллиарда, 53 миллиарда. И я помню первое заседание в январе, по-моему, 1 января 2023 года было первое заседание этого правительства. И один из министров, который поверил в 23 миллиарда, заявил...
7: 53 поверил.
6: 53, да. 53. Это реально, это можно найти. Да. Он заявил премьер-министру, надо отменить эти 53 миллиарда.
7: А их не было.
6: А он говорит, их нет.
7: Да.
6: А потом в интервью господину Белодубровскому Нетаньяху опять на прошлой неделе или на этой неделе, да?
7: Неделю назад.
6: На неделю назад заявил о том, что были 53 миллиарда. И наверняка люди ему верят, премьер-министр врать не может.
7: Давай мы расставим все точки над «и». Дело в том, что в 2015 году мы начали говорить до рекламы.
6: Я не про 53 миллиарда, это понятно, это фейк.
7: Я
6: про политическую рекламу и про фейки.
7: Я объясню. В 2015 году премьер-министр Нетаньяху, есть знаменитая фотография, где он сидит с представителями арабских партий, выделил правительство Израиля под руководством Нетаньяху в 2015 году выделило 15 миллиардов долларов на 10 лет.
6: Долларов или шекелей?
7: 5 лет. 15 миллиардов шекелей на 5 лет. Пятилетка. То есть по 3 миллиарда в год. Все тогда сказали, как, деньги даешь тем, кто палестинцев поддержит. Это было представлено как программа по развитию арабского сектора.
6: Особенно инфраструктура, я помню.
7: Там не только. Там, например, увеличение классов в школах, экономические программы для муниципалитетов, усиление, например, дополнительное строительство полицейских станций в арабском секторе. В 2021 году, то есть эта программа успешно работала, каждый год там 3 с лишним миллиарда выделялся на арабский сектор, хотя, если ты берешь процентное соотношение населения, то гораздо больше они должны получать. То есть если вы граждане такие же, как и мы, то, по идее, государство должно вам строить так же дороги, как оно строит где-нибудь в Бершеве, в Лавашкелоне или в Аждоде. Но все время выделяли эти 3 миллиарда. Почему? Потому что Тиби и товарищам было важно показать, что даже будучи в оппозиции, они сумели добиться такого эффекта. А Нетаньяху тоже было это выгодно. Он рассказывал, смотрите, не было лучше премьер-министра в истории, чем я, как он рассказал на выборах в 2021 году, еще до короны, который столько дал денег арабам. Это же он говорил где-то там в Назарете, я уже не помню где. В 2021 году правительство Беннета и Лапида, и Либерман, министр финансов, принимает решение, правительство 5-5-0. В рамках этого решения выделяется определенная сумма в районе 20 миллиардов шекелей на 5 лет. То есть в среднем где-то около 3.8 в год. Опять же, это все видно, это же решение правительства. Это же не деньги, которые коалиционные. И за полтора года правительства Беннета и Лапида было переведено чуть менее 3 миллиардов шекелей. Теперь Нетаньяху выстроил этот фейк, вранье, чистой воды вранье, его повторяли, пока было наше правительство, его повторяли, как правильно ты заметил, министры нынешнего правительства, они это повторяли даже после того заседания в январе, и они его повторяли на протяжении 4 лет, когда за 2023, за 2024 и 2025 год, как ты думаешь, сколько, согласно этому решению, было выделено денег на арабский сектор? 12 миллиардов шекелей.
6: 3 миллиарда. Там...
7: Больше, 12, 11,8, и мы не знаем, сколько еще в 2026 году, потому что 26 год еще не закончился. То есть в конце 26 года мы увидим, сколько было выделено. Сокращение небольшое, там менее 5-7% было из-за войны. Из-за войны вообще всех сократили. Там сократили бюджеты, там, помнишь, был такой флет, там сокращали там сначала на 5%. И сократили эту помощь тоже. Хотели даже сократить помощь даже управлению по восстановлению севера и юга. Хотя это парадокс. Ты даешь деньги, тут же забираешь назад. И вот это правительство под руководством Нетаньяху продолжило решение правительства Беннета и Лапида 5-5-0. Теперь, насколько нужно быть, извини за выражение, идиотом, да, я не хочу обижать людей, которые в это верят, но это идиотизм верить в такие слова, вместо того, чтобы посмотреть решение правительства, увидеть, что за 3 года нынешнее правительство не только не отменило предыдущее решение правительства, но и продолжило выплачивать, согласно решению 5-5-0, деньги на арабский сектор. Вот реально премьер-министр держит за дебилов людей, которые в это верят.
6: Я на самом деле...
7: И самое главное, извини, Марк, он говорит вещь, которая противоречит саму себе. Он говорит, Либерман выделил, а я отменил. Что ты отменил? Ты вернул деньги назад? Если бы он сказал, я вернул деньги назад, я бы еще, может быть, как-то с этим смирился.
6: А я тебе скажу, тут это же психология толпы и психология избирателей. Каждый отдельный человек, он может быть невероятно умный. Когда это избиратели, то память у избирателей, как у аквариумной рыбки. Доплыл до конца аквариума и все забыл.
7: Поэтому есть факт-чекинг. Каждый журналист, который работает,
6: журналист, да,
7: должен проверять.
6: Но гражданин, который отработал смену на заводе, ты не можешь от него это требовать. Хорошо. Борьба за русскую улицу. Давай так, новые...
7: Борьба за улицу, это всегда звучит романтично.
6: Борьба за улицу. Беру в кавычках русские голоса. Дело в том, что уже какое-то время назад казалось, что это уже не имеет никакого значения, потому что, опять же, русскоязычные израильтяне голосуют, ну, как все, знаешь, разошлись по своим квартирам, назовем это так.
7: Заблуждение.
6: Возможно, но ты знаешь, я обычно общаюсь с молодежью, и даже не только с молодежью, и наша компания, каждый голосует за разные партии, нету такого, что все голосуют за партию, там, «Наш дом Израиль», «Ликут» или там, «Я сейчас за Ниценкота», нет, все голосуют за свое. Но сейчас создается впечатление, что как бы все обратили, условно, русских внимание, насколько это впечатление, раньше у меня не было такого впечатления, насколько это впечатление, на твой взгляд, правильное, или ошибочное, не знаю.
7: Ну, если судить по партиям нынешней коалиции, я надеюсь, через два месяца они будут в оппозиции, то там не обращали внимания и не собираются обращать внимание.
6: Бенямин Нетаньяху Билл Дубровскому сказал, что это он русскоязычный человек.
7: А до этого сказали, что он выходец из Марокко.
6: Да, это правда.
7: То есть там важно знать, в какое время суток ты ему задаешь этот вопрос. Смотри, там еще слово «болтовня».
6: Не придирайся как премьер-министр.
7: Смотри, я не придираюсь, я считаю, что его, он политический противник, которого мы хотим сменить. И не потому, что он сказал болтовня в интервью, а потому, что он был 7 октября в должности премьер-министра. Это причина, по которой я считаю, что человек, который за 3 года не создал комиссию по расследованию и не сказал за 3 года, не принес извинения семьям погибших и не сказал, это в мою смену произошло, вот только за это я хочу, чтобы этот
6: интервью
7: не был премьер-министром.
6: Ты интервью, Сара, слышал? Она все объяснила.
7: У меня волосы стали дыбом, когда я послушал это интервью.
6: Она
7: это
6: все объяснила, как было по правде.
7: По правде.
6: А теперь вернемся
7: к русскоязычным. Во-первых, партии нынешней коалиции, я не вижу, как они вообще занимаются. Тем более того, я тебе скажу, что у меня было много претензий по работе министра абсорбции Фирософера, который вообще не замечал русскоязычных репатриантов. Кстати, война в Украине началась в феврале 22-го. Наше правительство закончило работать в декабре. Мы с марта по декабрь 22-го приняли ряд решений, опять же, возвращаясь к работе Либермана в качестве министра финансов, которые помогли многим репатриантам, которые сюда приехали без ничего. Я хочу тебе напомнить, сентябрь 22 года, мобилизация в России. У нас Россия до сих пор на первом месте по количеству репатриантов, хотя многие думают, что Украина, это не так. Украина уже не такой поток там идет репатриантов. Кстати, многие покинули, то есть из 156 тысяч репатриантов более 45 не остались в Израиле за 4 года. Отчасти это связано с долгой очередью записаться в Ульпан по изучению иврита, кто-то не смог найти работу подходящую, кто-то не смог.
6: Ну, вообще, Израиль тяжелая страна.
7: Израиль дорогая страна.
6: Дорогая.
7: То есть тяжелая
6: и непростая.
7: Израиль дорогая страна, и фактор дороговизны жизни стал для многих решающим. Некоторые либо вернулись, либо искали, поехали в другие страны. Слушай, репатриация была, я тебе напомню, не только из России и Украины. Приезжали из стран Балтии, из Грузии, приезжали из стран Средней Азии.
6: Слушай, мне профессор Ханин...
7: Те, которые находились вокруг России.
6: Мне профессор Ханин говорил, что более половины французских репатриантов вернулись, оставили квартиры.
7: Больше вернулись,
6: поэтому, да.
7: Знаешь, что французские репатрианты очень сильно злились на Израиль, потому что во время короны они же хотели, семьи привезли, а многие, которые оставался бизнес там, они на две страны жили. Во время короны вдруг они поняли, что они не нужны Израилю. Это тоже проблема.
6: Ну да.
7: Мы как партия оставили Министерство абсорбции в 2018 году, когда Либерман ушел с поста министра обороны. И 8 лет НДИ не было в Министерстве абсорбции. А многие почему-то до сих пор вешают на нас все проблемы Министерства абсорбции.
6: А теперь вернемся к русскоязычным израильтянам. Я имею в виду...
7: Проблемы
6: существуют. Нет, вопрос такой. Насколько это стал фактор
7: безусловно
6: на выборах? И второе, вот какие основные проблемы вы поднимаете...
7: Я тебе скажу. Во-первых, я считаю, что все попытки заниматься делегитимацией репатриантов, которые приезжают, называли их тут гоями, большевиками, коммунистами, те, которые приезжают за паспортом, дарконом, это, я считаю, что это прямое оскорбление репатриантов. Это прямое оскорбление репатриантов. Тем более начинать сравнивать и говорить, а вот эти приехали не такие, а эти такие.
6: Да.
7: Это катастрофа. Поэтому мы считаем, что у нас есть программа, мы озвучили программу, 15 пунктов, которые которые касаются репатриантов. Кстати, часть мы смогли сделать в рамках комиссии по реабсорбции. Напомню, 2 года она была в наших руках. Вот простой пример, Марк. Мы сумели сократить существенно очередь на признание дипломов. Когда приезжала сюда масса людей, ждали по год, чтобы признать, например, первую степень. Я уже не говорю, там вторая степень еще больше занимала. Взяли за это дело. Форвард был главой комиссии. Я занимался как член комиссии по реабсорбции и по образованию. Решили этот вопрос. Начали каждый день долбили. В итоге увеличили штат сотрудников в 2 министерствах. И в Министерстве репатриации, интеграции, и в Министерстве просвещения.

0: там не 16, не 20, почему нельзя в первый год добавить ему часы иврита? А я уже не говорю про пограничных детей, которые там 9, 10 класс. Представляешь, ребенок, которого сорвали в 9 классе, у него нет иврита, чтобы сдать багрут. Это значит, ты ему ломаешь всю жизнь, потому что с низкими оценками на иврите, как он сдаст на иврите багрут, чтобы потом поступить в университет, а ребенок способный, значит, надо добавить ему, а не сокращать. Потом я тебе приведу пример помощи на съем жилья. Мы дали 3000 дополнительных для репатриантов, которые приезжали, и такой был маанак, то, что называется. Его отменили, мы начали бороться за это, вот, в итоге оставили его на год. Но это же надо понимать, что цены на съем сегодня, это не цены, которые были 10-15 лет назад. Что касается, смотри, пожилых репатриантов, приезжают же не только молодые, приезжают и пожилые тоже. Социальное жилье, вопросы, которые...
1: Окей, я понял.
0: То есть целый ряд проблем, которые мы частично решили. Там соцнадбавка, переживший Холокост.
1: Скажи мне, кроме слов, вот те...
0: Можно я еще одну вещь важную скажу? Я тебе хочу сказать немножко так, знаешь, критика в адрес моих начинающих коллег, скажем так, из других партий, не будем называть сейчас пальцем, которые говорят, ничего не было сделано. Я, когда пришел в политику 7,5 лет назад, я дал должное всем, кто до меня делал на благо репатриантов, и я рад, что в 2021 году, когда Либерман был министром финансов, нам удалось реализовать то, что мы задумали. Но нельзя сказать, что 30 лет ничего не делалось. В 90-х годах когда начали строить комплекс социального жилья. В начале 2000-х партия НДИ уже была с 99-го года. Поэтому, знаешь, есть такое, на иврите говорят, цацниют. Немножко, чуть-чуть как бы опуститесь. Вот я понимаю, что все ждут...
1: Немножко скромности.
0: Да, все ждут, что вы сейчас пришли в политику. Политика — это профессия. Это занимает время, пока ты изучаешь, пока ты понимаешь, пока ты обрастаешь связями, пока ты можешь решить вопрос одним звонком. Сегодня, почему важно, когда мы говорим про НДИ, потому что партия, которая... У нас есть разные представители, кроме Либермана, меня, Юлии Малиновской, есть у нас коренные израильтяне, но все звонят нам с проблемами. И мы, когда звоним, решаем вопросы, там, не знаю, в Бен-Гурионе кого-то задержали.
1: Давай про НДИ.
0: Слушай, поменять кому-то жилье. Ты знаешь, сколько я решал вопросов, когда после войны многие хотели переехать с юга в центр страны, там куда-нибудь.
1: Евгений, решали
0: это.
1: Давай так. Вот уже скоро-скоро, да, 6 дней осталось до оглашения списка.
0: У нас список будет оглашен в воскресенье.
1: В воскресенье, да. А сегодня у нас вторник. Вот скажи мне.
0: Следующую программу ты уже сможешь огласить весь список.
1: Да,
0: огласите весь список.
1: Да. Насколько, во-первых, ты волнуешься, а во-вторых, ты знаешь, создается впечатление, что Либерман, ну, скажем, подписал или к вам пришло очень много людей. А знаешь как, а список, как говорится, Москва не резиновая.
0: Да.
1: А вот как с этим?
0: Я думаю, многие сейчас не согласятся с тобой, что ты использовал этот афоризм, особенно сегодня. Да.
1: Ну хорошо, да, ладно.
0: Многие уже не стремятся в Москву.
1: Это да, скоро надо бежать.
0: Скажи, Нью-Йорк не резиновый.
1: Да, хорошо, Нью-Йорк не резиновый, Лондон не резиновый. Тем не менее, вот нету такого ощущения, что креселка-то подрагивает.
0: Я не согласен с твоим определением. Есть на иврите хорошее слово, когда говоришь «волнуйся». Есть слово «митрагеш». Вот да. Как перевести «митрагеш»?
1: Митрагеш —
0: это не «волнуйся». Это ощущение ответственности, ощущение того, что ты испытываешь некие эмоции. Вот я испытываю эмоции каждый раз, когда я... Это уже будет 6-я предвыборная моя кампания. Это будет 6-й раз, когда я иду на выборы с партии НДИ. Естественно, я пришел в партию НДИ. Я всегда говорил, если когда-нибудь я хотел идти в политику, то только с партии НДИ.
1: Окей,
0: я
1: хорошо.
0: Я был наблюдателем от НДИ в 99-м году.
1: Смотри, СНДИ понятно, молодец.
0: Поэтому...
1: Самое лучшее.
0: Не надо оценку здесь, молодец, не
1: хорошо,
0: молодец.
1: Я
0: тебе говорю, что ты спросил или испытывал какие-то чувства.
1: Я спрашиваю тебя.
0: Чувства испытываю, конечно.
1: Чувства, ну, не, так сказать, возбуждения, это больше так сказать, а вот чувство волнения, что тебе может там не остаться места.
0: Нет, нет такого, не остаться места. Почему?
1: Ну, потому или что, какое-то не такое
0: смотри,
1: место.
0: Смотри, Марк, я понимаю, что все хотят изюминки, все хотят понимать, да, вот особенно, когда у нас сейчас Шарон Нир, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, заявил о том, что она не будет претендовать на место. Кстати, я...
1: А что, к сожалению, освободила место
0: нет,
1: в составе?
0: Это ты сказал. Я считаю, что Шарон Нир была очень... хорошим депутатом.
1: Смотри,
0: то, что произошло... Дай я закончу только мысль. То, что произошло, произошло. Я тебе могу сказать одну вещь. Я сегодня, когда я смотрю на людей, которые приходят в партию НДИ, я очень рад, что партия НДИ сегодня представляет разные слои израильского
1: это
0: общества.
1: Это прекрасно. Знаешь, как в футбольной команде.
0: Ну,
1: если приходит
0: закончить...
1: звезда, то кто-то сядет на лавку.
0: Марк, когда,

0: прошлый раз написали комментаторы, что ты прерываешь меня. Давай сейчас, чтобы сделать баланс сил в природе, я буду прерывать тебя. Хорошо? Потому что, да, я закончу мысль, а потом напишут,
1: а потом
0: Кричевский,
1: реклама.
0: Сегодня ты молчал, сова тебя заткнул. А я слава не хочу, чтобы писали, что сова заткнула
1: пусть
0: Кричевского.
1: Будет,
0: я хочу, чтобы был баланс сил
1: не
0: в природе.
1: Не надо баланса, потому
0: смотри,
1: что...
0: Смотри,
1: давай.
0: Продюсеры рады тому, что я сказал сейчас, когда они услышали это.
1: Да.
0: Видишь, все-таки это у тебя урок. Я хочу, чтобы...
1: Спасибо. Сегодня
0: чтобы...
1: 1 сентября.
0: Конечно, правильно. День знаний. День знаний и день уроков. Я хочу, чтобы люди понимали, что у нас сегодня есть несколько групп, которые поддерживают НДИ. Кроме новых репатриантов, старожилов репатриантов, у нас по разным оценкам от 40 до 50, может даже чуть больше, это голоса русскоязычных репатриантов. Соответственно, к ним отдельный подход. У нас есть, как я уже сказал, кроме Либермана и меня, Юлия Малиновская. Мы занимаемся этим. У нас есть цели, у нас есть программа. Мы работаем в этом секторе. Я работаю с этим сектором больше, чем я работаю даже с общеизраильским сектором. У нас есть сегодня друзский сектор, который, я надеюсь, мы получим больше голосов, чем мы получили. На прошлых выборах мы получили 14,5 тысяч голосов друзов. Сегодня, я думаю, что мы будем первой партией среди друзов, как партия НДИ. А по разным оценкам, это может быть даже быть почти до мандата может дойти. У нас есть сегодня вязаные экипы. Я не люблю, вот, так, как говорят на человека, вязаные экипа, типа кипа-сруга, представители
1: религиозного
0: сионизма. Обрати внимание, Рафи Беншитрит, который пришел, которого сын, которого погиб, Эль-Рой 7 октября.
1: Окей.
0: То есть это отдельный
1: случай.
0: И когда ты берешь комиссию, которая у нас заседала почти полторы недели, задача этой комиссии — это найти ту формулу, которая позволит всем этим вот этим трем-четырем секторам видеть не только своих представителей, но и видеть сильного лидера. То есть они,
1: окей,
0: они наполовину, ты знаешь, половина, может быть, чуть больше, они видят в качестве Либермана, они видят лидера, с которым они хотят идти в политику, которому они импонируют, которого они хотят видеть на посту премьер-министра, и там 40% людей, которых они хотят видеть в списке. Поэтому это задача комиссии, которая работала,
1: я
0: которая
1: понял.
0: Выслушивала кандидатов. И я уверен, что в следующей программе во вторник ты с гордостью объявишь список поименно.
1: Как интересно, что руководитель этой комиссии, это человек, которому...
0: Потом позовешь меня, и я тебе уже подробно...
1: Отец человека, которому Натаньягу дал бронированное место.
0: Ты знаешь, это интересная история. Я, кстати...
1: И реклама, последняя фраза.
0: Да, я тебе скажу.
1: А, нет.
0: Орен Дубронский, который пошел в Ликуд.
1: Да, да, да.
0: Человек, который сделал очень хорошую карьеру в Айтеке, ему 54-й год. То есть человек, который... А Элиас уже не молодой. Элиас создавал партию с Либерманом в 99-м.
1: Да.
0: И 54 года человек уже сам решает, что он хочет. Тем более он много лет жил в США и делал бизнес.
1: Нормально.
0: А то, что это происходит, окей, происходит. Ты знаешь, что Дания Том и Иудия Том были депутатами Кнессета двух разных партий.
1: Окей.
0: То есть Дания Том был от бывшей главы Моссада, и Иудия Том, который был в партии Авуда. Два родных брата.
1: Итак, Офер Винтер, человек Либермана?
0: Нет, это не человек Либермана. Это человек, который в хороших отношениях с Либерманом. Это я думаю, что Либерман даже положительно отзывается об Офере Винтере. Я тебе могу сказать, что где-то, наверное, года полтора назад, когда только Офер Винтер начинал подумывать о политической карьере, даже были некие попытки, возможно, идти в рамках НДИ, но Офер Винтер, он при всех его заслугах как военного генерала, с точки зрения религиозной, он не подходит нам, он больше такой, знаешь, мешехи.
1: Ну, да.
0: И самая главная проблема, у меня проблема с Винтером не с личностью, Винтера, а с его подходом его партии. Сегодня Офер Винтер говорит, мы знаем, что есть проблема, мы знаем, что после 7 октября правительство не добилось то, что мы называем на иврите ахра, то есть победы, и при этом он тут же говорит, что он поддержит Нетаньягу на посту премьер-министра. То есть я не понимаю, если ты хочешь менять, как ты сегодня,
1: меня больше
0: как ты
1: всего
0: сегодня говоришь, что ты готов вступить в правительство с тем, кто виноват
1: меня
0: в том, что мы не добились победы?
1: Меня больше всего удивило другое. Он сказал, что мы должны прийти новые люди, которые не замазаны 7 октября, но я буду рекомендовать на должность премьер-министра, да, Виктора Либермана, прошу прощения.
0: Это не оговорка по Фрейду.
1: Хорошо,
0: да?
1: Хорошо.
0: Да, мы запишем, все
1: итак,
0: записано.
1: Да. А передай. Дробление.
0: Тебя слышат и слушают.
1: И записывают. Хорошо.
0: Да.
1: Дробление правого электората. Мы видим появление новых политических проектов. Мы не будем сейчас всех перечислять, уже и те, кто есть, и те, кто приходит. Насколько это хорошо, плохо, опасно, ну и так далее.
0: Я хочу тебе сказать, что когда говорят, что нынешняя коалиция — это правая коалиция, то я тут же привожу контраргумент. Это антисионистская коалиция, потому что если бы это была правая сионистская коалиция, то они явно бы не принимали бы те законы, которые они приняли в последние две недели Кнессета. Закон о запрете ареста уклонистов — это не закон, который правая партия Ликуд лет 20 назад могла бы принять. Закон о изучении Торы как основной ценности для государства — это не закон, который правая либеральная партия Ликуд должна была поддерживать. Поэтому посмотри, что происходит в Ликуде. Там какой-то сумасшедший дом последние недели, особенно после
1: праймериз. Талли Готлиб обожает эту женщину.
0: Талли Готлиб — это отдельно. Это когда-нибудь... Знаешь, Ошер Шкалим, депутат от партии Ликуд, который не попадет в этот Кнессет, сказал, что он бибист, дипломированный бибист, потому что вторую степень он делал по истории семьи Нетаньяху.
1: Что ты говоришь?
0: Да,
1: есть
0: так
1: такое,
0: он сказал.
1: Да?
0: Да, оказывается, круто. Есть такое. Да, так круто. Он сказал. Я думаю, что уже сегодня в университетах, мне кажется, нужно уже думать как тезу или, может быть, докторат делать о роли Талли Готлиб в израильской политике. За 4 года она не провела ни одного закона. Ни одного закона Талли Готлиб, будучи в коалиции, не провела. Когда я спрашиваю, собственно, в чем тогда заключается ваша работа как депутата Кнессета? Мы даже в НДИ, находясь в коалиции, в оппозиции, провели 24 закона. 24 закона при нашей подаче были проведены нынешней коалицией и, естественно, партией НДИ. Причем законы касаются нашей идеологической основы. Талли Готлиб ни одного. Ноль. Ноль
1: законов. Я тебе скажу про
0: нее. Знаешь, что она сказала? Моя задача была бороться с судебным диктатом.
1: Правильно.
0: Правильно. Я тебе говорю, депутат, ноль КПД,
1: ноль. Еще раз. Помнишь это? Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Но она гордилась общественным строем, она боролась, она кричала, она находила на заседание богатца. Она молодчина, она человек, которого полюбила партия.
0: Марк, у нас в Израиле запрещены ставки. Да, но сделай ставку, она останется в Ликуде или не останется?
1: Нет, уйдет
0: после эфира,
1: Бен-Гвир.
0: После эфира мы уйдет с тобой
1: Бен-Гвир.
0: Поговорим. Не для эфира, поговорим.
1: Бен-Гвир уйдет.
0: Да, но я не буду озвучивать в эфире свою ставку.
1: Хорошо.
0: Но то, что я могу тебе сказать, что ты, вот отвечая на твой вопрос по поводу дробления, у нас очень серьезная проблема с мелкими партиями и теми, кто не проходит электоральный барьер. Я говорю сейчас про Ганца, про Эрдана, про Эдельштейна. Я не говорю сейчас там про Злиху, который каждые выборы всех мочится со всех сторон и выбрасывают мусор там свои там 20 тысяч мандатов, мне это, 20 тысяч голосов, мне это не интересует. Я говорю сейчас про тех, которые якобы делают вид, что они откололись от нынешней коалиции, говорят, что голосуйте за нас и будет все хорошо. На самом деле вы, голосуя за вас, во-первых, выбрасываете в мусор голоса, я сейчас говорю конкретно про Ганца, так как это голоса наших сторонников, те, которые не хотят, чтобы нынешняя коалиция продолжала быть у власти. А то, что Нетаньяху сегодня озабочен действиями Винтера, Бен-Гвира и Смотрича, так пусть это будет его головная боль. Зачем это должно быть моей головной болью? Пусть вот придет к тебе представитель Ликуда,
1: да, будет, да.
0: Русскоязычный, да. Который на реальном месте, в кавычках, вот ты его и спроси.
1: Хорошо,
0: да.
1: Обязательно. Давай так, ты сейчас, ну, сегодня сказал в нашем разговоре, что Израиль необычайно дорогая страна. Это же не богом дадено. В 2009 году, я помню, Израиль был во всех рейтингах в списке средне, так сказать, дорогих стран. Он был в середине списка.
0: Страны ОСР, то, что называется
1: да.
0: в английском OECD.
1: Нет, имеется да. в виду, что он был в середине списка,
0: таблицы.
1: Он был недорогой страной.
0: Да, да.
1: И мы это еще застали. Теперь Израиль одна из самых, если не
0: второе
1: самое...
0: Место.
1: Второе место по дороговизне. Хотя по зарплатам и по всем вот этим выплатам. И скажи мне, это с этим можно как-то бороться? Или это, ну вот, Бог дал, Бог взял, что ты с этим сделаешь?
0: С этим не только можно, но и нужно бороться. Ты правильно отметил, в 2009 году Израиль находился в середине таблицы стран ОСР, то есть стран экономического
1: по
0: развития.
1: Да.
0: По дороговизне. Есть определенные показатели, которые исследуются, там, корзина услуг, количество, например, скажем, цены на рынке жилья, способность, например, спокойно жить, снимать квартиру и зарабатывать, там, минимальная заработная плата,
1: ну,
0: и
1: да.
0: так далее. По этому показателю мы вышли на второе место в основном за 20, почти, там, сколько, 18 лет нынешнего правительства, из которого полтора года было только наше правительство. Поэтому вина, ответственность, называй это как угодно, лежит целиком на премьер-министре. Не было ничего сделано за 4 года для того, чтобы это исправить. Помнишь ролики знаменитые Нетаньяху, где он стоял на бензоколонке и говорил, я сделаю все, чтобы цена снизилась. Хотя это глупость, потому потому что контролировать цены на нефть он не может.
1: Я помню, как он на Махане Иуда купил питу, ну да. Или, скажем, ему купили. Он скорсил сколько, ему сказали питу со шваром 50 шекелей. Он сказал, да, не, будет намного дешевле, стало 70.
0: Да, не может быть, потом нашел помощника, который за него заплатил.
1: Да, да, да, и но... потом стало 70.
0: И стало 70. Смотри, есть целый ряд мер, которые мы, естественно, будем принимать и реализовывать.
1: Ограничить цену на швабру.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, смотри, высокая централизация израильской экономики — это одна из проблем. У нас, скажем, такие компании, которые занимаются импортом в Израиль, как Шастович, как Дипломат, зарабатывают на Израиле в 3 раза больше, чем они зарабатывают на странах Восточной Европы, там, кавказских стран, например, в Грузии они там зарабатывают чуть более 2%, в Израиле 6% компания Дипломат. У нас реформа импорта, которую мы начали делать еще, когда Либерман был министром финансов, а Барбивай — министр экономики, должна была и уже начала приносить деньги в казну порядка 9 миллиардов шекелей ежегодно. Эти деньги можно было пустить на снижение налогов, чтобы у, скажем, молодых пар появились дополнительные деньги. Первое правило развития экономики — это не повышение налогов, когда ты начинаешь повышать и облагать людей налогов, а снижение налогов. Это то, что Нетаньяху делал, когда он был министром финансов в 2003-м, но он это делал в правительстве без ультраортодоксов, он урезал пособия, он сокращал то, что не должно было быть бременем на среднем классе, и он пытался вывести на рынок труда новое население. Да, когда сегодня мы говорим о законе о призыве, мы же не только просто хотим видеть ультраортодоксов из Мибрака, которые бегают в пустынях Ливана, Газы или Сирии. Мы хотим, чтобы эти люди выходили после армии на рынок труда, чтобы они получали профессию, чтобы они были конкурентоспособны. То есть закон о призыве — это как сейсма, как некое... Как
1: символ, да.
0: Символ. А под ним уже идет не только сокращение нехватки солдат, а держать сегодня солдата в резерве, который работает в компании высоких технологий, на 30 тысяч шекелей, тебе, мне, всем твоим сотрудникам здесь обходится в 2-3 раза дороже, чем держать, например, жителя Бнебрака, который с таким же успехом до 40 лет может делать где-нибудь охрану поселения в районе Ариэля или в Гуш-Ционе. То есть это все комплексный подход. Поэтому это закон о призыве, я это говорил, кстати, твоим коллегам ивритоязычным, закон о призыве — это часть решения дороговизны жилья в Израиле. Теперь жилье. Смотри, у нас проблема жилье, молодые пары покидают Израиль, молодые семьи покидают Израиль, потому что они не способны купить жилье. 270 тысяч человек уехали за последние там 3-4 года, потому что, во-первых, невозможно, когда цены растут все время, невозможно, когда тебе здесь каждый раз говорят, что завтра демократия закончится, есть и такие. Кстати, многие из них хотят вернуться проголосовать. Так Кари сказал, мол, мы не дадим вам голосовать, потому что вы не хотите вернуться в Израиль. А я ответил Кари, говорю, они хотят проголосовать, чтобы тебя отправить домой, и тогда они точно вернутся жить
1: правда,
0: в Израиль. А ты же не даешь им проголосовать, чтобы они вернулись в Израиль. Ну, ты боишься этих людей. А когда надо повестку прислать, когда надо на войну, так найдут даже тебя в Греции, на Кипре и в Португалии. Тебя найдут, потому что тебя не лишили резидентства,
1: Евгений,
0: когда ты
1: хорошо,
0: находишься
1: у меня,
0: там.
1: У меня есть
0: целый спектр решений с точки зрения дороговизны жилья.
1: Один блок вопросов, ты знаешь, к чему мы на самом деле, мне кажется, должны прийти. Я помню, когда-то Либерман говорил, это невозможно. Теперь, наверное, говорит, возможно отделение религии от государства. Это без этого... Есть два вопроса для меня абсолютно необходимых. Это сокращение срока 8 годами премьер-министра.
0: Две каденции, да.
1: Две каденции, до свидания. Отделение религии от государства, мне кажется, это просто необходимое условие развития страны.
0: Первое будет легко сделать. Мы были близки в прошлом правительстве. К сожалению, депутаты от партии Беннета нашли способ пойти в туалет во время голосования. Я напоминаю, что это была корона. У нас несколько проблем было тогда. То есть во время короны было негласное джентльменское соглашение между коалицией и оппозицией, что если кто-то болеет, то ты его как бы замещаешь. Поэтому добиться 61, когда вдруг кто-то заболел... Даже если бы мы выиграли голосование, у нас не было 61. Сейчас я уверен, что это будет одним из первых законов, которые мы проведем. То есть мы отменим часть законов, которые провела нынешняя коалиция. Что касается отделения религии государства, то это тема, с которой мы идем на выборы, но ее будет сложнее реализовать. Я вижу реализацию этого вопроса через решение другое, через принятие Конституции. То есть Конституция в Израиле назрела уже для принятия.
1: А ты знаешь, что Конституция готова? Она была написана в 49-м году.
0: Не совсем.
1: Она была написана в 49-м году. Можно взять ее за базис. Ну, естественно, уже 1949-2026-2027 это разное, но да. тем не менее базисный проект Конституции готов.
0: Отчасти она была еще готова, когда писали Декларацию независимости.
1: Не, ну что... вот Конституция Коэна, она готова.
0: Я
1: да.
0: согласен, но безусловно требуется доработка, и то, что было указано в Декларации независимости, и то, что мы прошли за 78 лет, наша идея партии НДИ заключается в следующем. Специальная команда, не депутатов КНЕСЭТ, обрати внимание, не депутаты, общественные там
1: ученые,
0: профессора, да, там, да. представители самых разных слоев населения должны будут в течение 6 месяцев подготовить проект Конституции, которую не депутаты будут утверждать, а общенациональный референдум. То есть идея, о которой говорит Либерман, это вынести проект Конституции.
1: Но у нас нет закона о референдуме.
0: Во-первых, у нас есть закон о референдуме, который затрагивает Голландские высоты. На основе этого закона ты, да, можешь провести референдум. У нас этот проект Конституции вынести на общенациональный референдум без возможности там «я голосую, но», «я не хочу, но». Угу. Вот as is. Хочешь — принимай, не хочешь — не принимай. И после этого Конституция определит две вещи важные. Отношения между ветвями власти, то есть чтобы богац не вмешивался в законы Кнессета, или наоборот, Кнессет не мог принимать каждый второй закон как основной закон, и таким образом пытаться все время балансировать на грани, или там говорить, давайте мы судей в тюрьму посадим. И второй момент — это отношения между религией и государством с точки зрения светского населения, религиозного населения. Знаешь, как у нас есть такое понятие, как еврейское государство, демократическое государство на основе еврейских ценностей. То есть что раньше идет, демократия или религия?
1: Смотря для кого.
0: Так вот, этот спор 78 лет ведется. А у меня есть решение третье, я всегда это говорю. Сионизм. То есть взять сионизм как выше демократии и выше еврейских ценностей, потому что сионизм отчасти связан как с демократией, так и с еврейскими ценностями. И на основе сионизма выстроить ту самую основу, которую должны будут принять все. Понятно, что арабов ты не сделаешь сионистами, но они должны признать тот факт, что Израиль — это сионистское, еврейское,
1: или
0: демократическое государство.
1: Или покинуть страну, тоже нормально.
0: Ну, это ты сказал, но в любом случае, не будет делать это насильно.
1: Еще раз, мы с тобой сегодня сказали, что приехала там большая французская алия, не понравилось, кому-то уехали. Приехали люди из России и Украины, кому-то не понравилось, уехали. Это нормально. В этом нет ничего дурного.
0: Я тебе еще одну вещь скажу, Марк. У нас буквально есть полминуты.
1: Полторы минутки, да.
0: Когда я слышу представителей нынешней коалиции, которые говорят, вот мы или они, вот мы придем и завершим то, что мы начали. И люди сегодня боятся. Они понимают, что если эта коалиция останется, то тут война начнется гражданская, тут начнут продолжать будет уезжать. А я наоборот говорю, что сегодня 12% в вопросах среди тех, кто поддерживает коалицию, называют Либермана подходящим премьер-министром, если Нетаньяху не премьер-министр. То есть я вижу, что нужно не говорить «мы и они», а сделать так, чтобы на основе сионистского большинства, а оно выходит за рамки «Биби за» или «Биби против», создать
1: Хорошо.
0: Правительство, которое возьмет часть тех людей к нам, и тогда можно будет
1: как
0: на основе широкого консенсуса провести эти правки.
1: Вы придете к власти, отмените концерты, закроете интернет, уберете свободу слова.
0: Он сказал еще «закройте девятый канал».
1: И закройте девятый, да.
0: А потом первое
1: канал.
0: Хорошо, что он еще не знает про первое радио. Он так бы еще сказал, что и первое радио закроет.
1: Знает, он же здесь был, но, наверное, забыл.
0: Наверное, еще сказал бы еще и закроет первое радио.
1: Вы без интернета народ оставите, как только выиграете выборы. Евгений Сова, спасибо за то, что нашел время к нам приехать. Ну что ж, друзья мои, пишите свои комментарии. Кстати, на YouTube-канале Первого радио это интервью уже выложено, была прямая трансляция, так что лайки, подписки, комментарии, репосты. И, естественно, если бы не Кричевский, то программа была бы вообще классная. Пишите об этом тоже. Ну, встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. Пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Реклама. Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Перых Ашива 9. Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
3: Праздник со вкусом Смаданей Мани. Пастрома индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Смаданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
6: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Каждый вторник. Музика, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
10: Первому радио 25.

0: Первое радио. Новости.
1: В Сирии появилась новая вооруженная группа, объявившая о борьбе с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Южной Сирии появилась вооруженная группировка, называющая себя группой мучеников Ярмука. В распространенной видеозаписи ее участники заявляют, что присоединяются к сопротивлению Израилю и намерены вести вооруженную борьбу против израильских военных, действующих на юге Сирии. Авторы заявления называют себя выходцами из Хаурана, исторического региона, включающего в том числе провинцию Дар-А. Они обвиняют Израиль в захвате сирийской территории и продолжающихся операциях в буферной зоне, заявляя, что избрали пути борьбы и противостояния. На опубликованных кадрах видны несколько вооруженных людей. Один из них держит переносной зенитный ракетный комплекс, по всей видимости, советского производства. Пока не ясны численность группы, состав ее руководства и наличие у нее реальной организационной структуры. Местные сирийские источники неоднократно сообщали о сохраняющейся активности различных вооруженных групп в провинции Дар-А и об израильских операциях на юге страны. В районе бассейна Ярмука ранее действовала организация «Бригада мучеников Ярмука», которая в годы гражданской войны перешла на сторону Исламского государства и позднее вошла в состав армии Халида ибн аль-Уалида. Каких-либо подтвержденных данных о связи нынешней группы мучеников Ярмука с той организацией нет. В Кирьят-Гате на улице Дер-Хадаром автомобиль врезался в витрину магазина после столкновения с грузовиком, водитель которого получил травмы средней степени тяжести. Бригада службы скорой помощи МАДА доставила его в больницу Барзилай в Ашкелоне. Еще две женщины получили легкие травмы. По данным информационного портала «Вести», прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 19-летнего Нетанеля Толедано, которому инкриминируют тяжкие сексуальные преступления в отношении 17-летней девушки. Следствием установлено, что Толедано познакомился с девушкой в интернете и через неделю после знакомства назначил ей свидание. Они встретились рано утром в Иерусалиме, а затем прибыли в квартиру, которую он снял на несколько часов в районе Тель-Пиот. Употребив вместе с девушкой алкоголь, обвиняемый прикоснулся к ней без ее согласия, несмотря на ее сопротивление. Обвинительное заключение вменяет ему изнасилование, попытку изнасилования и непристойные действия. Компания «Ракевит Исраэль» с 4 сентября обновляет график движения общественного транспорта. Изменения затрагивают ключевые маршруты, включая добавление 3 вечерних поездов с воскресенья по четверг на линии Модиин на Ария, проходящей через аэропорт Бен-Гурион, Хайфу и Акку. Нововведения направлены на улучшение транспортного сообщения с севером страны для пассажиров, в том числе прибывающих поздними авиарейсами. В компании уточнили, что в будние дни дополнительные составы начнут курсировать с воскресенья 6 сентября. Параллельно увеличивается частота движение в кольце Шарона и на станциях центральных городов. В отдельные часы пик на станциях Раанана Маараф, Раанана Даром, Оде Шарон, Соколов, Кфарсаба Нордау, а также в Рошаайн Цафон, Днейбрак, Ришон Лицион, Моше Даян количество проходящих поездов увеличится до 4 в час. Аналогичные точечные усиления коснулись южного направления Тель-Авивского округа, включая Хулон, Бат-Ям, Явны Маараф, Ришон Лицион, Моше Даян и Ашдот Ад-Халом. Изменения также затронули график работы по пятницам и исходам субботы в связи с сокращением светового дня. Движение поездов перед началом субботы теперь завершается раньше, в период с 15 до 16, тогда как по окончании шаббата оно возобновляется около 21 часа. Представители железнодорожной компании рекомендуют пассажирам заранее уточнять актуальное время отправления через официальное приложение или информационный центр. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 60 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни. Да, и сейчас как раз такая программа начинается. Здравствуйте. 1 сентября, дождались осени, и, соответственно, время подвести итоги августа в нашей программе. Сегодня, как я и анонсировал в воскресенье, лучшие 10 песен августа, песен, которые были представлены на голосование и набрали наибольшее количество голосов. Начнем с премьеры, и надо сказать, что песня, которая называется «Муж», в исполнении Тамары Кутидзе, набрала 10 баллов из 10 возможных. Редко такое случается, но нет, не первый раз на самом деле. И это безоговорочная победа. Не было больше ни одной другой премьеры в августе, которая бы смогла приблизиться к этой оценке. Поэтому мы поздравляем Тамару Кутидзе и слушаем лучшую премьеру, которая автоматически занимает у нас 10 место.

0: нее. Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Я думаю, что если заняться статистикой, то, скорее всего, песни о любви, и о счастливой любви, и о несчастливой, это, наверное, основная тема песен во всем мире. И вот вам доказательство. Во-первых, песня «Муж» получила 10 из 10, и это вы голосовали, вы отдавали за нее эту песню оценку. Я ни в коем случае не давил ни на кого из вас. И вот на 9-м месте еще одна песня о любви. Владимир Карафетов, украинский автор-исполнитель, представляет песню «Женщина по имени Любовь». 9-е место.

0: Владимир Карафетов.
1: Первому радио 25 лет.
0: Да, «Женщина по имени Любовь», эта песня заняла 9-е место. И Владимир Карафетов совсем недавно давал интервью в нашей программе, так что вы можете его посмотреть, если вам интересно, на нашем канале в YouTube, на который, разумеется, пора бы уже давно подписаться. Ну а сейчас, и поднимаясь дальше, скажу, что на 8-м месте песня, которая в 2024, или правильно даже сказать, по итогам 2024 года, стала песней года. И вдвойне приятно, что эту песню исполнила и подарила нам израильская певица Элла Сокол. Поэтому давайте послушаем «Растревоженные струны». Еще раз порадуемся за нашу артистку и услышим замечательную песню, написанную Сергеем Гореликом.

0: «Растревоженные струны». Так называется песня, которую поет для нас Элла Сокол. И она заняла 8 место в августовской десятке. Теперь давайте окунемся в рекламу. Пришло время. На двоих.
1: Клево на 101-м.
2: Реклама.
0: Так, я с удовольствием сейчас приглашу гостью. Сегодня вместе со мной в эфире представитель мебельной сети DAX Екатерина. Здравствуйте.
3: Добрый день, Влад. Здравствуйте, все слушатели Первого радио. Рада быть в эфире.
0: Да, прошли сутки, и я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы вот уже несколько дней с Екатериной говорим. У нас для этого хороший повод. Дело в том, что сеть мебельных магазинов DAX празднует день рождения. DAX-у 33 года. О какой мебели идет речь? Какую мебель продает компания?
3: Влад, у меня еще лучше настроение, потому что только что оформила заказ на диван угловой, небольшой, и ваша радиослушательница из Твери приехала и как раз приобрела этот диван за 7900, что очень-очень приятно, с быстрой доставкой, так что на Рош ха-Шана она уже будет сидеть на новом диване.
0: Насколько продумано и слушать Первое радио, и тем более лежать и слушать его на шикарном диване, купленном в DAX. Я так понимаю, да, что вы продаете не просто красивую мебель, вы ее продаете очень стильную и очень качественную. Так ли это?
3: Очень стильную, очень качественную. Уже на протяжении 33 лет не первое поколение израильтян приходит к нам только к нам за покупкой мебели, потому что знают, что это самая стильная, самая качественная и функциональная мебель.
0: Так,
3: и которую можно приобрести практически по всему Израилю. У нас несколько магазинов, салонов, так что, пожалуйста, приезжайте каждый день и в субботу с утра.
0: Когда вы говорите «несколько магазинов», я бы хотел, чтобы вы мне назвали города, в которых они находятся.
3: Ришон ле-Цион по улице Лишанский, 3, Ашдот, Вейцман, 2, также Кармель, Хайфа, Иерусалим, Ашдот, пожалуйста.
0: И Нетания, между прочим, Нетания, не забывайте.
3: Нетания. Их так много, что иногда забываем. Так что,
0: согласен.
3: Влад, очень хорошее настроение во всех снефимах, всех ждем. И приходите к нам за хорошим настроением, за хорошими новостями, за хорошими ценами, за диванами с быстрой доставкой. Так что, пожалуйста, пожалуйста.
0: Кстати, во-первых, очень хорошее у вас настроение, действительно именинное. Итак, 33 года компании DAX, и вы делаете скидку 33% на европейские коллекции.
3: На европейские коллекции, да, для гостиных, для прихожих, для спален, пожалуйста, 33% и качественная европейская мебель у вас дома.
0: Угу. Так.
3: По вашим размерам, то есть все будет супер идеально и красиво.
0: Мы буквально через 20 минут с Екатериной поговорим о ценах, но я скажу так, что магазины сети DAX находятся в Ришон-ле-Ционе, в Ашдоде, в Нетане, в Хайфе, в Кармеле и Иерусалиме. И если у вас есть вопросы, они, скорее всего, да, есть, и если вы хотите выяснить какие-то нюансы, звоните по единому номеру, о котором сейчас нам Екатерина скажет. Что это за номер?
3: Звездочка 3546.
0: Да.
3: Всегда ответим.
0: Я уже наизусть выучил звездочка 3546. Екатерина, через 20 минут мы поговорим с вами снова и поговорим уже о ценах конкретно.
3: Отлично, Влад.
0: Спасибо.
3: До связи.
2: Различные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон ле-Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга 3 сентября. Тогда, в день выборов КНЕСа 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1-800-101-975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
5: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.
1: Гуляй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Да, я, кстати, привет передаю не только нашим радиослушателям в государстве Израиль, но и тем, кто слушает первое за пределами Израиля в разных странах. Сейчас в эфире программа «Авторские песни», и мы подводим итоги августа. То есть у вас есть возможность услышать 10 лучших песен, за которые голосовали непосредственно радиослушательницы, радиослушатели. И мы подобрались к 7-му месту, где нас ожидает израильский автор-исполнитель Владимир Ильягуев. Есть у него очень красивая душевная песня, которая просто так равнодушными слушателей не оставляет. Называется песня «Все к лучшему». Именно она заняла 7-е место.
6: Все, что не случается, то к лучшему.

давай еще по рюмочке, дружок. Пусть дождь осенний льет с утра по улочкам, пусть кружится и падает снежок. Все в нашей жизни только начинается, но наливай еще по рюмочке, дружок. И кто сказал, что в сорок жизнь кончается? И кто сказал, что счастья в жизни нет? Они, мой друг, конечно, ошибаются. Я знаю точно, это полный бред.

0: Еще по рюмочке, дружок.
1: И если что-то вдруг не получается, и если не идут с утра дела, ты улыбнись, ведь скоро все наладится, и завтра будет лучше, чем вчера.

0: Ну, наливай еще по рюмочке, дружок.
1: Владимир Ильигуев, песня «Все к лучшему», седьмое место.

0: Душевные песни на 101-м километре.
1: Должен сказать, что количество израильских авторов-исполнителей, певиц и певцов в наших программах растет, и в лучших десятках в том числе. И я благодарен и не исполнителям, не певцам-певицам, а я благодарен слушателям, которые обращают внимание на творчество очень талантливых музыкантов, которые живут здесь, в нашей стране, и творят, и создают песни. Поэтому это большая поддержка с нашей с вами стороны тем, кто выходит на сцену. И вот сейчас мы добрались уже до 6-го места. Там нас ждет Семен Лиманов. Он не так давно репатриировался в Израиль. Он живет в городе Петах-Тиква. Он исполнил песню «Соломоново кольцо» на стихи Павла Бранштейна. И должен сказать, что эта песня вот касается сердца через еврейскую историю, через непосредственно какие-то притчи. Она замечена, эта песня, артист тоже получил оценку, и вот 6-е место «Соломоново кольцо».

0: Семен Лиманов. Шестое место.
1: Первому радио 25 лет.
0: Итак, первые пять песен уже позади, мы их послушали. Давайте перейдем в следующую половину нашей программы. Спасибо, что вы сейчас на волне, 89.1 FM. Кстати, второй музыкальный час я тоже проведу с вами, и там нас ждет большая игра. Ну, а пока я предлагаю вам подписаться на наш YouTube-канал и все время быть с нами. И, кстати, сегодня у нас день артиста, день британского и американского певца и композитора Барри Гибба, одного из трех братьев, которые составляли группу Bee Gees. Да, ему сегодня исполнилось, хотите верьте, хотите нет, 80 лет. Он остался, в принципе, единственным живым из этой троицы. И в конце каждого часа Елена Семенова изучает историю группы и непосредственно самого певца. Но это будет позже, а пока я хочу вам представить следующую песню. Она называется «Что же сделала со мной ты?». Это Игорь Саруханов. Он занял пятую строчку в августовской десятке. Это одна из новых песен Игоря.

Игорь Саруханов, и это пятая строчка. Ну и еще одна практически новая песня, называется она «Самолет на Киев подождет». Гарик Кричевский, четвертое место.

Поговори со мной хотя бы 5 минут. За чашкой кофе в баре у часов увидишь, что глаза мои тебе не лгут, в отличие от бесполезных слов. Меня спасаешь ты, как верный талисман от пьянства и беспечной суеты. Я иногда себя не понимаю сам, в чужой стране, в которой я и ты. Вдалеке от дома небо серое,

Поговори со мной хотя бы 5 минут. Задай вопрос без шанса на ответ. В который раз обсудят нас и не поймут, как книги, что на полках много лет. За каждой строчкой жизнь, в которой все наоборот, и неизвестны правила игры. Таким, как мы, бывает тоже повезет. В чужой стране, в которой я

0: самолет на Киев. Самолет на Киев подождет.
1: Гарик Кричевский, «Самолет на Киев подождет». Я напоминаю о том, что мы подводим итоги, и Гарик занял 4-е место в нашей программе и в августе в том числе.
2: Эх, пробрала. Дай закурить.
3: Реклама.
1: А я снова приглашаю в эфир представительницу сети мебельных магазинов «Дакс» Екатерину. Здравствуйте, Екатерина.
4: Добрый день, Влад, еще раз.
1: Итак, я обещал нашим слушателям, с которыми вы сейчас прекрасно поздоровались, поговорить о ценах, о деньгах, потому что все-таки день рождения, 33 года, скидка 33%, но мы все равно не понимаем масштабы этой скидки и цен. Поэтому будьте добры, расскажите.
4: Скидка 33%. Сейчас любой наш покупатель получает такую скидку в честь 33-летия на гостиные. Это телевизионные тумбы, витрины шикарные с подсветкой. Хотите глянцевые, хотите шикарные матовые гостиные, чтобы были фасады. Спальни, прихожие. Пожалуйста, приходите. И сейчас прекрасный момент, чтобы обставить всю квартиру шикарной и качественной европейской мебелью.
1: Так, хорошо. Значит, 33% мы запомнили. Это скидки на европейские коллекции гостиных «Дакс». И «Дакс», как мы уже выяснили с вами, это современная, стильная, ультракачественная мебель с немецким знаком качества. И да. Вы доставляете в любую точку, правда, эту мебель страны?
4: Влад, есть небольшие нюансы, но да, все обговаривается, и практически по всему Израилю уже на протяжении 33 лет у нас есть постоянные поставки, и поставка и сборка. У нас прекрасный сервис по доставке и сборке, поэтому, пожалуйста, обращайтесь.
1: Кто бы сомневался, конечно. Более того, понятно, что есть нюансы, но в любом случае мы понимаем, что вы работаете на высочайшем уровне. Теперь, конечно, что касается каких-то конкретных цен, если можно. Вот, я не знаю, возьмите какой-нибудь угловой диван и дайте нам сравнение до скидки.
4: Угловой диван для небольших гостиных – это основная боль многих израильтян, что небольшая гостиная, хочется очень функциональный диван. Пожалуйста, угловой диван 270 на 170 Vivere Loft за 7900 шекелей сейчас. С полноценной кроватью, с очень вместительным ящиком. Диван на высокой ножке, что если есть наличие робота-пылесоса, он спокойно туда проходит. Так что это очень-очень интересное предложение, и действительно, вы будете очень-очень им довольны.
1: А размеры дивана?
4: 270 на 170. Это угловой диван, очень современный, стильный, функциональный, с регулируемыми подголовниками, подлокотниками для всей семьи.
1: И я так понимаю, когда вы вот называете это размеры, угловой диван, это есть там так называемый шезлонг, да, где человек
4: шезлонг,
1: может прям лечь.
4: Да, с шезлонгом, да.
1: Угу.
4: Так что у нас еще есть варианты с быстрой доставкой, так, поэтому просто не хватит времени в эфире, чтобы это все рассказать, но вы можете зайти на наш сайт, позвонить по телефону +3 5 4 6, и все сотрудники дадут максимально подробную информацию.
1: Кстати, действительно, уважаемые дамы и господа, вы можете зайти на сайт сети, мебельной сети «Дакс» и посмотреть модели, подобрать себе, и даже тогда, когда появятся вопросы, позвонить, как и сказала Екатерина, +3 5 4 6, тем более, что есть магазины в Ришон-Лиционе, и в Аш-Доде, и в Иерусалиме, и в Нетане, и в Хайфе, и в Кармеле. Приезжайте куда вам угодно, Google Map вам в помощь, или любой навигатор, например, Waze. Екатерина, вам огромное спасибо за эту информацию.
4: Спасибо вам, Влад.
1: В следующем часе, да, встречаемся?
4: Да, конечно, с радостью.
1: Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
8: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: Ля Вака Лока.
8: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Медина Теудим, 60.
9: Ля Вака Лока.
10: Ля Вака Лока.
3: Реклама.
2: В эфире 101 километр.
1: Сразу окунемся в десятку. На третьем месте израильская певица Люба Котлярова. Песня «Танец одиночества».

«Танец одиночества». Третье место в августе заняла Люба Котлярова. И мы поздравляем эту певицу, нашу израильскую.

0: для меня.
1: Ну что ж, поднимаясь выше, скажу так, что на втором месте красивая песня «Воспоминания». Ее исполняет грузинский певец Дато. Он поет на русском языке эту песню. Мы ее сейчас не успеваем послушать, потому что у нас сегодня день Биджиз. На первом месте песня, которая называется «Другу». И должен сказать, что благодарю вас от имени исполнителя этой песни за выбор, который вы сделали, и за то количество голосов, которое было отдано. Приятно, удивив и авторов, и исполнителя.

0: гвоздей.
1: Ну а теперь слово Елене Семеновой. День Барри Гиба, одного из участников фантастической группы Bee Gees.
2: День артиста на Первом радио.

Слышите эти летящие, кристально чистые, невероятно стильные струнные аккорды? В конце 77-го эта потрясающая вещь под названием «Night Fever» оккупировала первую строчку американского чарта Billboard на целых 2 месяца, став главным локомотивом эпохи. Напомню, в эфире Первого радио «День артиста» наш праздничный сериал к 80-летию Барри Гибба, старшего брата, главного продюсера и гениального автора, который в одиночку написал все культовые хиты легендарной группы Bee Gees. В прошлом выпуске я уже говорила, что именно у этой песни музыканты одолжили кусочек идеального барабанного бита, чтобы спасти трек «Stayin' Alive». Но сейчас самое время раскрыть вам грандиозную кулуарную битву, которую сам трек «Night Fever», то есть «Ночная лихорадка», устроил на голливудских холмах. В общем, история эта началась в тот момент, когда влиятельный продюсер Роберт Стигвуд задумал снять малобюджетный фильм о парне из Бруклина, который танцует по выходным, чтобы забыть о нищете. Главную роль тогда отдали молодому Джону Траволте. Картина должна была выйти на экраны под очень скучным и блеклым рабочим названием «Субботний вечер». И вот тогда Стигвуд даже не попросил, он потребовал у братьев Гибб написать музыку для этого проекта. И парни выдали пачку шедевров, среди которых и была песня «Night Fever». Барри изначально назвал ее так потому, что трек они сочиняли глубокой ночью. И тут в студии разыгралась настоящая драма. Барри Гибб, чей авторитет после прошлых побед был непререкаемым, пришел к продюсеру и твердо заявил: «Название твоего фильма серое и незапоминающееся. Его никто не оценит. Мы должны переименовать картину в «Лихорадку субботнего вечера» в честь нашей новой песни». Голливудские боссы крутили пальцем у виска. Менять утвержденное название киноленты мюзикла ради каприза какого-то музыканта – это казалось безумием. Желтая пресса вовсю прям потирала руки, предрекая грандиозный скандал и разрыв контракта. А родители братьев потом уже в интервью признавались, что Барри порой бывает просто невыносим в своем перфекционизме. Но Барри уперся рогом. Он поставил ультиматум: либо меняйте название, либо музыка в фильме просто не прозвучит. И знаете что? Кинобоссы прогнулись, и фильм вышел под вывеской «Saturday Night Fever». И Барри оказался на 100% прав. Итог был оглушительным. Картина сорвала кассу, сделала Траволту суперзвездой, а саундтрек разлетелся сумасшедшим тиражом в 40 миллионов копий, став на тот момент самым продаваемым альбомом в истории человечества. Барри Гибб тогда доказал всему миру, что он не просто пишет песни, он единолично диктует тренды всей мировой культуре. Но эта бешеная популярность и бесконечные танцы потребуют от музыкантов эмоциональной передышки, и очень скоро, устав от сумасшедшего темпа диска, Барри сядет за пианино глубокой ночью и всего за пару часов набросает мелодию, которая станет одним из величайших треков в истории человечества, хотя изначально она предназначалась совершенно для другого артиста. Вот о том, какая дикая усталость Барри родила главный романтический гимн планеты и какой секрет скрывают самые нежные аккорды века, я расскажу вам чуть позже, будьте рядышком. Пока же на первом блистательные Bee Gees и их легендарная «Night Fever».

0: День артиста на Первом.
1: Стоп, первый, и это правильно.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Роше М. Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цааль атаковал командира Хамаса в Джебале. Им подробнее через несколько секунд. В 16 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль сообщил, что некоторое время назад нанес удар по командиру военного крыла Хамаса в районе Джебали на севере сектора Газа. По данным армии, в последнее время этот боевик занимался подготовкой террористических атак против военнослужащих Цааля и граждан Израиля, а также участвовал в восстановлении возможностей Хамаса, систематически нарушая режим прекращения огня. Удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. В секторе Газа в ходе спецоперации был захвачен Муаин Аль-Арабит, возглавляющий службу внутренней безопасности Хамаса. Операция была проведена в районе Аль-Катиба на западе города Газа. Сведения о захвате Аль-Арабида, ответственного за пытки и казни множества жителей Газа и причастного к террористической деятельности против Израиля, подтверждены источниками в секторе. Официального подтверждения со стороны Хамаса или Израиля пока нет. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац, находясь в поселке Натива-Асара около границы с сектором Газа, заявил, что в Газе Израиль военными был захвачен высокопоставленный террорист Хамаса, однако имени захваченного он не называл. По сообщениям арабских источников, группа, участвовавшая в захвате Аль-Арабида, была обнаружена боевиками Хамаса, после чего завязалась перестрелка. Для прикрытия отхода Цаалям были нанесены многочисленные авиаудары. В частности, были атакованы два автомобиля с боевиками. В Газе есть убитые и раненые, в том числе среди гражданских. Цааль заявлял, что потерь с израильской стороны нет. Руководство управления аэропортов Израиля, профсоюзный комитет и Гистадрут договорились о прекращении конфронтации и совместной работе для стабилизации деятельности аэропорта Бен-Гурион. Договоренности были достигнуты на встрече с участием представителей Министерства финансов на фоне недавних сбоев и споров вокруг нехватки персонала. Стороны договорились ускорить набор сотрудников в соответствии с уже утвержденной программой и совместно подготовиться к ожидаемому росту пассажиропотока в сентябре и в период осенних праздников. Отдельно была отмечена работа сотрудников управления аэропортов, продолжавших выполнять свои обязанности в период войны, в том числе во время ракетных обстрелов и воздушных тревог. Кроме решения текущих кадровых проблем, руководство и профсоюз договорились продолжить консультации о долгосрочном развитии аэропортовой системы, модернизации инфраструктуры и повышении эффективности ее работы. Напомним, в августе в Бен-Гурионе возникли серьезные сбои на фоне нехватки работников. После переговоров 23 августа администрация и профсоюз уже договорились прекратить санкции, продолжить прием новых сотрудников и временно привлекать работников администрации подразделений к обслуживанию багажа. Иерусалимский международный фестиваль сольного танца пройдет с 15 по 19 сентября, несмотря на трудности с приглашением зарубежных участников на фоне бойкота Израиля частью культурного сообщества. Как сообщает издание Times of Israel, в пятом фестивале примут участие 17 артистов из 11 стран. Художественный руководитель фестиваля Мириам Энгель рассказала, что после нападения Хамаса 7 октября и последовавшей войны в Газе число откликов иностранных танцовщиков и хореографов на приглашение резко сократилось. По ее словам, одни артисты опасаются приезжать в Израиль из соображений безопасности, другие боятся, что участие в израильском фестивале негативно отразится на их репутации у себя на родине. Энгель подчеркнула, что фестиваль представляет не государство, а самих артистов, и заявила, что участникам не запрещается выступать с критическими по отношению к Израилю работами. По сведениям издания, с аналогичными трудностями при приглашении зарубежных артистов в этом году столкнулся израильский фестиваль в Иерусалиме. Некоторые исполнители отказывались приезжать сами, а в других случаях против участия выступали некоторые участники их команд. В Израиле вновь повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 1 целой, что на 803 тысячных процента выше, чем сутками раньше. Курс евро повысился на 762 тысячных процента и составляет 3 шекеля 49,22 агары. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и в Хайфе 31 градус, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 36, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает Влад Зерницкий.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 7 минут. Разгоняемся. Этот музыкальный час будет наполнен, ну, скажем так, очень серьезным интеллектуальным поединком, о котором многие знают, потому что уже не первый месяц, да я бы сказал, уже и не первый год мы играем. Но прежде я хочу сказать, что вы слушаете Первое радио на волне 89.1 FM. То есть вы можете слушать нас с помощью радиоприемников, они у вас есть, и в автомобилях в первую очередь. Далее вы можете слушать нас с помощью аппликации. Аппликация, она совершенно бесплатно, удобно для всех операционных систем, для всех смартфонов и планшетов. Так что скачивайте и получайте удовольствие. Ближайший час называется «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. Это музыкальный час, но внутри него встроена очень интересная игра, о которой я скажу или расскажу, или скажу, или расскажу через минуту. А пока я просто быстро пробегусь по сегодняшнему расписанию. В 17.00 Алина Дарк придет к вам с вечерней трехчасовой программой. Шестая передача, а в 20.00 нас ждет встреча с заслуженным артистом Украины Дмитрием Гершинзоном и его программой «Фа-фа-ля-ля». Сегодня 1 сентября, новый учебный год, новый год в детских садах. Дорогие родители, желаем вам, чтобы дети нашли взаимопонимание со своими сверстниками, чтобы детям было интересно ходить в школу и в садик, и чтобы вы поменьше волновались. Но вот знаете, кто сильно волнуется, между прочим, и переживает, это сотрудники авиакомпании Brussels Airlines. У них психологические и этические расстройства. Почему? Потому что они должны летать в Израиль, да. И профсоюз бельгийский говорит: нет, ребята, мы должны позаботиться о сотрудниках авиакомпании, потому что их колбасит. Когда началась война с Ираном или противостояние с Ираном, то компания Brussels Airlines отменила полеты в Израиль, как многие другие компании, но когда все это закончилось, то авиакомпания возобновила полеты, и сначала она предложила в этих самолетах экипажи формировать из тех, кто добровольно согласился работать на самом страшном направлении в мире, направлении в Израиль. Но когда авиакомпания увидела, что все окей, спокойно, нормально, то стали формировать экипажи так, как это делают всегда в компании, не только в брюссельских авиалиниях. И вот тут некоторые сотрудники обратились в профсоюз и сказали, что у нас психологический расколбас, у нас этическая тряска. Начали вспоминать войну, начали вспоминать так называемый геноцид в секторе Газа. В принципе, понятно, что позиция бельгийского профсоюза имеет явно выраженную политическую составляющую, что помогает, соответственно, части сотрудников компании вести себя вот таким безответственным образом. Причем, надо сказать, что сама компания не меняет решение, говорит: мы будем формировать экипажи и не будем спрашивать, кто хочет лететь, кто не хочет. Вот. Но, судя по всему, будет противостояние с профсоюзом, что, наверное, каким-то образом, ну, не знаю, повлияет на работу компании или придется, может быть, набирать каких-то других сотрудников. Но на самом деле скучно они живут, бельгийцы, скучно, конечно. Выбрали они самое ужасное направление, согласен, Израиль, сюда страшно лететь, когда самолет выезжает на поле, сразу же бросается к нему вурдалаки, тут съедают шасси, двигатели. В общем, дай бог вам здоровья, бельгийцы. Если захотите отдыхать на Средиземном море, загорать или прилететь к святыням, в столицу нашей страны, в Иерусалим, подумайте трижды. А мы думать трижды не будем, потому что у нас игра, вот она уже на носу.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы начинаем игру, и эмодзи готовы. Спасибо команде, спасибо продюсерам. Кстати, продюсеров я с удовольствием представлю. Екатерина Вергунова и Дарья Достоевская. Они будут принимать ваши заявки, они будут вам отправлять сегодня набор эмодзи. Это 7 эмодзи. Задание сложное, и я уже анонсировал в воскресенье, что мы решили посвятить сегодняшнее задание началу нового учебного года. Да, мы с вами отправимся в школу. Благо, в школе есть чего загадывать. Сразу хочу сказать, что наша игра строится на том, что каждый из желающих получает набор, в данном случае, из 7 эмодзи. После этого я объявляю задание, вы смотрите на эмодзи, вам приходит какая-то совершенно фантастическая мысль в голову, вы звоните в прямой эфир, говорите, что вы зашифровали то-то и то-то, я говорю, это правильный ответ, вы получаете приз. И, кстати, о призе два слова. Приз уже, на самом деле, заветный для каждого сотрудника радиостанции, но пока призы уходят нашим радиослушателям, и речь идет о магазине-кейтеринге при фабрике «Мантис», который любезно в нашей игре предоставляет приз, купон на 150 шекелей. Я бы сказал, специальный чек на 150 шекелей, на который вы можете купить вкуснейшую продукцию, свежайшую продукцию, качественную продукцию магазина-кейтеринга при фабрике «Мантис». А выпускают они продукцию, которая имеет непосредственное отношение к кухне Востока, кавказской кухне. Это домашние пельмени, я бы сказал, пельмешечки, я их пробовал, изумительные. Они просто болтаются сначала в тарелочке с маслицем, потом заскакивают к тебе в рот, как в том знаменитом фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Далее сочная самса, просто как трамплинчик, пальчиками касаешься, она подпрыгивает упругая. Кюрзе, хинкали. Я просто искал интонацию, с которой передать вам вкус. Бакш, лагман и душпере. И всегда, почти всегда напоследок я оставляю золотистые хрустящие чебуреки. Все это есть непосредственно в этом магазине. Более того, вы можете приехать и купить полуфабрикаты от дома. Дома сами приготовить, как вы это любите делать. В любом случае, приезжайте в магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Там есть все. Это Ришон Лицион. Это промзона, которая называется «Рамат Элиягу». Это улица Ицхак Бен Цви, 23. В любом навигаторе в карте вы напишите «Мантис», вы приедете туда, куда надо. Но все-таки улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть бесплатная парковка. И знаете, фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Чек на покупку продукции на 150 шекелей у меня с продюсерами лежит прямо в шикарном розовом конверте с бубенчиками. И этот чек получит победитель нашей сегодняшней игры. Итак, начнем с заявки. Заявка, только что мы пообсудили и поговорили, и выяснили, что вы присылаете нам в WhatsApp заявку в виде мочалки. На 054-20-70-800 отправляются мочалки. Где первая мочалка? Я не вижу. Где? Нет, рекорд Гиннесса не будет сегодня побит. Есть. Игорь прислал первую мочалку. На номер 054-20-70-800 на WhatsApp Первого радио вы отправляете эмодзи мочалку. В ответ получаете 7 эмодзи. Это наш код. Задание через 3 минуты.

Интересно, есть ли у нас радиослушатели, которые не учились в школе? Может быть такое, Катя? Вот, например, у нас есть ведущие, которые никогда не ходили в садик. Да, он сидит перед вами. Никогда. И посмотрите, какой хороший мальчик получился. Отправляйте эмодзи мочалку. Это ваша заявка. Наш WhatsApp 054-20-70-800. 18 минут 5 в стране. 1 сентября. Новый учебный год. И задание будет посвящено школе. Школе. Вы сейчас все вспомните.

Ну что ж, добро пожаловать в игру. Сейчас мы узнаем, сколько мы получили мочалок. О, прекрасно. 39 мочалок у нас уже здесь. Кстати, я себя чувствую, знаете, командиром мочалок. Помните, как у Чуковского? Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр умывальников, начальник и мочалок командир. Мочалки прибывают, и вы можете продолжать присылать мочалки, в ответ получать набор из 7 эмодзи. Сейчас прозвучит задание, и здесь вступает в действие наши правила. Во-первых, как только вы понимаете, что вы знаете ответ, вы звоните в прямой эфир 07-52-891. Не стесняйтесь и бьетесь за победу. 07-52-891. Вы не звоните в WhatsApp, вы не пишете в WhatsApp ответы, вы только звоните, соответственно, на наш номер 07-52-891. И не забывайте озвучивать для себя лично эмодзи вслух, менять их местами, авось вам и повезет. Итак, если вы готовы, я сообщаю задание. Внимание, внимание, внимание. Сегодня с помощью этих 7 эмодзи мы зашифровали предмет, который нам всем хорошо известен по учебе в школе. Мы зашифровали предмет, который нам всем хорошо известен по учебе в школе. Когда я говорю о предмете, речь идет о физическом предмете. Не о дисциплине, которые были там, не о географии, литературе, математике, а о предмете, который можно подержать в руках.

0: потерять тебя.
1: Кристина Арбакайте со своим собственным признанием на волне Первого радио. Итак, задание есть. Мы зашифровали конкретный физический предмет, который нам всем хорошо известен по учебе в школе. 7 эмодзи. Кто хочет сыграть, вы можете прислать заявку. Это мочалка, эмодзи-мочалка на наш WhatsApp 054-2070-800. Знаете ответ? Звоните в прямой эфир. Не знаете? Не звоните.
2: Реклама.
1: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте, Влад, и слушатели Первого радио.
1: Я представлю Екатерину нашим слушателям. Она является официальным представителем мебельной сети DAX. А мебельная сеть DAX в эти дни отмечает день рождения. Сколько вам исполнилось?
3: 33 года. Я знаю, что вам 21, так что вы должны нас тоже давно знать уже про мебельную сеть DAX.
1: Я даже больше скажу, Екатерина, нам будет 25, и мы знаем DAX. Мы практически с первого дня сотрудничаем с вашей прекрасной сетью, потому что вы продаете шикарную мебель. Послушайте, мы с вами говорили о том, что вы делаете скидку 33% на европейские коллекции гостиных DAX. Верно ли это?
3: Гостиные, спальни, и что большая редкость для Израиля, это прихожие.
1: Так.
3: Потому что все можно, всю квартиру оформить в едином стиле. Только приходите и выбирайте, в каком вы хотите. Потому что есть гостиные с лаковыми фасадами, с глянцем, с матовым. Пожалуйста, приходите, выбирайте.
1: Да, выбирайте, платите и забирайте.
3: Платите сейчас... Как никогда выгоднее это сделать, потому что скидка 33% в честь 33-летия DAX-а.
1: Да, это очень точно вы подметили. Скажите мне, а когда, например, мы выбираем что-то из коллекции гостиных DAX, на которые действует скидка 33%, когда мы это получим?
3: Вы получите в кратчайшие сроки, потому что большинство модулей есть в наличии на складе, поэтому это товар с достаточно быстрой доставкой.
1: Хорошо, я понял. Итак, мы говорим о современной, стильной, ультракачественной мебели. Она продается, да, у вас. В каких магазинах, в каких городах есть магазин DAX?
3: Конечно же, это Ришон Лицион, улица Лишанский, 3.
1: Так.
3: Ашдот, Вейцман, 2. Хайфа, Нетания, Иерусалим. И Кармель.
1: Есть 6 магазинов. Я обращаюсь к радиослушателям. Используйте эту неделю. Сейчас нам Екатерина скажет, как работают магазины DAX на этой праздничной неделе. Но скидка 33% на европейские коллекции гостиных.
3: 33% на этой неделе. Пожалуйста, приходите в шаббат. Также мы открыты с 11 до 9 вечера. И по всем любым вопросам, которые у вас есть, пожалуйста, обращайтесь, звездочка 3546.
1: А в будничные дни как вы работаете?
3: В будние дни мы работаем с 10 утра до 8 вечера. И в пятницу с 10 утра до 14.
1: То есть 33% скидка на европейские коллекции действует до 21 часа этой субботы.
3: Этой субботы, все так, Влад.
1: Единый номер сети DAX, звездочка 3546.
3: Звездочка 3546, да.
1: Можно и на русском там поговорить, да? Если
3: всегда
1: позвонить. Всегда.
3: Всегда, конечно.
1: Екатерина, блестяще. Благодарю вас. Через 20 минут позвоню снова.
3: На связи. Всем до свидания. Всего хорошего.
2: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Ля Вака Лока. Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
4: Медина Теудим, 60.
5: Ля Вака Лока.
4: Ля Вака Лока.
6: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Пишите свою историю сами.
1: Да, действительно, мы сейчас окунемся в историю, потому что мы загадали кое-что из школьной темы. Все наши радиослушатели школу практически уже закончили, школьники звонят очень редко, поэтому сейчас будет история. Но прежде я еще раз хочу спасибо сказать непосредственно фабрике при магазину кейтерингу при фабрике «Мантис», потому что они предоставляют в качестве приза победителю купон на 150 шекелей, чтобы купить вкуснейшую продукцию. Первым нам позвонил один из самых оперативных игроков. Игорь, здравствуйте.
13: Здравствуйте, я также Дринька. Здравствуйте,
1: Влад. Вы когда говорите Дринька, мне сразу как-то, не знаю, хочется сжаться, знаете, вот так вот. И мне хочется вас называть...
13: Это я буду Игорь Васильевич.
1: Мы выясняли с вами эту историю с вашим этим Дринькой. Игорь Васильевич, очень красиво. Итак, с нами сегодня играет Игорь Васильевич. Хочется даже сказать, из деревни Семенова. Откуда вы? Из Петахтиквы, Игорь?
13: Да, я из Петахтиквы, я сейчас по ней еду.
1: Игорь Васильевич сейчас едет по Петахтикве, он живет в этом замечательном большом городе, красивом, и он взял на себя ответственность стартовать в нашей игре для того, чтобы угадать и дать нам, ну, по нашему желанию, правильный ответ. Команда напряглась, продюсеры ждут, и мы сегодня зашифровали предмет. Причем я еще раз хочу обратить внимание, это не дисциплина, которую изучают в школе, это предмет физический, который нам всем хорошо известен. А вы, Игорь Васильевич, получили 7 эмодзи. Озвучивайте.
13: Первое — это микроскоп.
1: Так.
13: Потом женщина с младенцем на руках.
1: Окей.
13: Потом... Потом театральные маски.
1: Подождите, а третья вы пропали. После женщины что?
13: Сыщик.
1: А, сыщик, окей, принято.
13: Потом театральные маски.
1: Так.
13: Спортсмен на лошади.
1: Да, наездник, спортсмен, так.
13: Наездник, да. Ухо и лопушка... Кинематографическая, не знаю, как она, правило.
1: Правильно так и называется, кинохлопушка. Все точно вы определили, Игорь Васильевич. И сейчас вам надо было все это связать вместе и прийти к какому-то предмету, который вы озвучите. И я желаю вам дать правильный ответ.
13: Я так подумал, а может, ларчик просто открывался, и это просто-напросто мел?
1: Так, записываем мел. Я сразу хочу уточнить, вы в школе какой учились, номер и в каком городе?
13: 26-я средняя школа, город Рига, Латвия.
1: Итак, средняя школа номер 26, город Рига, столица Латвии. Слушайте, а там преподавали латышский язык?
13: Да, конечно.
1: А вы учили?
13: А у меня был выбор.
1: У вас выбора не было, Игорь Васильевич. А как мел на латышском?
13: Мелус.
1: Мелус? Мелус. Очень неожиданно. Я думал, знаете, что-нибудь там будет там... Ну ладно, хорошо, я просто сейчас учу латышский, мне скоро в Ригу, поэтому так. Игорь Васильевич, должен сказать, что вы пошли по очень интересному пути. Вы решили соригинальничать, что, в принципе, очень приветствуется нашей командой. Вы... посчитали, что мы зашифровали мел. И, кстати, такая мысль у нас действительно была, но в конечном итоге и не мел мы зашифровали. Поэтому вам сегодня, Игорь Васильевич, не повезло.
13: Ничего страшного.
1: Согласен, ничего страшного. Мы вспомнили школу Ригу 26-ю. И я благодарю вас за эту игру. Спасибо.
13: И вам спасибо.
1: И до свидания, Игорь Васильевич. Это был единственный игрок за 32 минуты, который смог что-то вспомнить из школы. Все остальные двоечники, я так понимаю, в школу ходили редко. А уж когда речь зашла о каких-то предметах, то здесь полностью блэкаут наступил. Знаете правильный ответ? Знаете, что за предмет мы зашифровали с помощью 7 эмодзи? Звоните 07-52-891.

Продюсеры Дарья и Екатерина говорят о том, что телефоны просто завяли, потому что нет ни одного звонка. Это означает, первый этап предварительный выигран нашей командой. Мы ведем со счетом 1-0. А мы зашифровали предмет, внимание, который нам всем хорошо известен по учебе в школе. И это, кстати, означает, что не все пользовались этим предметом, может быть. Я пользовался, Кать, вы пользовались? А вы, Дарья? И вы, а Лидия? Лидия, скорее всего, нет. Она у нас блестящая. Звонок. Здравствуйте. Илья, здравствуйте. Илья. Илья, вы меня слышите? Илья. Я дело в том, что думаю, что он меня слышит, а вот я Илью слышу плохо. Илья. Да, вас очень плохо слышно, Илья. Давайте мы вам перезвоним. Потому что так невозможно будет говорить. Даже я не слышу, я уж не говорю про радиослушателей.

0: Аудитория Первого радио – это двоечники.
1: Программа «Картина маслом». Хороший денек.
0: А нет, вот Альберт нам звонит. Здравствуйте, Альберт.
2: Здравствуйте.
0: Вы как считали в школе? Троечник, хорошист, отличник?
2: Хорошист.
0: Понятно, таких любили учителя. И говорили: Альберт, ну ты, конечно, знаешь, скажи вот всем остальным, как эта теорема пишется. И вы выходили и писали, да?
2: Ну, приблизительно так.
0: А в какой школе вы учились, в каком городе?
2: Школа номер 42, Донецк.
0: Школа, это средняя школа, да?
2: Да.
0: Города Донецк. Так, хорошо. Ладно. Ну, а была ли у вас любимая учительница или любимый учитель на уроке, которых вы ходили с удовольствием?
2: Математика в основном.
0: Серьезно, да? Вам нравилась математика?
2: Да, до сих пор.
0: Господи, у меня классная была Раиса Федоровна Жильникова, она была математичка, а я любил ходить на уроки английского языка, там у нас была такая Наталья Филипповна, у меня было ощущение, что она где-то родилась в Бирмингеме, она приносила журналы, как назывались, USA, и говорила: давайте читать. Ну, у каждого свое, да. Ну, а теперь, Альберт, у нас 7 эмодзи. Микроскоп, мама с грудным ребенком, сыщик или детектив, театральные маски, наездник на коне, ухо и кинохлопушка. Мы зашифровали конкретный физический предмет, который нам всем хорошо известен по учебе в школе, но не каждый пользовался им. Это я даю такую дополнительную подсказку. Ваш ответ, Альберт?
2: Я думаю, что это линейка, саргель на иврите.
0: Линейка. Обычная линейка или какая-то, не знаю. Это я так уточняю.
2: Измерительная.
0: Измерительная.
2: Со всеми сантиметрами.
0: А вы были хорошистом, у вас в портфеле, конечно же, линеечка лежала.
2: Ну а как?
0: А у вас была еще, наверное, готовальна с циркулем, да?
2: Да, и транспортер.
0: И точно, и транспортер, я даже забыл. Вы помните, девочки, транспортер, нет? Транспортир, да. Тут нам подсказывают, что мы с вами устарели. Транспортир, да.
2: Циркуль, все было.
0: Транспортер. Бронетранспортер в том числе. Нет, Альберт, это неправильный ответ.
2: Неправильно?
0: Нет, увы, это не линейка. Спасибо за игру.
2: Первый раз.
0: Ничего, хорошо получилось, до свидания. Так, еще один звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, ваше имя Илья?
3: Да.
0: Откуда я знаю?
3: Потому что я играю вместе с вами уже не один год.
0: Потому что я посмотрел в школьный журнал, Илья. Илья, скажите мне, а вы в какой школе учились, номер, в каком городе?
3: Я вообще сам родом из Подмосковья, город Коломна.
0: Так.
3: А средняя школа номер 4.
0: В Коломне или где?
3: Коломня.
0: Итак, средняя школа номер 4, город Коломна, играет против Первого радио. Илья получил 7 эмодзи. Скажите мне, но вы учились, судя по всему, очень хорошо, да?
3: Ну, по-разному.
0: Ну, вы с красным дипломом закончили школу?
3: Нет,
0: с аттестатом.
3: Конечно.
0: Нет? Вернее, не с дипломом, нет. С аттестатом. А, у вас были тройки?
3: И тройки были, конечно.
0: Тройки по физкультуре или по какому предмету?
3: Ну, любимые предметы были.
0: А какой был любимый предмет, Илья?
3: О, география.
0: География? И вы знаете столицу, да, Мадагаскара?
3: А как же, Антананариву.
0: 5 баллов, садитесь, Илья, молодец. Коломенский вы наш. Так, ну а теперь давайте к эмодзи. 7 эмодзи, и у нас там зашифрован предмет, который, судя по всему, вы, Илья, тоже держали в руках в школе. Итак, ваш ответ?
3: Пенал.
0: Пенал. А как называется, да, пенал на иврите, знаете?
3: Нет.
0: Как не знаете?
3: Ну, не знаю.
0: Кальмар.
3: Ага.
0: И упал без сознания. Не ожидал, скажи, Зерницкий, да, таких слов. Нет, это не пенал, Илья. Это не пенал, к сожалению, но очень рад был узнать некоторые детали вашей молодой жизни. И спасибо, что играете с нами.
3: Спасибо вам.
0: До свидания. Так... Перед рекламой возьмем еще один звонок. Наконец-то появились троечники, пошли. Двоечники закончились, пошли троечники. Здравствуйте, Эдуард.
4: Добрый день.
0: Вы в каком городе учились, в какой школе?
4: Я учился в городе Кишиневе.
0: Так. В пятой?
4: Нет, в 33-й.
0: В 33-й школе, средней школе города Кишинев. Да, против нас играет. Так, вы все 10 классов там окончили?
4: Нет, там окончил

0: 6, остальные в другой школе.
1: А, я понял. Вы чем-то расстроены, нет? Или вы заранее...
0: Не, я... Да нет, все нормально.
1: А, хорошо, не, просто слышите, знаете, как будто вас отчислили из этой школы на в пятом классе. Играем давайте с вами, Эдуард. Итак, у нас 7 эмодзи. И мне бы узнать, что ухо вам подсказало, ухо.
0: Ну, я думаю, ухо, я думаю, это как бы точная настройка, фокус, можно сказать.
1: Да, можно, согласен, можно сказать. Итак, давайте тогда не томите нас, что же это за предмет?
0: Ну, я думаю, что это микроскоп.
1: Так у нас же есть здесь эмодзи-микроскоп.
0: Ну, сам. Микроскоп это, я думаю, это... Прямое изображение самого предмета.
1: То есть вы... Дайте я сейчас соображу. Значит так, вы увидели сначала эмодзи микроскоп, потом увидели ухо, это точная настройка, и подумали, что, наверное, мы таким образом подсказываем вам, что мы загадали.
0: Ну, я думаю, да.
1: Нет, Эдуард, к сожалению, это неправильная трактовка и ход мыслей. Мы не загадывали микроскоп, увы. Сегодня не ваша игра.
0: Хорошо.
1: Спасибо, Эдуард.
2: На горизонте красный суперкар. Я перекрестился, я сказал Аллах Акбар. Она сидела за рулем, копна волос, серьги, каблуки и змеиный крепкий хвост. Она открыла окно, и я услышал слова: Would you fucking get in? И я спросил ее: Moi?

0: 16:43. В нашей игре пока сыграли только двоечники и троечники. Никто из них даже близко не приблизился, ну, хотя бы к намеку на тот предмет, который мы зашифровали. Но вы же его знаете, боже мой! Вы же... Я просто не могу не сказать ничего больше. Меня просто дисквалифицирует наша команда. Но я вам уже и так подсказал. Это физический конкретный предмет, который можно держать в руке. Он хорошо нам известен по учебе в школе. Кто это звонит нам в WhatsApp? Не звоните! Что за хулиганство? Более того, не все, наверное, пользовались этим предметом, мы предполагаем. Значит так, сейчас будет реклама. А после рекламы я вам даю завершающий шанс для того, чтобы угадать, что же там находится в семи эмодзи. Я уверен, что каждый из вас в школе, даже если не пользовался этим предметом, видел его, смотрел даже со стороны, а может быть даже иногда и завидовал, что видел. А может и нет, может даже и говорил ха-ха-ха. Так, если вы готовы, давайте-ка я вас погружу в рекламу.
1: Реклама.
0: Екатерина, еще раз здравствуйте.
2: Влад, радиослушатели, еще раз здравствуйте.
0: Я вот, смотрите, уже третий день звоню в ДАКС, и мне это доставляет удовольствие. Я хочу поздравить весь персонал, который работает в мебельной сети, во всех 6 магазинах с 33-летием этой сети. Поздравляю вас!
2: Спасибо, нам всем очень приятно, благодарю.
0: Вы, наверное, каждый день сейчас пьете шампанское, кушаете торт «Наполеон».
2: Мы каждый день работаем, принимаем клиентов, выписываем заказы на шикарные диваны и гостиные с 33% скидкой.
0: Я даже не сомневался. Да, 33 года сети и 33% скидка на европейские коллекции гостиных DAX. Если я говорю что-то неправильно, вы меня поправьте. Расскажите нам про ту мебель, которую можно у вас купить.
2: Я хочу сейчас рассказать про... Вдруг кому-то хочется чего-то супер премиального, и сейчас такой диван есть в ДАКСе. Это роскошный кожаный угловой диван за 2900, называется «Милано». Да. И на этой неделе электрический реклайнер идет в подарок. И когда я говорю про шикарную кожу, то я знаю, о чем говорю, потому что я вашей коллеге Екатерине рассказывала, что много лет прожила в Италии и работала там с европейской мебелью и натуральными кожами такого уровня, как на диване «Милано» сейчас за 12900. Поэтому особенно приятно уже здесь, в Израиле, продолжать работать с мебелью, где действительно узнаю то самое качество материалов и исполнения, как сделан диван.
0: Что ж мы с вами так на итальянском-то не говорим, Екатерина, если бы я знал... No, si, grazie. Так, давайте поговорим все-таки вот еще о чем. Итак, на этой неделе особая, праздничная. На этой неделе действует скидка 33% на европейские коллекции. Вы нам сказали, что вы работаете каждый день до 20:00, а в субботу завершающий день.
2: До
0: 21:00. До 21:00, да. Вы нам рассказали сейчас про шикарный топ-диван угловой «Милано», который сейчас стоит 12900, и в подарок еще электрический реклайнер.
2: Все а вот так, да.
0: А вот гостиные, дайте нам еще немножечко описание.
2: Что... Гостиные, да. Гостиные, спальня, прихожие, все в едином стиле. Вы выбираете, хотите глянцевые фасады, хотите матовые с таким эффектом кашемира, что вы прикасаетесь, и это как фасады антистресс, то есть минимум ухода и максимум удовольствия, потому что в телевизионных тумбах, в шикарных витринах есть красивые подсветки, и вы выбираете ту модуляцию, которая действительно подходит клиенту, потому что у нас есть что предложить, и очень много предметов, которые поместятся в любой абсолютно квартире, на любой абсолютно площади, и наши суперпрофессиональные дизайнеры все грамотно вам подберут. Так что ждем вас каждый день в субботу по адресам Ришон Лецион, Лишанский 3, Ашдот Вейцман 2, Хайфа, Нетания, Иерусалим, Кармель. Всех рады видеть.
0: Я благодарю вас, Екатерина, и еще раз наше поздравление. Это потрясающе.
2: Благодарю.
0: 33 года, шикарная мебель. Приезжайте, уважаемые дамы и господа, я обращаюсь к радиослушателям. Найдите любой магазин, достаточно открыть Google Map, навигатор, вы окажетесь там, в том числе увидите Екатерину, в том числе сможете заказать мебель себе домой. Вам, Екатерина, приятного вечера и до завтра.
2: Взаимно. До завтра, Влад. Всего хорошего.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
1: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
6: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
10: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.
0: Итак, 16 часов 50 минут. Я так понимаю, идет волна отличников. Да, здравствуйте. Владимир.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были отличником в школе?
11: Нет.
0: А кем?
11: Я был среднячком.
0: Хорошист. Хорошист это называлось. А в какой школе вы учились, в каком городе?
11: Я учился в 27-й физико-математической школе, город Харьков.
0: Ничего себе! Вам нравилось там учиться или вам родители сказали, иди, будешь умным там?
11: Нет, я сам туда пошел.
0: Вы сами пошли? Физико-математическая школа, то есть с уклоном на физику и математику, да, было преподавание?
11: Совершенно верно.
0: Вай-вай-вай. А после этого куда вы шли, в секретные институты поступали?
11: В институт, но не в секретные.
0: У меня мой друг, с которым мы учились вместе, Сергей Тимиренко, он участвовал во всех олимпиадах по физике и математике, потом он учился в школе вот с таким же уклоном, как у вас, а потом он поступил в Московский институт электронной техники, где уже тогда, бог знает сколько лет назад, учили компьютеры и готовили их к определенным каким-то секретным работам, я не знаю. Думал, может, и вы тоже там. Но сейчас вам...
11: Там нет.
0: Сейчас вам придется расшифровать секретный код, который придумала наша команда. У нас есть 7 эмодзи. До вас были двоечники, троечники. Вы хорошист. И я сразу хочу вас тоже спросить, прежде чем вы дадите ответ. Ухо вам каким-то образом подсказало правильный ответ? Ухо.
11: Ухо нет. Подсказало правильный ответ микроскоп и остальное.
0: А ухо никак, да? Ладно, хорошо, раз микроскоп и остальное, тогда давайте начнем с ответа. Что это?
11: Я думаю, что это шпаргалка.
0: Шпаргалка. Вот это наконец-то действительно хорошист появился. Так, давайте-ка определимся с тем, как вы добрались вот до этого понятия шпаргалка. Мы даже, честно говоря, не знали. Так.
11: Ну, во-первых, потому что микроскоп, все написано в шпаргалке очень мелко.
0: Мелко.
11: Это надо все рассмотреть.
0: Не придерешься.
11: Я знаю, интуиция сработала.
0: Так, мама с грудным ребенком. Это тоже шпаргалка?
11: Да.
0: Да, да, да. А детектив?
11: Ну, потому что надо искать, смотреть, ее приготовить. Шпаргалку тоже надо.
0: Ну, в принципе, вы знаете, звучит логично. Я даже не могу придраться к вам, вот сказать, что же вы там прозевали-то. Вы сами-то шпаргалками пользовались? Давайте уж в конце, Володя, вас спрошу.
11: Ну, очень редко.
0: Не, подождите, пользовались или нет?
11: Да, но очень редко.
0: И как, вы писали на бумажечке или как?
11: Ну, да. И, наверное, как и многие.
0: Вот, например, Катя говорит, что она на ногтях, на маникюре делала принт мелкий.
11: А некоторые писали на коленках.
0: На коленках. Я, кстати, пользовался тоже, я вспомнил. Я, правда, писал бумажки и мелко-мелко-мелко сворачивал их в такую гармошечку, а дальше я не помню, что с ними было. Вот. Ну и нет смысла мне помнить, что там было. Почему? Почему?
11: Не знаю. Я думаю, что мой ответ правильный.
0: Совершенно верно. Ваш ответ правильный, это шпаргалка. Вас шпаргалка сегодня привела к победе и к призу, к специальному купону-чеку на 150 шекелей, где вы сможете его отоварить и купить вкусной продукции в магазине кейтеринга при фабрике «Мантис». Золотистых чебуреков обязательно попросите. Микроскоп, вы правы, это действительно текст на шпаргалке всегда мелкий. Попробуй его рассмотри. Мама с грудным ребенком, здесь вообще поразительно. Это слово пришло к нам через польское слово шпаргау, которое восходит к латинскому спарганум и греческому спарганон. Пеленка! Пеленка! Детектив и сыщик, вы точно сказали, ученики предмет прячут, учителя его ищут. А маски, маски, Володя, как здесь, вот театр, как?
11: Я думаю, что когда идет преподаватель, то мы улыбаемся, а когда его нет, то мы усиленно списываем.
0: Господи, какой же вы талантливый человек. Это, конечно, не совсем так, как мы это задумывали. Дело в том, что в театре есть суфлер. А ведь он выполняет функцию живой шпаргалки. Он подсказывает актеру текст. Да. Нахон? Овсадник, овсадник, овсадник.
11: Буквы разные.
0: Что у него на сапогах внизу?
11: Внизу шпоры, как правило.
0: А как мы называли шпаргалки на нашем школьном сленге?
11: Шпоры, так мы и называли.
0: Так и называли шпоры. Ну, а ухо надо было соединить с хлопушкой, с кинохлопушкой, и вспомнить фильм «Операция И» и другие приключения Шурика, где профессор и дуб, помните? Он говорит, профессор Лопух. Ничего не заметил. Да, то есть он ему подсказывал. Шпаргалка была такая в радиоформате.
11: Да.
0: Кстати, внучка профессора, актера Владимира Раутбарта работала в свое время на Первом радио в том числе. Анастасия Гутина. Ну что, я вас поздравляю. Не кладите трубку. С 1 сентября
11: спасибо.
0: Вас. Спасибо за правильный ответ.
11: Взаимно. Вас и всех слушателей.
0: Спасибо. До свидания.
12: Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе.
0: Ну вот на этом мы завершаем сегодняшнюю программу «Картина маслом» и игру «Код команды Зерницкого». Спасибо команде, спасибо продюсерам, спасибо радиослушателям и двоечникам, и троечникам, хорошистам. Отлично, оказалось, у нас вообще в стране нет, ни один не позвонил. Я же с вами расстаюсь до завтра. Дальше встречайте Алину Дарк.
10: Программа «Картина маслом».
13: Не падайте духом.
14: Реклама. Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
15: В Рош Ашана экономим с «Карфур». Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок «Тирош Кармель». 1 литр – всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе «Элит». 200 граммов – всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте «Карфур». Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. «Шана Това» от «Карфур» и Министерства экономики и промышленности.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним –
17: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
20: Алло, ты где?
21: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
20: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
21: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
20: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
22: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
23: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
24: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Пастрома индюшина 5,90 за 100 граммов. Лосось копченый нарезанный 49,90 за полкило. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Торт Брон Киевские вечера или трюфель 59,90. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
22: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Жители Рамата-Шарона попросили экономить воду. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», муниципалитет Рамата-Шарона и его водная корпорация «Шароним» обратились к горожанам с просьбой максимально сократить потребление воды в связи с остановкой опреснительных установок в Израиле. Сам муниципалитет прекратил полив общественных территорий, а корпорация «Шароним» остановила подачу воды для орошения сельскохозяйственных угодий, говорится в сообщении мэрии Рамата-Шарона. Тем временем министр энергетики Эли Коэн прокомментировал остановку опреснительных установок. «У Израиля надежная система водоснабжения, и мы позаботимся о регулярной подаче воды всем домохозяйствам по всей стране», заявил Коэн. По его словам, природное явление, которое мы наблюдаем, не встречалось в течение последних 20 лет. Загрязнение морской воды оказалось значительно повышено, что и привело к остановке большинства опреснительных станций. Самолет, на борту которого находился израильский диджей и продюсер Ашер Суиса и его менеджер, совершил аварийную посадку в Афинах из-за неисправности передней стойки шасси. Об этом сообщает издание «Сругим». Суиса летел на Миконос, где у него было запланировано выступление. Перед посадкой на острове экипаж сообщил о технической неисправности на борту. После этого самолет оставался в воздухе около 6 часов, а затем был перенаправлен в Афины, где благополучно совершил аварийную посадку. На взлетно-посадочной полосе его ожидали пожарные машины скорой помощи. Все пассажиры благополучно покинули самолет. Суиса намерен продолжить путь на Миконос. По данным информационного портала «Вести», прокуратура Южного округа подала в окружной суд Бершева обвинительное заключение против 12 сотрудников управления тюрем по делу о причинении смерти заключенному по неосторожности в тюрьме КЦИОД и нападении на 8 других заключенных. Согласно обвинению, инциденты произошли 18 ноября 2023 года, когда начальник смены приказал надзирателям войти в камеры, где они затем избили заключенных кулаками, ногами и дубинками. После нападения один заключенный потерял сознание и впоследствии умер. Начальник смены и еще один сотрудник также обвиняются в помехах к следствию после того, как попросили надзирателя лгать следователям или согласовывать свои показания. Депутаты Кнессета Дебби Битон и Татьяна Мазарская от партии «Еш Атид» решили не баллотироваться в Кнессет на предстоящих выборах. По данным информационного портала «Вести», в последнее время депутаты от этой партии Микки Леви, Мэйр Коэн и Рон Кац также объявили, что не будут участвовать в предстоящих выборах. Кроме того, депутат от «Еш Атид» Элазар Штерн объявил о переходе в партию «Яшар» под руководством Гади Айзенкота. Еще один депутат Йоав Сигалович сообщил о присоединении к партии «Раам», возглавляемой Мансуром Аббасом. Монетарная комиссия Банка Израиля снизила учетную ставку на 0,25% до отметки 3,25%. Это третий месяц подряд, когда Банк Израиля снижает учетную ставку в экономике, а также четвертое снижение с начала текущего года. Ставка Prime, от которой зависит стоимость многих кредитов и ипотечных займов, снизится до 4,75%. В Банке Израиля отметили, что в последние месяцы инфляция замедлилась. В июле годовая инфляция составила 1,5% и оказалась ниже среднего уровня целевого диапазона зоны Банка Израиля. Банки Израиля подчеркнули, что дальнейшие решения по ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния экономики, геополитической ситуации и бюджетной политики правительства. И о погоде. Завтра, 2 сентября, на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

Осень наступила, высохли цветы, и глядят уныло голые кусты, вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет озимь на полях. Туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет, дождик моросит. Зашумели воды быстрого ручья, птички улетели в теплые края. Именно так я могла бы сказать, но мы с вами живем в Израиле. И не заканчивается у нас лето. И несмотря на то, что сегодня уже 1 сентября, с чем я вас их всех поздравляю, в принципе, все равно мы еще будем наслаждаться теплом, жаркой погодой, загаром, морем и всем остальным еще, я думаю, ну, месяца полтора как минимум. А как максимум, ой, даже загадывать не хочу. Итак, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И пробуду здесь 3 часа в программе «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Что нас сегодня ожидает? Поболтаем, послушаем классную музыку, услышим рубрики про биджиз, потому что сегодня день артиста на волне Первого радио. Вот сразу говорю Евжеке: Евжека, здрасте! А то он пишет: Алина, здрасте, здрасте, Евжека. Хорошо вам доехать. Я знаю, что вы в пробочке застряли, так что быстрее, чтобы она рассосалась, чтобы вас никто не бесил. Ну, а я что предлагаю? Прямо сейчас послушаем парочку композиций, ну а потом перейдем к нашей сегодняшней теме. Я думаю, это никого не удивит, что сегодняшняя тема у нас 1 сентября и осень. А вот о чем мы будем говорить, а расскажу потом. Погнали!

каждый год 1 сентября приносит такое устойчивое ощущение начала нового жизненного цикла. Независимо от того, учится ли человек сам, воспитывает ли школьников или вообще к этому отношения не имеет, но вот 1 сентября это почему-то такая именно дата какая-то. И это естественный психологический рубеж, который заложен в нас годами школьной, университетской ручины. Когда календари меняют листок на сентябрь, вот в воздухе появляется такая особая атмосфера концентрации, желание начать что-то заново, что-то изменить. А то, знаете, мы все время желаем себе на Новый год, вот, начну новую жизнь в новом году. Но, слушайте, а чаще всего это не работает, не правда ли? Но ту же ошибку мы совершаем еще и 1 сентября. Но ностальгия, не забываем о ней по школьным временам, некоторых посещает, в отличие от некоторых, меня, например, вообще ни капельки, ни за какие денежки не вернулась бы в эту школу, в это ужасное место. Ужас мне иногда наснится в кошмарах просто. Так вот, все-таки есть люди, которые испытывают ностальгию, и это смешивается с легкой грустью об ушедшем лете, предвкушении осеннего уюта, к примеру, да. И знаете ли, 1 сентября принято проводить такие невидимые итоги летнего периода и ставить новые амбициозные цели на ближайшие месяцы. Интересно, а вы уж успели что-нибудь себе напридумывать? Вот что вы хотите сделать осенью? Возможно, у вас есть какая-то цель конкретная, куда-то поехать, что-то посетить. У меня, например, точно есть. Правда, до середины осени я ее, надеюсь, исполню, если ничего не случится. Пойти на концерт. Все, на этом пока что мои цели закончены. Ну, а так, выжить, работать, все. Ну да ладно. И осень традиционно ассоциируется, не знаю, с чем. Например, обновлением. Правильно, да, вот как бы природа тоже потихонечку обновляется. Вот это все скидывается якобы. Ну, у нас в Израиле это не так сильно заметно, но это все равно не портит нам настроение. Хотя, знаете, как бы сильно я хотела просто пройтись по парку, где опали листья желтые, оранжевые, красные, какой-нибудь клен, какой-нибудь... Господи, и вот это вот все ножкой подкидывать. Если вы гуляли так по парку, то вы наверняка тоже скучаете по этому состоянию. Так вот, сегодня все равно поговорим с вами и про осень, и про школу в том числе, поэтому давайте просто будем классно проводить время, но это все, естественно, будет под замечательные композиции, которые сопровождают нас на волне Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: «Ля Вака Лока»
5: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
7: Мединат Иудим, 60.
6: «Ля Вака Лока».
7: «Ля Вака Лока».
8: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-33-15.
9: Машину покупаем только в «Центркар Азур».
10: 03-558-5458.
11: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
12: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
15: Шестая передача.

Ой, Валерий Милазов, что ж ты делаешь со своей этой песней «Сахара не надо»? Ну, а мы продолжаем. И знаете, хотелось бы немножечко прояснить ситуацию. Все замечательно, детки идут в школу, получается, скольки? Некоторые с 5, некоторые с 6, некоторые с 7. Я не знаю, как именно в Израиле, как бы, ну, по-моему, с 6 вот именно лет идут, да? Но как-то на постсоветском пространстве был немножечко выбор, когда тебе идти в школу. И учишься ты, учишься, вот выпускаешься, и тебе говорят, ну все, поздравляю, ты взрослый, решай дальше свою судьбу. Я такой, как, что происходит? И, знаете, не помешало бы на самом деле, не то, что университет, это замечательно, я обожаю университет, это очень полезно, да, а вот школа все-таки для взрослых. Давайте составим с вами идеальное расписание. Вот если бы взрослым людям предоставили возможность собрать идеальное школьное расписание для текущей жизни, я уверена, что оно кардинально отличалось бы от стандартной программы. Например, давайте просто представим на секундочку, вот на первом месте в таком расписании стоял бы предмет «Основы финансового дзена и правильного распределения бюджета». Как вам? А вторым по популярности уроком явно стала бы дисциплина «Искусство говорить нет без чувства вины перед окружающими». Правда классно, да? Взрослым невероятно не хватает уроков здорового сна и быстрого восстановления энергии в условиях постоянного стресса. Не менее важным предметом мог бы стать курс по распознаванию манипуляций в повседневном и рабочем общении. Или уж, например, урок, как правильно выбрать качественные продукты и не переплачивать. Сэкономили бы людям сотни часов и кучу денег, я уверена. А также в топе оказался бы предмет «Физика». Но это не просто. Физика, как вставать по утрам с первого звонка будильника и быть при этом бодрым. Многие мечтают об уроках базовой юридической грамотности, где понятным языком объясняют суть договорчиков всяких, прав потребителей. Или же, например, курс «Критика и как с ней жить» помог бы просто тысячам людей сохранить нервную систему в порядке. Может быть, вас устроит предмет по бытовому тайм-менеджменту, который научил бы совмещать карьеру, быт, личное время без выгорания. Не помешал бы, я думаю, еще урок, как заводить друзей после 30, 40, 50, каждому свое. Ведь взрослым это дается крайне тяжело, и с каждым годом все сложнее и сложнее. И знаете, в такой школе перемены, они бы были исключительно, не знаю, какая-нибудь медитация, тишина, чашечка хорошего кофе. А вместо оценок ученики получали бы практические навыки решения жизненных задач. Очевидно, что классическое образование дает базовые знания, но оставляет огромные пробелы в житейской мудрости. А как вы думаете, какие предметы стоило бы еще добавить? Рассказывайте.

0: Вот еще вариант пришел. Мне доброго вечера. Представляете? Практический курс манипуляций манипулятором. Да, действительно, не помешало бы этому научиться. Ну, во-первых, для начала нужно научиться распознавать эти манипуляции. А я сейчас тоже буду немножечко манипулировать. Смотрите, у нас в этом часу будет аж целых две рубрики. А каких? Конечно же, День артиста на сегодня. Барри Гиб отмечает 80-летие. Именно поэтому Левена Семенова подготовила для вас интересные выпуски про Биджис. И сейчас прозвучит одна из них. Так что давайте вместе послушаем и что-нибудь новенькое, интересное узнаем о них. Погнали.
1: День артиста на Первом радио.

Вот, ребята, скажите честно, у вас тоже при первых же звуках этой песни внутри просыпается безумное желание нацепить белый клёш, набриалинить волосы и выдать на танцполе что-нибудь эдакое в стиле Джона Траволты? У меня, например, да. На Первом радио продолжается праздничный день артиста к 80-летию Барри Гибба, старшего брата, лидера и автора всех хитов легендарной группы Bee Gees. И в этой серии, а точнее в этом выпуске, я расскажу вам о том, как наш именинник устроил самую наглую и самую беспрецедентную аферу в истории мировых хит-парадов и едва не сорвал голливудские дедлайны. В общем, когда Голливуд утвердил безумное ультимативное название фильма «Лихорадка субботнего вечера», Барри Гибб, заперся в студии, муза лупила его по голове с такой силой, что он выдавал шедевры пачками. И вот он пишет абсолютно разрывную, летящую, танцевальную вещь «More Than a Woman». Песня получилась настолько вкусной,

Позже со смехом вспоминала свой шок. Я включала радио на кухне и не понимала, что происходит. По радио поют то, что сочинял мой Барри за нашим домашним пианино, какие-то совершенно чужие ребята. Но самый цимис, друзья, в том, что, отдав песню коллегам, сами Bee Gees бросили свой собственный вариант трека недоделанным. И когда голливудские боссы, услышав успех версии Tavares, внезапно потребовали включить в официальный альбом саундтрек фильма исполнение самих братьев, случилась паника. У группы на руках был только сырой черновик. Барри с братьями пришлось экстренно штурмовать студию Чироки в Лос-Анджелесе. Они на ходу в бешеном темпе дописывали вокальные партии, накладывали струнные и сдавали материал буквально за считанные часы до отправки мастер-ленты на завод для печати пластинок. Итог, разумеется, оказался грандиозным. После премьеры фильма обе версии одновременно штурмовали мировые чарты, а Барри на одном треке заработал дважды. Но этот сумасшедший танцевальный угар, в который Барри погрузил планету, требовал колоссальных сил. Напряжение внутри группы росло, парни неделями не спали из-за гастролей, и вот однажды, окончательно вымотанный, шатаясь от усталости, после очередной 12-часовой студийной смены, Барри сядет за пианино в полной темноте, прикоснется к клавишам и буквально за пару часов набросает несколько нежных аккордов. Он и подумать тогда не мог, что эта мелодия, которую он изначально хотел выбросить, станет самым продаваемым и самым узнаваемым медляком в истории человечества. А вот о том, что породило гимн всех влюбленных на Земле и почему за право спеть эту песню развязалась настоящая война, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, а пока что на первом «Солнце», «Драйв» и великолепная «Mozen a Woman» легендарных Bee Gees.

0: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Лена, ну какая машина?
2: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
1: штучки. Все ясно, надо брать.
3: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
4: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Алло, ты где?
1: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
1: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
7: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
8: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Праздник со вкусом с Маданей Мания. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Маданей Мания. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама.
11: Шестая передача.
12: Шестая передача продолжается, и сегодня у нас что? 1 сентября, начало осени. И знаете, все чаще мне попадаются видеоролики в интернете, где, значит, люди говорят, это был мой прайм просто-напросто. И там показываются тетрадки школьные с какими-то закорюченными, которые сейчас разобрать просто невозможно, не правда ли? И школьные учителя годами пугали нас тем, что без знания сложных математических формул и вычисления интегралов мы не сможем прожить во взрослом мире. На практике, давайте будем честны, ну 99% выпускников после сдачи экзаменов ни разу в жизни не сталкивались с необходимостью искать синусы и косинусы, если от этого не зависит ваша профессия. В реальности главным математическим навыком во взрослой жизни оказывается умение быстро посчитать процент по кредиту или скидку в магазине. Важным становится расчет пропорций при готовке или вычислении площади комнаты для покупки ламината. Сложные какие-то уравнения уступили место пониманию личной бухгалтерии и хотя бы базовому пониманию статистики. При этом абстрактное мышление, которое развивает математика, безусловно, помогает в решении логических задач. Но сам страх перед формулами, навязанных нам в школьные годы, часто оказывался совершенно неоправданным. Взрослая жизнь требует умения работать с таблицами Excel гораздо больше, чем знания теоремы Пифагора. Если вы со мной не согласны, напишите мне об этом. И едва ли кто-то из нас решал тригонометрические уравнения, чтобы разобраться с коммунальными платежами, не правда ли? Школьная математика подавалась как универсальный ключ к жизни, но она оказалась лишь специфическим тренажером для мозга. И признание этого факта приносит облегчение всем бывшим гуманитариям, которые считали себя неполноценными из-за двоек по алгебре. Ну давайте, я жду. Честно, ну вот только честно. Были ли вы отличником по математике? Пошли ли вы дальше по этому пути? Сильно ли она вам пригодилась в жизни? Хорошо, инженеры, конечно, куда же без этого, к примеру, да? Архитекторы тоже, да-да-да, даже те же дизайнеры, к примеру. Многие-многие профессии требуют этого, но большинство нет. Большинство все-таки нет. Если бы была возможность в школе выбирать те или иные предметы после определенного возраста, например, вот как раз-таки я говорила, вот у нас было обучение после 9 класса, ну, отстаньте вы от меня с этой математикой. Ну, дайте мне учить то, что мне больше нравится и то, что мне реально в жизни понадобится. Но нет, учили все до конца.

0: Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем передвигаться во второй. С вами я, Алина Дарк. Ну а сейчас услышим еще одну рубрику. Да, вот такой вот сюрприз получился, что в одном часе две рубрики про Барри Гибб, конечно же, ведь ему сегодня 80 лет. Но если вы поклонник группы Bee Gees, что ж, сегодня ваш день. Итак, давайте, Лена Семенова подготовила эти рубрики. Мы слушаем их, наслаждаемся, ну а встретимся уже в следующем часе. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

Прибавьте звук, ребята, в приемниках и просто позвольте этим нежным аккордам растопить все вокруг. Перед вами величайший медляк в истории человечества, под который танцевали, влюблялись и мирились миллионы пар по всему миру. В конце 77-го эта потрясающая баллада под названием «How Deep Is Your Love» не просто взлетела на первое место в США, она продержалась в топ-10 чарта Billboard рекордные 17 недель. Напомню, вы смотрите, а точнее слушаете «День рожденский» сериал к 80-летию Барри Гибба, старшего брата, бессменного лидера и автора всех хитов легендарной группы Bee Gees. И прямо сейчас я вам расскажу о том, как из дикого студийного истощения и тайных голливудских интриг родился главный романтический гимн века. А ведь эта песня родилась в условиях абсолютного марафона на выживание. Сидя во Франции, братья Гибб неделями выдавали танцевальные боевики, штампуя ритмы для лихорадки субботнего вечера. Я вам об этом рассказывала чуть раньше. Барри, как бескомпромиссный босс, гонял команду сутками. И вот однажды, после изнурительной очередной 12-часовой смены, когда музыканты буквально засыпали на ходу, в студию зашел их продюсер Роберт Стигвуд и бесцеремонно заявил: «Танцы, ребята, это круто, но фильму позарез. Нужен один мощный, разрывающий душу медляк. Садитесь и пишите». Барри не мог не подчиниться, но все-таки продюсер. И, несмотря на крайнее истощение, все-таки сел за рояль вместе со своим клавишником Блю Уивером. Барри начал перебирать аккорды, бережно ища нужную тональность. А Уивер, кстати, мгновенно поймал это настроение и разложил на клавишах потрясающую, обволакивающую гармонию. Буквально за пару часов в интимном полумраке студии Барри полностью выстроил костяк «How Deep Is Your Love», напевая будущие строчки припева. Но самое интересное случилось утром. Коварный продюсер Стигвуд, услышав черновик, решил сделать финт ушами. За спиной авторов он тайно планировал забрать эту балладу у братьев и отдать ее тогда мегапопулярной певице Ивон Эллиман. Желтая пресса позже пронюхала об этом, и критики в своих статьях вовсю спорили, кто же кого переиграл. Родители братьев в интервью вспоминали, что Барри, узнав о планах продюсера, устроил грандиозный разнос. Он жестко отрезал: «Никаких сторонних звезд. Эту песню мы споем сами, нашим фирменным многоголосием, либо саундтрека вообще не будет». И Стигвуду снова пришлось подчиниться стальной воле Барри Гибба. Братья сами записали трек, и бархатный вокал Барри в куплетах получился настолько интимным, настолько пронзительным именно из-за той самой дикой ночной усталости. Сингл просто улетел в космос, принеся группе премию Грэмми. Барри Гибб в очередной раз доказал, он чувствует поп-музыку, как никто другой на планете. Но золотая эпоха диска и романтики неумолимо катилась к закату. Впереди группу ждало новое, пугающее десятилетие, где над ними будут открыто насмехаться, а радиостанции объявят им бойкот. Но перед этим Барри заставит весь мир содрогнуться от мощнейшего стадионного хита, ради которого ему придется пойти на невероятные ухищрения и с помощью микрофона и собственного голоса создать уникальный звуковой спецэффект. О том, какую грандиозную трагедию Барри Гибб имитировал у пульта без единого доллара на спецэффекты, я расскажу вам совсем скоро. Будьте рядышком. А пока давайте наслаждаться бессмертным, чувственным и таким любимым треком «How Deep Is Your Love» легендарные Bee Gees на Первом радио.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Реклама.
5: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94.
3: Соответствие с условиями компании.
6: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунктовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
9: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: МИД Великобритании угрожает комплексом мер против израильских поселений. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибанд заявил о намерении представить комплексный пакет мер против израильских поселений в Иудее и Самарии. Это заявление прозвучало на фоне новых эпизодов насилия и вандализма со стороны израильских поселенцев. Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон в Нью-Йорке встретился с венесуэльской коллегой Карамото Годе Кадельрон. Стоит отметить, что это первая встреча между представителями двух государств с момента разрыва отношений в 2009 году. На встрече дипломаты обсудили восстановление двусторонних отношений, возобновление консульских связей и израильскую помощь, направленную в Венесуэлу после землетрясения. Ранее между странами были заключены договоренности о возобновлении консульских отношений в качестве первого шага к официальному восстановлению дипломатических. Более 10 государств-членов ЕС выразили заинтересованность в обеспечении ресурсами и персоналом новой миссии по консультированию и обучению ливанской армии. Об этом объявила верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас. По ее словам, задача миссии – укрепление сил внутренней безопасности и помощи в освобождении ливанской армии, чтобы могла она сосредоточиться на разоружении Хизбаллы. Обсуждение возможной миссии проходит на фоне истечения мандата присутствия ЮНИФИЛ на ливанской границе в конце текущего года. Муниципалитет Рамата-Шарона и водная корпорация Шарони призвала жителей максимально сократить потребление воды из-за остановки большинства опреснительных установок Израиля. Город прекратил полив общественных территорий, а корпорация приостановила подачу воды для орошения сельскохозяйственных угодий. Причиной остановки стало резкое повышение мутности морской воды. предположительно вызванное скоплением водорослей. По оценке министра энергетики Эли Коэна, подобного природного явления в Израиле не наблюдали около 20 лет. Коэн заверил, что водоснабжение жилых домов продолжится в обычном режиме. Для восстановления и восполнения дефицита власти увеличивают забор воды из Кинерета и скважин, а также готовят к запуску еще две опреснительные установки. Полиция задержала 5 жителей Хайфы и Тамры в возрасте от 20 до 39 лет по подозрению в краже более 3 миллионов шекелей со счетов пожилых людей. По данным следствия, мошенники рассылали сообщение от имени государственного учреждения с требованием погасить несуществующий долг. Переход по ссылке на поддельный сайт позволял им получать доступ к банковским счетам. Установлены более 30 пострадавших по всей стране, однако их число может быть и больше. Суд оставил 4 подозреваемых под стражей до 7 сентября и еще одного до 3-го. Лидер партии «Демократы» Яир Голан направил Саре Нетаньяху, супруге премьер-министра, досудебное предупреждение о намерении подать иск в клевете. Он потребовал в течение 24 часов принести публичные извинения и выплатить компенсацию, которая будет полностью передана пережившим резню на фестивале «Нова». В случае отказа Булан намерен потребовать через суд 2,5 миллиона шекелей. Поводом для этих действий послужило интервью Сары Нетаньяху 14-му каналу, в котором она намекнула на то, что Гулан мог знать заранее о готовившемся нападении Хамаса 7 октября. Она обратила внимание на то, что утром того дня Гулан быстро собрался и направился на юг, тогда как премьер-министр еще не знал о происходящем. В письме говорится, что Голан узнал о нападении после первых сирен в 6:29, вооружился и выехал в приграничные районы, где спас 6 участников фестиваля «Новый». Его адвокаты расценили слова Сары Нетаньяху как распространение конспирологических обвинений и серьезную клевету. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 21 градус ночью, 32 днем. В Тель-Авиве 24-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Сегодня у нас осень на дворе, 1 сентября, дети пошли в школу. Ура, ура, ура.
1: Значит, их на улице будет поменьше в определенные моменты.
0: Да и в торговых центрах, и везде, где они обычно тусуются. Им будет место для взрослых. Ну что, ладно, давайте шутки шутками, а футки. Давайте будем с вами продолжать. Говорим мы сегодня о чем? И о осени, и о школьной паре. И вот знаете, мне Ригас Балстад прислал довольно интересное сообщение, потому что в прошлом часе я успела сказать о том, что ну не всем нужны углубленные математические знания. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться, но прям учить их вплоть до конца школы, а не остановиться в определенный момент, когда ты уже все равно ничего не понимаешь, и тебе это в жизни вряд ли пригодится. Я же говорю, если бы каждый выбирал как бы предметы уже под конец учебы, хотя бы на пару лет просто, под конец учебы выбрал предметы, которые ему больше интересны. Например, мне была интересна биология, как бы, да, замечательно. Учила бы ее с удовольствием. Химия мне была интересна, хотя учительница была просто ужасная, но она мне была интересна. Языки мне было очень интересно. Литературу, как бы, это то, что мне действительно потом в жизни и пригодилось, а не ваша математика. А вот Ригас Балс пишет: Алина, привет, ты не права. Ну, здрасте, приехали. Когда это я была не права, а? Так вот, пишет он дальше. Я закончил физмат, высшую математику узнаю из вуза. Ну, я же говорила, вам это надо, вот вы и учите. Никогда не пользовался этим напрямую, но столько в жизни это мне дало логическое мышление, математический склад ума. Вот все, понимаете, вы вот на этом можете заканчивать свое сообщение. Математический склад ума. Поздравляю! Он не у всех такой. Дальше он продолжает. Расчеты в уме везде за всю жизнь столько раз слышал, ты как калькулятор. Как это классно, до сих пор решаю задачки, а мне уже 53. Уже 100 раз по компу поступил в МГИМО. Даже делал тесты по русскому языку и да, таки поступал. Наверное, потому что не было антисемитов в приемной комиссии, но это тесты современные в интернете. В общем, мне мои школьные знания очень помогли в жизни. Также глубоко изучал химию, биологию, готовился в мед. Я тоже в какой-то момент думала, но нет. Тоже всегда пользуюсь знаниями. Желаю всем нашим детям хорошего начала школы 1 сентября и глубоких знаний. И даже если напрямую в жизни, казалось бы, они не нужны, но косвенно всегда по жизни мы пользуемся ими. Вот такое вот мнение у Ригас Балса. Ну что ж, давайте продолжим. А чем мы продолжим? Помните ли такой стереотип о красивом почерке? Значит так, у меня, например, мама и свекровь, они очень похожи, пишут в них почерк практически идентичный. Это было так забавно. Но честно, мне когда мама, вот, например, письмо когда пишет, я сижу и такая, а у нее очень красивый, правильный, вы знаете, прям такой правильный почерк. Но я сижу, а что она написала, я не могу прочитать. Но каждый из нас помнит бесконечные прописи в начальной школе, не правда ли? И требования учителей писать идеально, ровно и без каких-то дополнительных заморочек. Нам твердили, что каллиграфический почерк — это показатель аккуратности, высокого интеллекта, дисциплинированности человека и так далее и тому подобное. В реальности же эпоха цифровых технологий полностью обесценила навык ручного письма в бытовом плане. Сегодня большинство людей пишет от руки только подписи в документах или редкие заметки на стикерах. Ну, и на этом, пожалуй, все. Ну, разве что вы учитесь где-то. И тогда уже, да, тогда вы уже пишете. А вот если взять уже прям без учебы, то, скорее всего, вы пользуетесь даже заметками в телефоне. Более того, врачи и ученые давно доказали, что ужасный почерк часто свидетельствует о том, что мозг думает быстрее, чем рука успевает записать. И успешные предприниматели, врачи, IT-специалисты нередко обладают абсолютно нечитаемым почерком, что никак не мешает их карьере. И главным навыком современности стала скорость набора текста на клавиатуре и умение формулировать мысли в мессенджерах. А требования выводить идеальные петельки в тетрадях отняли у детей миллионы часов нервов, времени. Этот стереотип был создан во времена, когда переписывание документов от руки было реальной профессией. Сегодня же каллиграфия стала просто редким эстетическим хобби, а не жизненно необходимым навыком. Но я все равно, я восхищаюсь людьми, которые, знаете, очень красиво пишут от руки. Это замечательно. Хотелось бы научиться? Мне лично нет. Мне без этого классно живется. Ну что, погнали дальше.
2: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
11: Продолжим шестую передачу. А вот, например, в Германии существует потрясающая традиция для первоклассников, которая делает первый день в школе настоящим праздником, а не стрессом. Детям в этот день вручают огромный, яркий бумажный конус, который называется, господи, так, как он называется? Шультуте. Конус первоклассника. Этот конус по размеру может быть практически самого ребенка и расписывается вручную родителями, но некоторые покупают как бы кто как хочет. И внутри конуса всякие сладости, небольшие игрушки, школьные принадлежности и вообще полезные мелочи. Традиция возникла еще в 19 веке и сохраняется в неизменном виде до сих пор. Раньше детям говорили, что эти конусы растут на специальном дереве в доме учителя, и когда они созреют, пора идти учиться. Ребенок не имеет права открывать этот самый конус до тех пор, пока не зайдет в свой класс и не сядет за парту. И это создает такое невероятное ощущение сюрприза, предвкушения, сглаживания страха перед обстановкой. Родители часто хранят эти конусы на память на протяжении всей жизни ребенка. И такой подход смещает фокус дисциплины и строгих правил на радость и подарки. Это отличный пример того, как можно превратить волнительный день в светлое детское воспоминание. Если честно, я прекрасно помню свое 1 сентября. И буквально вчера мне мама присылает фотографию, где она меня сфотографировала как раз на 1 сентября в первый класс. И я стою, а у меня бант больше моей головы. Какой-то очень-очень-очень несимпатичный, по нынешним временам, как бы очень несимпатичный портфельчик, но в то время я была самая модная. Вы что, просто кайф! Я сейчас смотрю, господи ты, боже мой, кто тебя так нарядил? Ну, это вообще со многими детскими фотографиями происходит, не правда ли? Ну что ж, давайте продолжать этот вечер вместе. I know it, I knew you. Прямо сейчас Тейлор Свифт. Погнали! Погнали!

А ведь знаете, не у всех начинается учебный год с 1 сентября, не правда ли? Ну, это как у нас, Рош ха-Шана, то есть Новый год в сентябре, получается, чаще всего упадает. Так и у некоторых людей, как бы у некоторых стран тоже все по-другому. Вот, например, японская система образования кардинально отличается от европейской даже даты начала учебного года. В Японии дети идут в школу не осенью, а 1 апреля, когда по всей стране, ну, начинает цвести сакура. Апрель в японской культуре символизирует полное обновление природы и идеальное время для новых начинаний. А главным атрибутом каждого японского первоклассника является традиционный рюкзак – рандосеру. Это невероятно прочный, жесткий кожаный портфель с четкой формой, который покупается один раз на все 6 лет начальной школы. Не, ну вы можете купить сколько захотите, если вы, конечно, богаты. Но стоимость такого портфеля может достигать нескольких сотен долларов. И часто его дарят бабушке и дедушке. Рюкзаки спроектированы так, чтобы снижать нагрузку на позвоночник и служить даже средством защиты при землетрясениях. Интересно, что в японских школах почти во всех, как бы, да, таких более традиционных, нет уборщиц. В современных-то, естественно, они появляются, особенно в каких-то частных, дорогих, понятное дело. А так-то ученики сами моют полы, чистят классы после уроков. Я уверена, что многим людям из постсоветского пространства это тоже знакомо, не правда ли? Говорят, что это воспитывает уважение к чужому труду и командный дух самого раннего детства. А начало учебы весной создает совершенно новое эмоциональное настроение, завязанное на тепле и цветении. Но только мне действительно очень интересно, а как же быть тогда, с летними каникулами? Они у них просто очень короткие, и вот в самые жаркие месяцы они все равно ходят на учебу. Как-то так себе звучит, как по мне.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
2: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
6: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
9: Ну что ж, продолжим шестую передачу. Сейчас поговорим про Испанию. Ведь испанский подход к началу учебного года отражает

Общий такой расслабленный, размеренный ритм жизни этой страны. 1 сентября в Испании вообще не является фиксированным праздником для всей нации. Дата начала занятий варьируется от региона к региону и обычно выпадает на вторую неделю сентября. Никаких торжественных линеек, строгих костюмов, букетов цветов, испанские школьникам и ученикам не несут. Первые недели сентября занятия часто идут по сокращенному графику из-за сохраняющейся летней жары. Особенно-то в этом году, представьте, они даже вообще уже потерпали. И ученики могут прийти в школу в обычной летней одежде и шортиках, а атмосфера остается максимально неформальной. Главный акцент делается на том, чтобы адаптация детей после длинных каникул прошла без стрессов. И учителя дают детям время акклиматизироваться и снова привыкнуть к социализации. В Испании считают, что резкий переход от отдыха к учебе вредит психическому здоровью ребенка. И подобный подход показывает, что начало учебного процесса не обязательно должно сопровождаться строгой академичностью.

0: Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи. Передвигаемся в третий. Куда же без него? Никуда вы от него не денетесь. Остаетесь со мной на волне Первого радио. Ну, а прямо сейчас мы еще также услышим рубрику о Барри Гибсе. Да, естественно, это все Биджиз. Естественно, это все подготовила Лена Семенова. Так что давайте вместе послушаем, кайфанем. Ну, а встретимся совсем-совсем скоро. Оставайтесь с нами. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

А сейчас, дорогие друзья, где бы вы ни находились, делайте погромче и готовьтесь к невероятному выплеску чистой музыкальной энергии. В 1979 году этот невероятный по своей мощи трек под названием «Tragedy» буквально снес двери во всех мировых хит-парадах, одновременно возглавив чарты Великобритании и Соединенных Штатов. На Первом радио праздничный бенефис к 80-летию Барри Гиба, основателя и автора бессмертных хитов легендарной группы Bee Gees. И прямо сейчас история о том, как гениальная изобретательность нашего именинника сотворила один из самых известных звуковых эффектов в истории музыки. На самом деле, дорогие друзья, к концу 70-х братья Гиб работали в таком безумном темпе, что их жизнь напоминала бесконечный бег по кругу. Свой суперхит «Tragedy» Барри написал буквально на коленке в один из редких свободных дней прямо посреди изнурительного голливудского промо-тура фильма-мюзикла «Лихорадка субботнего вечера». Напряжение внутри группы было на пределе, и эта вещь родилась как настоящий эмоциональный крик души от дикого переутомления. И когда дело дошло до записи в студии, перфекционизм старшего брата в который раз довел звукорежиссеров до паники. Барри посчитал, что в середине песни, прямо перед взрывным припевом, должен прозвучать оглушительный, раскатистый взрыв, который символизирует крушение чувств. Компьютерных спецэффектов в 79-м еще не придумали. А покупать дорогие архивные шумовые ленты голливудских киностудий Барри отказался наотрез. Вместо этого он подошел к студийному микрофону и со всей силы выдал голосом резкий взрывной звук, сымитировав раскат грома. Звукорежиссер группы Алби Галутен сначала решил, что босс шутит, но когда этот звук пропустили через специальный пульт, замедлили на магнитной ленте и наложили мощное эхо, в колонках грохнул такой реалистичный апокалиптический взрыв, что вся команда в студии буквально присела от неожиданности. Вот этот рукотворный трюк Барри Гиба до сих пор изучают в музыкальных колледжах, чтобы вы понимали. Таблоиды захлебывались восторгом. Пресса писала, что Bee Gees создали идеальный стадионный гимн. Сингл разошелся безумными какими-то миллионными тиражами, но эта грандиозная трагедия стала лебединой песней великой диско-эпохи. Уже через год в США вспыхнут костры, на которых разгневанные рокеры будут публично сжигать пластинки братьев Гиб, а радиостанции объявят им тотальный бойкот, посчитав их музыку пережитком прошлого. Барри придется выдержать затяжной период забвения и страшные семейные потери, чтобы в конце концов совершить самый оглушительный, самый триумфальный и самый гордый камбэк в истории поп-индустрии, доказав свое право на вечность. Вот о том, как Барри Гиб вернулся вопреки насмешкам критиков и чем живет последний из великих титанов поп-музыки в свои 80. Я расскажу вам в финальном выпуске проекта «День артиста» совсем скоро. Не переключайтесь, друзья, а пока на первом мощная и безудержная «Tragedy» группы Bee Gees.

0: День артиста на Первом. 6-я передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
0: Тройной www.891fm.co.il.
8: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
0: «Хит по радио». На Первом радио. Реклама.
9: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
10: Ля Вака Лука.
9: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
11: Медина Теудим, 60.
10: Ля Вака Лука.
11: Ля Вака Лука.
12: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
13: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
14: Пряники «Франзелюца». Ну, очень вкусные пряники.
15: Вы недавно переехали? Найдите в интернете сервис обновления адреса «Иткунгтовет» и обновите свой адрес до четверга, 3 сентября. Тогда, в день выборов Кнессет 26-го созыва, 27 октября 2026 года, вы сможете проголосовать на избирательном участке рядом с домом. Подробная информация на сайте Министерства внутренних дел или по телефону 1 800 101 975. Информация предоставлена Министерством внутренних дел Израиля.
16: Праздник со вкусом с Мадане и Мане. Шейка московская и кайзер 11,90 за 100 граммов. Ветчина деревенская 6,90 за 100 граммов. Голова лосося замороженная 24,90 за килограмм. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Только до конца недели в Мадане и Мане.
11: В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама. Первое радио. Новости.
17: Иран угрожает силовым ответом на американское эмбарго. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Спикер парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф предупредил, что Тегеран ответит военными мерами, если США усилят морскую блокаду страны. Он назвал блокаду актом военной агрессии и заявил, что в случае прекращения экспорта иранской нефти из Персидского залива, другие государства также не смогут беспрепятственно вывозить сырье. Галибаф также утверждает, что Ормузский пролив полностью контролирует иранские вооруженные силы, а ракетный потенциал страны позволяет Тегерану сохранять инициативу в противостоянии. Тем временем силы 91-й дивизии ЦАЛЯ продолжают операции в приграничной зоне на юге Ливана. Боевые группы 769-й, 4-й и 55-й бригад выявляют и уничтожают инфраструктуру и вооружение Хизбаллы. Бойцами были обнаружены противотанковые ракеты, гранатометы, РПГ, пусковые установки, гранаты, взрывные устройства, автоматы Калашникова, бронежилеты, форма и каски. А кроме того, были обнаружены объекты Хизбаллы, размещенные среди гражданской инфраструктуры. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил о намерении представить комплексный пакет мер против израильских поселений в Иудее и Самарии. Министр иностранных дел нашей страны Гидеон Сар в ответ заявил, что Иерусалим примет ответные меры, если Великобритания введет санкции против еврейского государства. Если Великобритания предпримет действия против государства Израиль, государство Израиль предпримет действия против Великобритании. У нас есть необходимые инструменты, заявил Сар журналистам портала Ynet. Тем временем постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон в Нью-Йорке встретился с венесуэльской коллегой Карамото Годе Кальдерон. Стоит отметить, что это первая встреча между представителями двух государств с момента разрыва отношений в 2009 году. На встрече дипломаты обсудили восстановление двусторонних отношений, возобновление консульских связей и израильскую помощь, направленную в Венесуэлу после землетрясения. Более 10 государств-членов ЕС выразили заинтересованность в обеспечении ресурсами и персоналом новой миссии по консультированию и обучению ливанских сил. Об этом объявила верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас. По ее словам, задача миссии – укрепление сил внутренней безопасности страны и помощь в освобождении ливанской армии, чтобы она могла сосредоточиться на разоружении Хизбаллы. Обсуждение возможной миссии ЕС проходит на фоне истечения мандата присутствия ЮНИФИЛ на ливанской границе в текущем году. Муниципалитет Рамата Шарона и водная корпорация Шароним призвали жителей максимально сократить потребление воды из-за остановки большинства опреснительных установок Израиля. Город прекратил полив общественных территорий, а корпорация приостановила подачу воды для орошения сельскохозяйственных угодий. Причиной остановки стало резкое повышение мутности морской воды, предположительно вызванное скоплением водорослей. По оценке министра энергетики Эли Коэна, подобного природного явления в Израиле не наблюдали около 20 лет. Коэн заверил, что водоснабжение жилых домов продолжится в обычном режиме. Для восполнения дефицита власти увеличивают забор воды из Кинерета и скважин, а также готовят к запуску две опреснительные установки. Бецалель Смотрич и Моше Фейглин пришли к соглашению об участии в грядущих выборах единым списком. Подписание соглашения ожидается уже сегодня вечером. Согласно договоренности, представители Фейглина получат 2-е, 8-е, 10-е и 11-е места. Переговоры о присоединении Офера Винтера продолжаются. В случае достижения соглашения с ним ему отдадут 2-е место в списке. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме ночью 21 градус и 32 днем. В Тель-Авиве 24-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
18: Stop it! Шестая передача на Первом радио.

Позиции Zero от Imagine Dragons. Мы начинаем третий и завершающий час шестой передачи. Всех приветствую. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. В этот вечер вторника, 1 сентября. Первый день осени, первый день учебы у кого-то. И знаете ли, даже если вы окончили школу или университет много лет назад, 1 сентября продолжает влиять на нашу психику, ну согласитесь. Вот, к примеру, дети у вас есть, нет, но даже у многих взрослых в этот день появляется легкий синдром фантомной тревоги или же ностальгии, у кого как. Мозг подсознательно ждет изменений, проверки знаний, необходимости встраиваться в жесткие графики. И этот день часто заставляет нас анализировать, чего же мы добились за прошедший год с прошлой осени? Начинаем обращать внимание на осенние коллекции одежды. Может быть, задумываться о покупке чего-то уже потеплее потихонечку, несмотря на то, что на улице жара, но уже новая коллекция приходит в конце-то концов. Ну и тем более надо домой что-нибудь прикупить, не правда ли? Потому что осень — это как раз самое время для этого. В психологии это называется циклической памятью, когда определенные даты запускают стереотипные реакции. Синдром 1 сентября можно использовать во благо, давая себе ресурс на перезагрузку без лишней суеты. И вместо страха перед проверкой уроков можно подарить себе радость от осознания собственной свободы. Взрослый человек сам выбирает, какие домашние задания ему выполнять, а какие игнорировать. Так что переосмысление этого дня помогает избавиться от детских травм, связанных со школьной строгой системой, чем предлагаю сегодня заняться.

А признайтесь, у вас тоже какой-то культ канцелярии просыпается? Осенний бум продаж тетрадей, ручек, планеров затрагивает далеко не только школьников и студентов, потому что они просто повсюду, и от них избежать невозможно. Я даже сегодня стояла, смотрела на блокнотик, такая: я им никогда не воспользуюсь, зачем он мне нужен? Но так хотелось взять, господи! Взрослые люди массово скупают красивую канцелярию именно в конце августа, начале сентября. Запах свежей бумаги и гладкость новых страниц дают нам психологическое ощущение контроля над своей жизнью. Покупка нового красивого блокнота воспринимается как первый шаг к структурированию хаоса и достижению целей. Это простой и доступный способ подарить себе эмоциональный дофаминовый заряд. Мы верим, что с новым планером наша жизнь станет более организованной, продуктивной и эстетичной. В этом ритуале есть элемент такой детской радости, когда выбор цветных ручек казался важнейшим событием. Канцелярский шопинг для взрослых превратился в своеобразную арт-терапию и способ борьбы с хандрой. Даже в эпоху тотальной цифровизации бумажные дневники не теряют своей популярности, а запись целей от руки создает более такую прочную ментальную связь с нашими намерениями. Согласны?

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама. Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
6: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

помощью этой композиции я почувствовала себя как будто в фильме «Матрица» каком-то, не правда ли? Ну а как же меняется восприятие времени с возрастом? Ведь школьные годы одно единственное лето казалось целой огромной вечностью, наполненной сотнями событий, встреч, приключений. Первые недели сентября в детстве всегда тянулись бесконечно долго. А первая учебная четверть казалась почти непреодолимым отрезком времени. Во взрослом же возрасте время начинает лететь с пугающей скоростью, и месяцы сменяют друг друга практически незаметно. Ученые-исследователи мозга объясняют этот феномен особенностями работы нашего разума и восприятия информации. В детстве каждый день приносил нам колоссальное количество новых открытий, знаний, незнакомых эмоций, впечатлений. Мозг ребенка вынужден был ежедневно обрабатывать огромные массивы новых данных, из-за чего субъективное ощущение времени заметно растягивалось. Во взрослой жизни мы неизбежно погружаемся в привычную рутину, где большинство действий доведено до полного автоматизма. Проснулся, пошел на работу, пришел с работы, приготовил ужин, искупался, спать и так дальше. Когда дни становятся похожими друг на друга, мозг переходит в режим экономии энергии и перестает фиксировать мелкие детали. И в результате нам кажется, что очередная осень пролетела с молниеносной скоростью сразу после предыдущей. И чтобы вернуть то самое детское ощущение длинной, насыщенной жизни, взрослым людям необходимо сознательно добавлять в свои будни новый опыт. Это может быть смена привычных маршрутов, или освоение новых увлечений, путешествия или знакомство с новыми людьми. Чем больше непривычных задач мы ставим перед своим разумом, тем медленнее ощущается хоть времени. И сентябрь – это такая отличная точка, чтобы встряхнуться и вырвать свой мозг из состояния спячки. Осознанное проживание каждого дня позволяет остановить этот безумный бег часов и насладиться моментом.

Получила сообщение от Лёхи. Привет, Алина. После длинных перелетов приколёха есть от Лёхи. В расписании уроков изменения есть немного. Поведение на дорогах. Здесь учитель нужен строгий. Поведение на чек-ин, чтобы остаться невредимым. Поведение на кассе. Время тянешь, ты опасен. Расписание до утра. Можно будет продолжать, чтобы учение было впрок. Нужен правильный звонок. Вот такой вот приколёха прислал Лёха. Спасибо большое. Ну, а знаете ли, вспоминая о школьном буфете, это вызывает столько ностальгии, не правда ли? Хотя он был просто отвратительный. Вот если объективно говорить, там просто ничего нельзя было есть. Такая антисанитария, тараканы и все такое подобное. Как вспомню, так вздрогну. Но все равно воспоминания о том, что в самом буфете или столовой занимают совершенно особое и теплое место в сердце практически каждого взрослого человека. Аромат коржиков, сосисок в тесте, сочных пирожочков, сладкого горячего чая мгновенно переносят нас в те годы. На школьных переменах буфет становился настоящим центром притяжения социальной жизни и бурных обсуждений. Мы бежали туда на перегонки сразу после звонка, чтобы купить любимую булочку до начала следующего урока. И так быстренько съесть. И в этих простых воспоминаниях скрыта не только тяга к еде, сколько ностальгия по временам абсолютной искренности. Тогда наше понятие счастья измерялось очень простыми, понятными и доступными вещами. Во взрослой жизни мы имеем возможность посещать изысканные рестораны, пробовать самые невероятные блюда со всего мира. Но парадокс заключается в том, что те самые школьные пирожки часто вспоминаются с гораздо большим трепетом. Вкус простой выпечки мгновенно снимает взрослый стресс и возвращает нам ощущение безопасности и беспечности. Главное – всего в меру. И это напоминание о том, как мало на самом деле нужно человеку для искренней радости и хорошего настроения. И знаете, может быть, стоит позволить себе купить простую булочку с чаем, чтобы ненадолго вернуться в то светлое детское состояние. Но я бы тогда хотела, пожалуй, что-нибудь, знаете, какую-нибудь палочку у нас была с сыром. Боже, она была такая сухая, мы ее все так любили. Или вот эти, знаете, пиццы школьные. Господи, как вспомню, так вздрогну. Просто чуть-чуть кетчуп.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Алло, ты где?
2: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
1: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
2: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
1: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
0: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
3: Даксу 33 года. Всю неделю и в эту субботу с утра вас ждут праздничные скидки и уникальные предложения на избранные коллекции. Дакс. Качество, стиль, функциональность. Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
4: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Баструма из говядины 9,90 за 100 граммов. Колбаса русский паризер 5,50 за 100 граммов. Стейк осетрины 49 шекелей за килограмм. Сгущенное молоко и вареная сгущенка ириска 3 банки за 19,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Реклама. Шестая передача.

0: Вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Итак, дорогие мои, всех с осенью, все, кто пошел в школу, удачи вам. Крепитесь, держитесь, вы это выдержите, как это сделали мы в свое время. Ну а также хочу напомнить, что далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Фа-фа-ля-ля» украинскую мову. Но у меня еще один сюрприз остался, ведь сегодня день артиста. День рождения отмечает Барри Гиб, ему 80 годиков. И именно поэтому Лена Семенова записала специальные рубрики, которые прямо сейчас поставлю для вас. Это будет завершающая рубрика на сегодня. Так что давайте узнаем что-нибудь интересное про этого замечательного все-таки исполнителя и группу вообще в целом. Ну а с вами услышимся завтра. Всех обняла. Всем пока-пока.
1: День артиста на Первом радио.
2: Прислушайтесь к этому мощному, оглушительному цифровому удару барабанов на старте. В конце 80-х этот фантастический по энергетике трек под названием «You Win Again» произвел эффект разорвавшейся бомбы, взлетев на первую строчку британского хит-парада и вернув группе статус суперзвезд. На Первом радио финальный выпуск праздничного сериала к 80-летию великого лидера Bee Gees Барри Гиба. И прямо сейчас я расскажу вам о триумфальной победе Барри над критиками и о том, чем живет легендарный музыкант сегодня. Тут надо сказать, что начало 80-х превратилось для братьев в настоящий ад. На волне агрессивной борьбы с диско-музыкой радиостанции США объявили Bee Gees тотальный бойкот, а музыкальные таблоиды буквально захлебывались от едких насмешек, называя их пережитком прошлого. Барри с братьями Робином и Моррисом ушли в тень, начав писать мега-хиты для других звезд, от Барбары Стрейзен до Селин Дион. Но в 87-м Барри решил: хватит сидеть, хватит уповать на милость публики, пора вернуть свой заслуженный трон. Он заперся в студии и создал шедевр «You Win Again» с таким инновационным электронным вступлением, что песня с ноги влетела во все европейские чарты, заставив критиков стыдливо замолчать. Барри снова был на коне. Но за этой великой победой вскоре последовала череда невосполнимых потерь. Один за другим из жизни ушли младшие братья. Сначала Энди, затем Моррис и Робин. Старший Барри остался один из всей великой музыкальной семьи Гиб. Но он не сломался. За свое колоссальное наследие Барри получил официальный рыцарский титул в Букингемском дворце, став сэром Барри Гибом. В 2018 году принц Чарльз, который действовал от имени королевы Елизаветы II, официально посвятил музыканта в рыцари. Когда королевский меч коснулся его плеча, Барри едва сдерживал слезы и позже признался репортерам, что это высшая награда на самом деле принадлежит его покойным братьям, без которых его самого никогда не существовало бы. Сегодня сэр Барри Гиб живет в своем уютном поместье в Майами, ухаживает за садом и бережно хранит память о любимых братьях. Но самое главное, он до сих пор находит в себе силы выходить на стадионные сцены вместе с многотысячными толпами преданных фанатов, поет бессмертные песни Bee Gees, доказывая, что настоящая музыка способна победить даже само время. С днем рождения, Барри Гиб! Ну а я, Лена Семенова, на этом с вами прощаюсь и говорю огромное спасибо всем, кто вместе со мной сегодня листал страницы биографии совершенно невероятного человека Барри Гиба. И напоследок, друзья, я предлагаю до самой последней секунды раствориться в мощнейшем драйве группы Bee Gees «You Win Again» на Первом радио.

0: День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
2: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
12: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
16: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
17: С разрешения Министерства финансов.
18: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
19: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
1: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: ВВС США атаковали объекты корпуса стражи Исламской революции. Царь подтвердил захват главы службы внутренней безопасности Хамаса в Газе. Германия закрывает российское генконсульство и русский дом после атаки дрона в Лейпциге. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Иранские СМИ сообщают о взрывах в нескольких городах на юге страны, включая Бандар-Аббас и побережье Армузского пролива, а также Канарак и Чабахар на берегу Оманского залива. Вскоре центральное командование США сообщило, что американские ВВС наносят удары по иранским объектам в районе Армузского пролива. По заявлению Центком, целью стали объекты корпуса стражи Исламской революции, а операция проводится в ответ на атаки на торговые суда и базы с американскими военнослужащими. Данных о пораженных целях и последствиях атак пока не поступало. Ранее два перевозивших саудовскую нефть танкера подверглись обстрелу неизвестными снарядами возле побережья Омана. Экипажи не пострадали, ответственность за нападение никто не взял. На фоне эскалации посольство США в Израиле призвало американцев на Ближнем Востоке сохранять бдительность, следить за работой аэропортов и заранее выяснить расположение ближайших убежищ. В предупреждении отмечается, что Иран и поддерживаемые им группировки могут атаковать американские интересы и объекты, связанные с США. Саали Шабак подтвердили задержание руководителя службы внутренней безопасности Хамаса в секторе Газа. Операцию провело спецподразделение Шабака в одном из зданий в районе города Газа. По данным силовых структур, задержанный укреплял контроль Хамаса на севере сектора и готовил нападение на израильские войска возле «желтой линии». Во время рейда ВВС атаковали несколько военных объектов, представлявших угрозу наземным силам. Пострадавших среди израильских военнослужащих нет. Задержанного доставили в Израиль для допроса. Цааль не назвал его имени, однако источники в Газе утверждают, что речь идет о Муайяне Аль-Арибиде, которого обвиняют в попытках и в пытках, простите, и казнях жителей сектора. Глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху дал высокую оценку операции службы общей безопасности Шабак и Цааля по захвату в секторе Газа начальника службы внутренней безопасности Хамаса. На верфи германского судостроительного концерна ТКМС в Киле прошла церемония передачи военно-морским силам Израиля подлодки «Ахи Дракон». На корабле подняли израильский флаг, после чего он отправился к берегам Израиля. По прибытии на военно-морскую базу в Хайфе состоится официальная церемония встречи. «Дракон» стала шестой подлодкой израильского флота и третьей последней в серии «Дольфин AI». Она оборудована новыми системами, позволяющими увеличить дальность и продолжительность операции, а также расширить возможности подводной флотилии. К другим новостям. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил о намерении представить комплексный пакет против израильских поселений в Иудее и Самарии. Это заявление прозвучало на фоне новых эпизодов насилия и вандализма со стороны израильских поселенцев. Глава МИД Израиля Гедеон Саар предупредил, что в случае введения британских санкций Иерусалим примет ответные меры. По его словам, Израиль располагает необходимыми для этого инструментами. Тем временем постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон в Нью-Йорке встретился с венесуэльской коллегой Карамото Годе Кальдерон. Стоит отметить, что это была первая встреча между представителями двух государств с момента разрыва отношений в 2009 году. На встрече дипломаты обсудили восстановление двусторонних отношений, возобновление консульских связей и израильскую помощь, направленную в Венесуэлу после землетрясения. Бецалель Смотрич и Моше Фейглин пришли к соглашению об участии в грядущих выборах единым списком. Подписание соглашения ожидается уже сегодня вечером. Согласно договоренностям, представители Фейглина получат 2-е, 8-е, 10-е и 11-е места. Переговоры о присоединении Офера Винтера продолжаются. В случае достижения соглашения ему отдадут 2-е место в списке. Правительство Германии возложило на Россию ответственность за попытку атаки с использованием беспилотника аэропорта Лейпциг и объявило об ответных мерах. Последнее действующее российское генконсульство в стране, расположенное в Бонне, должно закрыться до 18 сентября. Российский посол был вызван в МИД ФРГ. По словам главы МВД Германии Александера Добринста, причастность России подтверждают результаты полицейского расследования. Характер подготовки нападений и разведданные Москва обвинение отвергает и обещает принять ответные меры. Берлин также расторгнет соглашение от 2011 года, регулирующее деятельность Русского дома и немецких институтов Гёте в России. После прекращения действия договора культурный центр на Фридрихштрассе должен будет остановить работу. Однако само здание останется в собственности России. Решение может привести к закрытию институтов Гёте в Москве и Санкт-Петербурге. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 21 градус ночью, 32 днем. В Тель-Авиве 24-33, в Хайфе 24-30, в Бершеве 22-35 и в Эйлате 27 градусов ночью и 40 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершензонов «Фа-фа-ля-ля».

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Даксо 33. Празднуем вместе всю неделю и в эту субботу с утра. Дакс. Качество, стиль, функциональность.
2: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.

Бог. Клинове листя нам дарує осінь на двох.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте я скажу честно. Вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

одиночество, глупое и гордое, твое пророчество застряло в горле мое.

главными людьми.

0: Первое радио.
1: Ни продашь, ни купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

ночи ярче звезд, плачет дождь и слез. Это я без тебя ночь, и мне не нужна моя вечность, и моя к тебе смешная ревность. Я буду тише так, и я услышу так-то. Без тебя, без тебя, без тебя.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Радио.
1: 89.1 FM.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого Радио. Включаю.
3: Первое Радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого Радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое Радио. Всегда с тобой.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда
1: в спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь.
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Добрый вечер вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
3: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
4: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
5: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
4: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
6: Фа-фа-ля-ля.
7: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
1: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.
3: Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
6: Is it? I'm sure of it.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Знать это. Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это...
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
2: Почему пошли этим путем?
1: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
1: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
1: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.
6: В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Компания «Регион Шокер» при поддержке «Лав Радио» представляет новый «Ягуар-9».
1: Первое радио. 89.1 FM.

Кто день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14.00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все, все мужики одинаковые.
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь. Разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда вашему тобой. Вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дар.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Так.
1: Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь.
2: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.